Число дебиторских задолженностей составляло 66 973, тогда как в 2024 году 64 570. Количество зарегистрированных в фонде должников к концу года достигло 42 485 родителей против 42 295 годом ранее. Таким образом, показатель немного, но вырос. За отчетный период алименты выплачивались 40 813 детям, что меньше, чем в 2024 году, когда выплаты получали 41 500 детей. В порядке регресса в прошлом году удалось взыскать 17 203 162 евро выплаченных алиментов. Это больше, чем в 2024 году, когда таким образом было возвращено 16 395 167 евро. Средний объем средств, взысканных в порядке регресса, составил 1 433 597 евро в месяц. При этом в апреле был установлен рекорд. За один месяц удалось взыскать 1 676 440 евро. Общий объем выплаченных за отчетный период алиментов составил 55 861 025 евро, тогда как в 2024 году этот показатель составил 49 798 459 евро. Задолженность касается и родителей, проживающих за границей. В 2025 году наибольшее число заявлений о принудительном исполнении судебных решений было направлено в Великобританию – 331, в Германию – 128, в Нидерланды – 62, в Ирландию – 54, в Швецию – 34, Финляндию и Норвегию – по 31, а также в другие страны. За отчетный период в соответствии с регламентом ЕС было направлено 200 запросов об установлении места жительства должника, а в соответствии с Гаагской конвенцией – 121 запрос. Такие запросы направляются для последующей подачи трансграничного заявления о взыскании алиментов. В течение отчетного периода администрация фонда получила 113 заявлений от центральных органов иностранных государств, как в рамках регламента ЕС, так и в рамках Гаагской конвенции. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными. Еще 56% отмечают, что являются такими частично или в зависимости от ситуации, показал опрос Норстат. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплатой обязательных платежей. Среди тех, кто считает себя полностью или частично финансово благоразумным, 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. При этом регулярные накопления делают только 35% представителей этой группы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин, считающих себя хотя бы частично финансово благоразумными. Среди жителей Латвии, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, чуть более половины или 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни. 35% регулярно делают накопления. Каждый пятый или 20% отмечает, что берет кредиты только в случае необходимости. Данные опросы показывают, что понимание финансовой ответственности и возможности ее реализовать существенно различаются в зависимости от уровня дохода. Среди респондентов с личным доходом после уплаты налогов до 550 евро в месяц, которые считают себя хотя бы частично финансово благоразумными, регулярно откладывают деньги 15%. Среди опрошенных с личным доходом более 2000 евро в месяц этот показатель составляет 66%. В группе с более низкими доходами финансовая осмотрительность чаще связывается с экономным образом жизни. Так ответили 55% респондентов с доходом до 550 евро в месяц по сравнению с показателем в 23% среди людей с доходом более 2000 евро. Планирование бюджета также чаще встречается среди людей с более высоким доходом. За своими доходами и расходами следят 42% респондентов с доходом до 550 евро в месяц и 60% с доходом более 2000 евро. Среди 9% опрошенных, которые не считают себя финансово благоразумными, более половины или 52% назвали причиной отсутствие накоплений. Еще 42% признались, что им сложно планировать бюджет. 40% указали, что быстро тратят свои доходы. Более трети или 35% совершают спонтанные покупки. 18% признались, что часто занимают деньги. Женщины
мужчины, чаще мужчин отмечали, что совершают спонтанные покупки 44% против 21%. Также женщины чаще признавали, что быстро тратят доходы 46% против 32% мужчин. При этом о частом использовании займов

0: сообщили 24% мужчин и 15% женщин. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия сейчас является целью номер один в развязанной Белоруссию гибридной войне, и ситуация на восточной границе сопряжена с серьезными вызовами, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Поец. Перевозчики мигрантов также стали более агрессивными, поэтому погранохране необходима более широкая поддержка со стороны национальных вооруженных сил. В этом году госпогранохрана пресекла попытки 7600 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поец характеризует давление на внешнюю границу как очень высокое, отмечая, что это вызвано рядом причин. Одна из них – последовательная поддержка Латвии и Украины. На ситуацию также влияют распространяемые Россией нарративы, а дополнительные риски создают предстоящие выборы в Сейм. Цель состоит в том, чтобы дестабилизировать ситуацию, вызвать недовольство, раскол в обществе из-за якобы кажущейся неспособности справиться с этими трудностями, отметил Поец. Он добавил, что серьезную озабоченность растущим миграционным давлением выражает и соседняя Литва, которая все чаще сталкивается с так называемой вторичной миграцией из Латвии. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. С начала периода предвыборной агитации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило в общей сложности 9 сигналов о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. В 5 случаях Бюро констатировало, что требования нормативных актов соблюдены, в том числе в отношении агитации в социальных сетях. В остальных случаях продолжаются проверки. Как сообщалось, 6 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм, который продлится до дня выборов. В этот период агитаторам, СМИ и другим вовлеченным сторонам следует соблюдать установленный порядок проведения предвыборной агитации, а также ограничения и запреты, установленные в законе. В случае несоблюдения требований закона о предвыборной агитации предусмотрена административная ответственность. Отметим, что оплаченную предвыборную агитацию в электронных СМИ, общественных местах, печатных изданиях, а также в интернете можно проводить только на государственном языке Латвии или на другом официальном языке Европейского Союза. Продовольственно-ветеринарная служба, проводя лабораторный контроль, обнаружила в нескольких партиях куриных окорочков, куриных сердец и куриного филе польского происхождения бактерии сальмонеллы. О выявленных случаях служба направила уведомление в Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах. В службе подчеркнули, что эти продукты больше не находятся в продаже. Со второй половины дня 12 июля до 6.00 13 июля Saddle & Stickles устранила 80 повреждений электросети, вызванных воскресной грозой. По состоянию на утро понедельника электроснабжение все еще отсутствовало примерно у 480 клиентов. Во второй половине дня воскресенья число одновременно отключенных от электроснабжения потребителей в восточной части Латвии достигало примерно 9300. Причиной аварий стали упавшие на воздушные линии электропередачи деревья и ветки, а также повреждения опор и других элементов сети, вызванные ударами молнии и сильным ветром. Наибольший ущерб был зафиксирован в Розакненском крае. При планировании организации движения во время предстоящего ремонта Вантового моста рассматривается возможность полностью закрыть мост для частного транспорта на основной период строительных работ, сообщил председатель Рижской думы Вестур Скленбергс. Он подчеркнул, что ремонтные работы, которые существенно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года. Поэтому у властей еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения на период строительства и довести этот план до мельчайших деталей. «Ликвидация Министерства климата и энергетики – лишь вопрос времени», заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, в то время, когда создавали это министерство, озвучивались конкретные задачи, для решения которых оно было необходимо. «Я считаю, что это в первую очередь касается отключения от российской системы энергоснабжения, увязки интересов населения и предпринимателей в нормативном регулировании при развитии проекта в области возобновляемой энергии, а также устранения риска для безопасности энергоснабжения», сказал Виттенбергс. «Функции, которые в настоящее время выполняет это министерство, и в дальнейшем никуда не исчезнут. Однако их объем может измениться». Министр отметил, что рано или поздно в Латвии будет создано Министерство народного хозяйства, которое могло бы объединить Министерство климата и энергетики, Министерство экономики и Министерство умного управления и регионального развития. Почему бы не создать единое Министерство народного хозяйства? И вместо трех министров был бы один. Это было бы современно и соответствовало бы сложившейся ситуации и финансовым возможностям», сказал Виттенбергс. Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Luminor Bank. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия – рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг оказались менее распространенными. Главным хобби их назвали 6% респондентов. На предпочтения жителей Латвии также влияет возраст. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом у молодежи. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В июне в Латвийском центре инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы прошли лечение уже 13 пациентов с клещевым энцефалитом. Пятеро из них находились в реанимации в тяжелом состоянии. Чаще всего выявляется возбудитель болезни Лайма, но в больницу в основном попадают пациенты с тяжелыми формами клещевого энцефалита. Мы уже вылечили 13 таких пациентов. На мой взгляд, это много, подчеркнула главврач центра, профессор Рижского университета имени Страдиня Байба Розенталь. У 5, которые находились в особо тяжелом состоянии, было поражение вещества головного мозга менингоэнцефалит. Это те пациенты, которые находились в отделении интенсивной терапии и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказал Розенталь. Сейчас в больнице продолжает лечение один пациент. Между тем, в холодильнике национальный референс лаборатории микробиологии много клещей. Их снимают с людей и исследуют. По 10-12 клещей в день, проверяемых на вирус клещевого энцефалита, анаплазму. В прошлом году было много случаев болезни Лайма. В этом году рикетсии. Симптомы похожи на грипп, высокая температура, лихорадка после укуса, рассказала специалист лаборатории Галина Зелтмана. К настоящему времени исследовано около 300 клещей. У многих обнаружен возбудитель болезни Лайма. Если смотреть на зараженность в разрезе недели, почти половина оказывается положительной на боррелиоз, указал специалист лаборатории Гатис Паккарна. При этом далеко не каждый зараженный клещ передает инфекцию. инфекцию человеку. Многое зависит от обстоятельств. Насколько крепкий организм у человека, какая у него иммунная система. Конечно, имеет значение и возраст, пояснил Пакарна. Врачи вновь напоминают, что лучшей защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Кроме того, после прогулок на природе необходимо внимательно осматривать себя, чтобы убедиться, что клещ не присосался. Старший энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс напоминает, клещи предпочитают сидеть на высоких стеблях растений. Там, где траву косят регулярно, клещам жить менее удобно. Им нравится забираться на высокий стебель, чтобы легче прицепиться к своей жертве, отметил энтомолог. Медсестра детской клинической университетской больницы, обвиняемая по уголовному делу о смерти ребенка после того, как она перепутала предназначенные для пациента медикаменты, признает свою вину и сожалеет о случившемся, заявил перед судебным заседанием защитник обвиняемой Алдис Лейпинч. Он указал, что произошедшее было роковым стечением обстоятельств и большим несчастьем. Он также отметил, что никто не приступает к выполнению обязанностей медработника с намерением допустить подобную трагедию. По словам адвоката, его клиент переживает случившееся каждый день, извинилась перед потерпевшими, признает вину, раскаивается в содеянном. Лейпинч также сообщил, что начато возмещение ущерба, однако его размер не раскрыл. Адвокат отметил, что в деле есть также вопросы об организации труда и хранении медикаментов. По его мнению, следует взвесить необходимость хранения опасных медикаментов отдельно от других препаратов, чтобы снизить риск подобных ошибок в будущем. В начале судебного заседания участники процесса попросили в дальнейшем рассматривать дело на закрытых заседаниях. Выслушав мнение участников дела, суд решил удовлетворить просьбу, постановив, что в дальнейшем дело будет рассматриваться за закрытыми дверями. Решение будет оглашено на открытом судебном заседании. На фоне непрекращающихся потоков вторичной нелегальной миграции из Латвии назначенный министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас не исключает возможности восстановления временного пограничного контроля. Прошлым летом Варшава из-за возросшего потока мигрантов приняла такое решение в отношении Литвы и Германии. По данным Министерства внутренних дел Литвы, в январе-июне этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток вторичной миграции из Латвии вырос в 4 раза, с чуть более 300 до более чем 1200 иностранцев. Политик отметил, что Латвия не справляется с нелегальной миграцией и должна проявлять больше инициативы, в то время как Литва не намерена прекращать поддержку латвийских пограничников. Помощь будет оказываться и дальше, но и сами латыши должны проявлять инициативу. Это вопрос, возможно, даже следует поднимать на уровне Европейского Союза, поскольку Литва решила эту проблему еще в 2021-2022 годах. У нас есть физический барьер, где мы можем использовать как тактику вытеснения, так и возвращения на белорусскую сторону, сказал назначенный министр. Мигранты попадают на территорию Латвии и исчезают. Затем наши пограничники на автобусном маршруте Рига-Варшава должны задерживать этих мигрантов с поддельными документами на территории Литвы. Это нехорошо, и Латвия должна прилагать больше усилий, отметил назначенный министр внутренних дел Литвы. В Латвии 45% населения поддерживают развитие ветроэнергетики, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским центром Норстат Латвия. В то же время 26% жителей Латвии не поддерживают развитие ветроэнергетики, а 29% не знают, поддержали бы они его или нет. Данные опросы показывают, что развитие ветроэнергетики в Латвии поддерживают 52% мужчин и 36% женщин. Большую поддержку использованию энергии ветра выражают более молодые люди и экономически более активное население. Развитие ветропарков поддерживают 62% жителей в возрастной группе от 30 до 39 лет, 53% жителей в возрастной группе от 18 до 29 лет, тогда как в возрастной группе от 60 до 74 лет этот показатель составляет 32%. На вопрос о том, должна ли Латвия столь же активно развивать морские ветропарки, если это целенаправленно делают другие страны Балтийского моря, а именно Эстония, Литва и Польша, 40% респондентов ответили, что Латвии следует развивать свои проекты также активно. 17% выступают за осторожное развитие. В свою очередь, 23% респондентов считают, что Латвии не следует развивать подобные проекты. У 20% опрошенных нет конкретного мнения. На вопрос о том, какой информации населению не хватает о латвийско-эстонском трансгрессии, трансграничном проекте по строительству морского ветропарка в Балтийском море «Элвинд», 37% респондентов указали на нехватку информации о том, как проект может повлиять на цены на электроэнергию в Латвии. В свою очередь, 33% хотят знать, каким будет влияние ветропарков на окружающую среду. И еще столько же, 33% респондентов желают выяснить, какую выгоду от ветропарка получит общество. В среду, 15 июля, в Кековском крае праздничным велопарадом и концертом откроют финальный участок объединенной пешеходной и велосипедной дорожки Рига-Кекова. Праздничный велопарад стартует в 18 часов в Кекове, Одукалнс, в районе улицы Малу. Участники проедут по новому велопути до места отдыха Негиши в Катлакалнсе, где в 19 часов начнется концерт. Протяженность новой велодорожки Рига-Кекова составляет более 8,5 километров. В самой Риге работы еще продолжаются. Завершить работы на Рижском участке планируется в течение строительного сезона 2026 года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия сейчас является целью номер один в развязанной Белоруссию гибридной войне, и ситуация на восточной границе сопряжена с серьезными вызовами, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. Перевозчики мигрантов также стали более агрессивными, поэтому погранохране необходима более широкая поддержка со стороны национальных вооруженных сил. В этом году госпогранохрана пресекла попытки 7600 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пуец характеризует давление на внешнюю границу как очень высокое, отмечая, что это вызвано рядом причин. Одна из них – последовательная поддержка Латвии и Украины. На ситуацию также влияют распространяемые Россией нарративы, а дополнительные риски создают предстоящие выборы в Сейм. Цель состоит в том, чтобы дестабилизировать ситуацию, вызвать недовольство, раскол в обществе из-за якобы кажущейся неспособности справиться с этими трудностями, отметил Пуец. Он добавил, что серьезную озабоченность растущим миграционным давлением выражает и соседняя Литва, которая все чаще сталкивается с так называемой вторичной миграцией из Латвии. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. С начала периода предвыборной агитации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило в общей сложности 9 сигналов о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. В 5 случаях Бюро констатировало, что требования нормативных актов соблюдены, в том числе в отношении агитации в социальных сетях. В остальных случаях продолжаются проверки. Как сообщалось, 6 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм, который продлится до дня выборов. В этот период агитаторам, СМИ и другим вовлеченным сторонам следует соблюдать установленный порядок проведения предвыборной агитации, а также ограничения и запреты, установленные в законе. В случае несоблюдения требований закона о предвыборной агитации предусмотрена административная ответственность. Отметим, что оплаченную предвыборную агитацию в электронных СМИ, общественных местах, печатных изданиях, а также в интернете можно проводить только на государственном языке Латвии или на другом официальном языке Европейского Союза. Продовольственно-ветеринарная служба, проводя лабораторный контроль, обнаружила в нескольких партиях куриных окорочков, куриных сердец и куриного филе польского происхождения бактерии сальмонеллы. О выявленных случаях служба направила уведомление в Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах. В службе подчеркнули, что эти продукты больше не находятся в продаже. На новой неделе погоду будет определять антициклон, благодаря чему станет суше и теплее, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели в отдельных районах страны еще сохранится вероятность кратковременных осадков. Однако в последующие дни дожди будут идти все реже, а солнце станет появляться чаще. Ветер преимущественно будет слабым, а температура воздуха будет по-летнему высокой, днем во многих местах превышая плюс 25 градусов. Во второй половине недели погода останется спокойной и преимущественно сухой. Существенных осадков не ожидается. Во многих местах будет светить солнце. Ветер будет слабым. Ночью температура воздуха в основном понизится до плюс 12, плюс 17 градусов. А днем во многих районах воздух прогреется до плюс 25, плюс 26 градусов. Со второй половины дня 12 июля до 6.00 13 июля Садал и Стыклс устранила 80 повреждений электросети, вызванных воскресной грозой. По состоянию на утро понедельника электроснабжение все еще отсутствовало примерно у 480 клиентов. Во второй половине дня воскресенья число одновременно отключенных от электроснабжения потребителей в восточной части Латвии достигало примерно 9300. Причиной аварий стали упавшие на воздушные линии электропередачи деревья и ветки, а также повреждения опор и других элементов сети, вызванные ударами молнии и сильным ветром. Наибольший ущерб был зафиксирован в Розыкненском крае. При планировании организации движения во время предстоящего ремонта Вантового моста рассматривается возможность полностью закрыть мост для частного транспорта на основной период строительных работ, сообщил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс. Он подчеркнул, что ремонтные работы, которые существенно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года. Поэтому у властей еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения на период строительства и довести этот план до мельчайших деталей. «Ликвидация Министерства климата и энергетики – лишь вопрос времени», заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, в то время, когда создавали это министерство, озвучивались конкретные задачи, для решения которых оно было необходимо. «Я считаю, что это в первую очередь касается отключения от российской системы энергоснабжения, увязки интересов населения и предпринимателей в нормативном регулировании при развитии проектов в области возобновляемой энергии, а также устранения риска для безопасности энергоснабжения», сказал Виттенбергс. «Функции, которые в настоящее время выполняет это министерство, и в дальнейшем никуда не исчезнут. Однако их объем может измениться». Министр отметил, что рано или поздно в Латвии будет создано Министерство народного хозяйства, которое могло бы объединить Министерство климата и энергетики, Министерство экономики и Министерство умного управления и регионального развития. Почему бы не создать единое Министерство народного хозяйства? И вместо трех министров был бы один. Это было бы современно и соответствовало бы сложившейся ситуации и финансовым возможностям», сказал Виттенбергс. Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Luminor Bank. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия – рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг оказались менее распространенными. Главным хобби их назвали 6% респондентов. На предпочтения жителей Латвии также влияет возраст. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом у молодежи. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. По приглашению президента Литвы Гитанаса Науседы, президент Латвии Эдгар Ринкевич 15 и 16 июля будет находиться с государственным визитом в Литве. Во время визита президенты обсудят двусторонние отношения между странами, региональную безопасность и оборону, а также поддержку Украины. Официальная церемония встречи президента Латвии начнется 15 июля в 10:30. В полдень главы государств проведут совместную пресс-конференцию, затем примут участие в литовско-латвийском бизнес-форуме, посвященном вопросам обороны и безопасности. Позже Ринкевич посетит Вильнюсский университет. Вечером в президентском дворце в Вильнюсе состоится официальный ужин. Во второй день визита 16 июля президент Латвии получит степень почетного доктора в Клайпедском университете. Ринкевич и Науседа также посетят терминал сжиженного природного газа в Клайпеде и будут наблюдать за демонстрацией операций военно-морских сил Литвы. Временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве в пятницу в ходе совместного демарша в Министерстве иностранных дел России решительно отвергли утверждение об использовании воздушного пространства стран Балтии для атак беспилотных летательных аппаратов по целям в России, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии. Представители посольства подчеркнули, что страны Балтии никогда не давали разрешения на использование своего воздушного пространства для атак беспилотников по целям в России, в том числе сославшись на совместное заявление министров иностранных дел стран Балтии от 10 апреля этого года. Временные поверенные в делах также отвергли другие ложные утверждения о странах Балтии, высказанные в последнее время должностными лицами МИД России, подчеркнув, что Латвия, Эстония и Литва обеспечивают полное соблюдение принципов верховенства права в отношении всех своих жителей. Утверждения об обратном не основаны на фактах и являются сознательной попыткой России распространить дезинформацию, подчеркивает МИД Латвии. Президент Латвии Эдгар Ринкевич провел выходные в Латгале и призвал жителей страны чаще путешествовать по восточному региону. После рабочей поездки глава государства пересел на велосипед и проехал маршрут Резекне-Лудза-Роговка, поделившись впечатлениями в соцсетях. «Латгалия красива и гостеприимна. Латгалия ждет гостей именно сейчас, именно тебя», – написал президент, сопроводив публикацию фотографиями из поездки. Публикация президента стала своеобразной поддержкой внутреннего туризма и напоминанием о том, что путешествовать по Латвии можно не только на автомобиле, но и на велосипеде, открывая малоизвестные, но живописные уголки страны. На фоне роста стоимости жизни все больше людей оказываются под угрозой бедности. Особенно остро это затрагивает домохозяйства, в которых один взрослый воспитывает находящихся на иждивении детей. В связи с этим в 2025 году увеличилось и число заявлений на выплату алиментов из государственных средств. В прошлом году из гарантийного фонда алиментов было выплачено почти 56 миллионов евро. При этом с должников в порядке регресса удалось взыскать около 17 миллионов евро. Число родителей, имеющих задолженность по алиментам, достигло 42 485 человек, свидетельствует публичный отчет администрации гарантийного фонда за 2025 год. Как отмечают в фонде, главным риском для учреждения остается низкая платежеспособность должников. В прошлом году было получено 9915 заявлений на выплату алиментов. Для сравнения, в 2024 году таких заявлений было 9187, в 2023 – 8533. По состоянию на конец 2025 года администрация фонда выплачивала алименты 25 491 заявителю. В связи с совершенствованием механизма взыскания задолженности наблюдается тенденция к сокращению числа людей, длительное время получающих алименты и средств фонда. На конец отчетного периода

0: 203 162 евро выплаченных алиментов. Это больше, чем в 2024 году, когда таким образом было возвращено 16 395 167 евро. Средний объем средств, взысканных в порядке регресса, составил 1 433 597 евро в месяц. При этом в апреле был установлен рекорд, за один месяц удалось взыскать 1 676 440 евро. Общий объем выплаченных за отчетный период алиментов составил 55 861 025 евро, тогда как в 2024 году этот показатель составил 49 798 459 евро. Задолженность касается и родителей, проживающих за границей. В 2025 году наибольшее число заявлений о принудительном исполнении судебных решений было направлено в Великобританию 331, в Германию 128, в Нидерланды 62, в Ирландию 54, в Швецию 34, Финляндию и Норвегию по 31, а также в другие страны. За отчетный период в соответствии с регламентом ЕС было направлено 200 запросов об установлении места жительства должника, а в соответствии с Гаагской конвенцией 121 запрос. Такие запросы направляются для последующей подачи трансграничного заявления о взыскании алиментов. В течение отчетного периода администрация фонда получила 113 заявлений от центральных органов иностранных государств, как в рамках регламента ЕС, так и в рамках Гаагской конвенции. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными. Еще 56% отмечают, что являются такими частично или в зависимости от ситуации, показал опрос Норстат. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплатой обязательных платежей. Среди тех, кто считает себя полностью или частично финансово благоразумным, 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. При этом регулярные накопления делают только 35% представителей этой группы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин, считающих себя хотя бы частично финансово благоразумными. Среди жителей Латвии, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, чуть более половины или 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни. 35% регулярно делают накопления. Каждый пятый или 20% отмечает, что берет кредиты только в случае необходимости. Данные опроса показывают, что понимание финансовой ответственности и возможности ее реализовать существенно различаются в зависимости от уровня дохода. Среди респондентов с личным доходом после уплаты налогов до 550 евро в месяц, которые считают себя хотя бы частично финансово благоразумными, регулярно откладывают деньги 15%. Среди опрошенных с личным доходом более 2000 евро в месяц этот показатель составляет 66%. В группе с более низкими доходами финансовая осмотрительность чаще связывается с экономным образом жизни. Так ответили 55% респондентов с доходом до 550 евро в месяц. По сравнению с показателем в 23% среди людей с доходом более 2000 евро. Планирование бюджета также чаще встречается среди людей с более высоким доходом. За своими доходами и расходами следят 42% респондентов с доходом до 550 евро в месяц и 60% с доходом более 2000 евро. Среди 9% опрошенных, которые не считают себя финансово благоразумными, более половины или 52% назвали причиной отсутствие накоплений. Еще 42% признались, что им сложно планировать бюджет. 40% указали, что быстро тратят свои доходы. Более трети или 35% совершают спонтанные покупки. 18% признались, что часто занимают деньги. Женщины чаще мужчин отмечали, что совершают спонтанные покупки 44% против 21%. Также женщины чаще признавали, что быстро тратят доходы 46% против 32% мужчин. При этом о частом использовании займов сообщили 24% мужчин и 15% женщин. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия сейчас является целью номер один в развязанной Белоруссию гибридной войне, и ситуация на восточной границе сопряжена с серьезными вызовами, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Поец. Перевозчики мигрантов также стали более агрессивными, поэтому погранохране необходима более широкая поддержка со стороны национальных вооруженных сил. В этом году госпогранохрана пресекла попытки 7600

0: тот человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пуиц характеризует давление на внешнюю границу как очень высокое, отмечая, что это вызвано рядом причин. Одна из них – последовательная поддержка Латвии и Украины. На ситуацию также влияют распространяемые Россией нарративы, а дополнительные риски создают предстоящие выборы в Сейм. Цель состоит в том, чтобы дестабилизировать ситуацию, вызвать недовольство, раскол в обществе из-за якобы кажущейся неспособности справиться с этими трудностями, отметил Пуец. Он добавил, что серьезную озабоченность растущим миграционным давлением выражает и соседняя Литва, которая все чаще сталкивается с так называемой вторичной миграцией из Латвии. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. С начала периода предвыборной агитации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило в общей сложности 9 сигналов о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. В 5 случаях Бюро констатировало, что требования нормативных актов соблюдены, в том числе в отношении агитации в социальных сетях. В остальных случаях продолжаются проверки. Как сообщалось, 6 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм, который продлится до дня выборов. В этот период агитаторам, СМИ и другим вовлеченным сторонам следует соблюдать установленный порядок проведения предвыборной агитации, а также ограничения и запреты, установленные в законе. В случае несоблюдения требований закона о предвыборной агитации предусмотрена административная ответственность. Отметим, что оплаченную предвыборную агитацию в электронных СМИ, общественных местах, печатных изданиях, а также в интернете можно проводить только на государственном языке Латвии или на другом официальном языке Европейского Союза. Продовольственно-ветеринарная служба, проводя лабораторный контроль, обнаружила в нескольких партиях куриных окорочков, куриных сердец и куриного филе польского происхождения бактерии сальмонеллы. О выявленных случаях служба направила уведомление в Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах. В службе подчеркнули, что эти продукты больше не находятся в продаже. Со второй половины дня 12 июля до 6.00 13 июля Saddle & Stickles устранила 80 повреждений электросети, вызванных воскресной грозой. По состоянию на утро понедельника электроснабжение все еще отсутствовало примерно у 480 клиентов. Во второй половине дня воскресенья число одновременно отключенных от электроснабжения потребителей в восточной части Латвии достигало примерно 9300. Причиной аварий стали упавшие на воздушные линии электропередачи деревья и ветки, а также повреждения опор и других элементов сети, вызванные ударами молнии и сильным ветром. Наибольший ущерб был зафиксирован в Розакненском крае. При планировании организации движения во время предстоящего ремонта Вантового моста рассматривается возможность полностью закрыть мост для частного транспорта на основной период строительных работ, сообщил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс. Он подчеркнул, что ремонтные работы, которые существенно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года. Поэтому у властей еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения на период строительства и довести этот план до мельчайших деталей. Ликвидация Министерства климата и энергетики – лишь вопрос времени, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, в то время, когда создавали это министерство, озвучивались конкретные задачи, для решения которых оно было необходимо. «Я считаю, что это в первую очередь касается отключения от российской системы энергоснабжения, увязки интересов населения и предпринимателей в нормативном регулировании при развитии проекта в области возобновляемой энергии, а также устранения риска для безопасности энергоснабжения», – сказал Виттенбергс. «Функции, которые в настоящее время выполняет это министерство, и в дальнейшем никуда не исчезнут. Однако их объем может измениться». Министр отметил, что рано или поздно в Латвии будет создано Министерство народного хозяйства, которое могло бы объединить Министерство климата и энергетики, Министерство экономики и Министерство умного управления и регионального развития. Почему бы не создать единое Министерство народного хозяйства? И вместо трех министров был бы один. Это было бы современно и соответствовало бы сложившейся ситуации и финансовым возможностям, сказал Виттенбергс. Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Luminor Bank. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия – рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг оказались менее распространенными. Главным хобби их назвали 6% респондентов. На предпочтения жителей Латвии также влияет возраст. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом у молодежи. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В июне в Латвийском центре инфекционологии Рижской Восточной клинической университетской больницы прошли лечение уже 13 пациентов с клещевым энцефалитом. Пятеро из них находились в реанимации в тяжелом состоянии. Чаще всего выявляется возбудитель болезни Лайма, но в больницу в основном попадают пациенты с тяжелыми формами клещевого энцефалита. Мы уже вылечили 13 таких пациентов. На мой взгляд, это много, подчеркнула главврач центра, профессор Рижского университета имени Страдиня Байба Розенталь. У пяти, которые находились в особо тяжелом состоянии, было поражение вещества головного мозга менингоэнцефалит. Это те пациенты, которые находились в отделении интенсивной терапии и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказала Розенталь. Сейчас в больнице продолжает лечение один пациент. Между тем, в холодильнике национальной референс-лаборатории микробиологии много клещей. Их снимают с людей и исследуют. По 10-12 клещей в день, проверяемых на вирус клещевого энцефалита, анаплазму. В прошлом году было много случаев болезни Лайма. В этом году рикетсии. Симптомы похожи на грипп, высокая температура, лихорадка после укуса, рассказала специалист лаборатории Галина Зелтмана. К настоящему времени исследовано около 300 клещей. У многих обнаружен возбудитель болезни Лайма. Если смотреть на зараженность в разрезе недели, почти половина оказывается положительной на боррелиоз, указал специалист лаборатории Гатис Паккарна. При этом далеко не каждый зараженный клещ передает инфекцию человеку. Многое зависит от обстоятельств. Насколько крепкий организм у человека, какая у него иммунная система. Конечно, имеет значение и возраст, пояснил Паккарна. Врачи вновь напоминают, что лучшей защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Кроме того, после прогулок на природе необходимо внимательно осматривать себя, чтобы убедиться, что клещ не присосался. Старший энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс напоминает, клещи предпочитают сидеть на высоких стеблях растений. Там, где траву косят регулярно, клещам жить менее удобно. Им нравится забираться на высокий стебель, чтобы легче прицепиться к своей жертве, отметил энтомолог. Медсестра детской клинической университетской больницы, обвиняемая по уголовному делу о смерти ребенка после того, как она перепутала предназначенные для пациента медикаменты, признает свою вину и сожалеет о случившемся, заявил перед судебным заседанием защитник обвиняемой Алдис Лейпинч. Он указал, что произошедшее было роковым стечением обстоятельств и большим несчастьем. Он также отметил, что никто не приступает к выполнению обязанностей медработника с намерением допустить подобную трагедию. По словам адвоката, его клиент переживает случившееся каждый день, извинилась перед потерпевшими, признает вину, раскаивается в содеянном. Лейпинч также сообщил, что начато возмещение ущерба, однако его размер не раскрыл. Адвокат отметил, что в деле есть также вопросы об организации труда и хранении медикаментов. По его мнению, следует взвесить необходимость хранения опасных медикаментов отдельно от других препаратов, чтобы снизить риск подобных ошибок в будущем. В начале судебного заседания участники процесса попросили в дальнейшем рассматривать дело на закрытых заседаниях. Выслушав мнение участников дела, суд решил удовлетворить просьбу, постановив, что в дальнейшем дело будет рассматриваться за закрытыми дверями. Решение будет оглашено на открытом судебном заседании. На фоне непрекращающихся потоков вторичной нелегальной миграции из Латвии назначенный министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас не исключает возможности восстановления временного пограничного контроля. Прошлым летом Варшава из-за возросшего потока мигрантов приняла такое решение в отношении Литвы и Германии. По данным Министерства внутренних дел Литвы, в январе-июне этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток вторичной миграции из Латвии вырос в 4 раза, с чуть более 300 до более чем 1200 иностранцев. Политик отметил, что Латвия не справляется с нелегальной миграцией и должна проявлять больше инициативы, в то время как Литва не намерена прекращать поддержку латвийских пограничников. Помощь будет оказываться и дальше, но и сами латыши должны проявлять инициативу. Это вопрос, возможно, даже следует поднимать на уровне Европейского Союза, поскольку Литва решила эту проблему еще в 2021-2022 годах. У нас есть физический барьер, где мы можем использовать как тактику вытеснения, так и возвращения на белорусскую сторону, сказал назначенный министр. Мигранты попадают на территорию Латвии и исчезают. Затем наши пограничники на автобусном маршруте Рига-Варшава должны задерживать этих мигрантов с поддельными документами на территории Литвы. Это нехорошо, и Латвия должна прилагать больше усилий, отметил назначенный министр внутренних дел Литвы. В Латвии 45% населения поддерживают развитие ветроэнергетики, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским центром Норстат Латвия. В то же время 26% жителей Латвии не поддерживают развитие ветроэнергетики, а 29% не знают, поддержали бы они его или нет. Данные опроса показывают, что развитие ветроэнергетики в Латвии поддерживают 52% мужчин и 36% женщин. Большую поддержку использованию энергии ветра выражают более молодые люди и экономически более активное население. Развитие ветропарков поддерживают 62% жителей возрастной группы от 30 до 39 лет, 53% жителей возрастной группы от 18 до 29 лет, тогда как в возрастной группе от 60 до 74 лет этот показатель составляет 32%. На вопрос о том, должна ли Латвия столь же активно развивать морские ветропарки, если это целенаправленно делают другие страны Балтийского моря, а именно Эстония, Литва и Польша, 40% респондентов ответили, что Латвии следует развивать свои проекты также активно. 17% выступают за осторожное развитие. В свою очередь, 23% респондентов считают, что Латвии не следует развивать подобные проекты. У 20% опрошенных нет конкретного мнения. На вопрос о том, какой информации населению не хватает о латвийско-эстонском трансграничном проекте по строительству морского ветропарка в Балтийском море «Элвинд», 37% респондентов указали на нехватку информации о том, как проект может повлиять на цены на электроэнергию в Латвии. В свою очередь, 33% хотят знать, каким будет влияние ветропарков на окружающую среду. И еще столько же, 33% респондентов желают выяснить, какую выгоду от ветропарка получит общество. В среду, 15 июля, в Кековском крае праздничным велопарадом и концертом откроют финальный участок объединенной пешеходной и велосипедной дорожки Рига-Кеково. Праздничный велопарад стартует в 18 часов в Кекове, Одукалнс, в районе улицы Малу. Участники проедут по новому велопути до места отдыха Негиши в Катлакалнсе, где в 19 часов начнется концерт. Протяженность новой велодорожки Рига-Кеково составляет более 8,5 километров. В самой Риге работы еще продолжаются. Завершить работы на Рижском участке планируется в течение строительного сезона 2026 года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия сейчас является целью номер один в развязанной Белоруссию гибридной войне, и ситуация на восточной границе сопряжена с серьезными вызовами, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Поец. Перевозчики мигрантов также стали более агрессивными, поэтому погранохране необходима более широкая поддержка со стороны национальных вооруженных сил. В этом году госпогранохрана пресекла попытки 7600 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поец характеризует давление на внешнюю границу как очень высокое, отмечая, что это вызвано рядом причин. Одна из них – последовательная поддержка Латвии и Украины. На ситуацию также влияют распространяемые Россией нарративы, а дополнительные риски создают предстоящие выборы в Сейм. Цель состоит в том, чтобы дестабилизировать ситуацию, вызвать недовольство, раскол в обществе из-за якобы кажущейся неспособности справиться с этими трудностями, отметил Пуэц. Он добавил, что серьезную озабоченность растущим миграционным давлением выражает и соседняя Литва, которая все чаще сталкивается с так называемой вторичной миграцией из Латвии. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. С начала периода предвыборной агитации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило в общей сложности 9 сигналов о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. В 5 случаях Бюро констатировало, что требования нормативных актов соблюдены, в том числе в отношении агитации в социальных сетях. В остальных случаях продолжаются проверки. Как сообщалось, 6 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм, который продлится до дня выборов. В этот период агитаторам, СМИ и другим вовлеченным сторонам следует соблюдать установленный порядок проведения предвыборной агитации, а также ограничения и запреты, установленные в законе. В случае несоблюдения требований закона о предвыборной агитации предусмотрена административная ответственность. Отметим, что оплаченную предвыборную агитацию в электронных СМИ, общественных местах, печатных изданиях, а также в интернете можно проводить только на государственном языке Латвии или на другом официальном языке Европейского Союза. Продовольственно-ветеринарная служба, проводя лабораторный контроль, обнаружила в нескольких партиях куриных окорочков, куриных сердец и куриного филе польского происхождения бактерии сальмонеллы. О выявленных случаях служба направила уведомление в Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах. В службе подчеркнули, что эти продукты больше не находятся в продаже. На новой неделе погоду будет определять антициклон, благодаря чему станет суше и теплее, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели в отдельных районах страны еще сохранится вероятность кратковременных осадков. Однако в последующие дни дожди будут идти все реже, а солнце станет появляться чаще. Ветер преимущественно будет слабым, а температура воздуха будет по-летнему высокой, днем во многих местах превышая плюс 25 градусов. Во второй половине недели погода останется спокойной и преимущественно сухой. Существенных осадков не ожидается. Во многих местах будет светить солнце. Ветер будет слабым. Ночью температура воздуха в основном понизится до плюс 12-плюс 17 градусов, а днем во многих районах воздух прогреется до плюс 25-плюс 26 градусов. Со второй половины дня 12 июля до 6.00 13 июля Saddle & Stickles устранила 80 повреждений электросети, вызванных воскресной грозой. По состоянию на утро понедельника электроснабжение все еще отсутствовало примерно у 480 клиентов. Во второй половине дня воскресенья число одновременно отключенных от электроснабжения потребителей в восточной части Латвии достигало примерно 9300. Причиной аварий стали упавшие на воздушные линии электропередачи деревья и ветки, а также повреждения опор и других элементов сети, вызванные ударами молнии и сильным ветром. Наибольший ущерб был зафиксирован в Розакненском крае. При планировании организации движения во время предстоящего ремонта Вантового моста рассматривается возможность полностью закрыть мост для частного транспорта на основной период строительных работ, сообщил председатель Рижской думы Вестурс Кленбергс. Он подчеркнул, что ремонтные работы, которые существенно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года. Поэтому у властей еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения на период строительства и довести этот план до мельчайших деталей. «Ликвидация Министерства климата и энергетики – лишь вопрос времени», заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, в то время, когда создавали это министерство, озвучивались конкретные задачи, для решения которых оно было необходимо. «Я считаю, что это в первую очередь касается отключения от российской системы энергоснабжения, увязки интересов населения и предпринимателей в нормативном регулировании при развитии проекта в области возобновляемой энергии, а также устранения риска для безопасности энергоснабжения», сказал Виттенбергс. «Функции, которые в настоящее время выполняет это министерство, и в дальнейшем никуда не исчезнут. Однако их объем может измениться». Министр отметил, что рано или поздно в Латвии будет создано Министерство народного хозяйства, которое могло бы объединить Министерство климата и энергетики, Министерство экономики и Министерство умного управления и регионального развития. Почему бы не создать единое Министерство народного хозяйства, и вместо трех министров был бы один? Это было бы современно и соответствовало бы сложившейся ситуации и финансовым возможностям», сказал Виттенбергс. Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Luminor Bank. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия – рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг оказались менее распространенными. Главным хобби их назвали 6% респондентов. На предпочтения жителей Латвии также влияет возраст. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом у молодежи. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. По приглашению президента Литвы Гитанаса Науседы, президент Латвии Эдгар Ринкевич 15 и 16 июля будет находиться с государственным визитом в Литве. Во время визита президенты обсудят двусторонние отношения между странами, региональную безопасность и оборону, а также поддержку Украины. Официальная церемония встречи президента Латвии начнется 15 июля в 10:30. В полдень главы государств проведут совместную пресс-конференцию, затем примут участие в литовско-латвийском бизнес-форуме, посвященном вопросам обороны и безопасности. Позже Ринкевич посетит Вильнюсский университет. Вечером в президентском дворце в Вильнюсе состоится официальный ужин. Во второй день визита 16 июля президент Латвии получит степень почетного доктора в Клайпедском университете. Ринкевич и Науседа также посетят терминал сжиженного природного газа в Клайпеде и будут наблюдать за демонстрацией операций военно-морских сил Литвы. Временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве в пятницу в ходе совместного демарша в Министерстве иностранных дел России решительно отвергли утверждение об использовании воздушного пространства стран Балтии для атак беспилотных летательных аппаратов по целям в России, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии. Представители посольства подчеркнули, что страны Балтии никогда не давали разрешения на использование своего воздушного пространства для атак беспилотников по целям в России, в том числе сославшись на совместное заявление министров иностранных дел стран Балтии от 10 апреля этого года. Временные поверенные в делах также отвергли другие ложные утверждения о странах Балтии, высказанные в последнее время должностными лицами МИД России, подчеркнув, что Латвия, Эстония и Литва обеспечивают полное соблюдение принципов верховенства права в отношении всех своих жителей. Утверждения об обратном не основаны на фактах и являются сознательной попыткой России распространить дезинформацию, подчеркивает МИД Латвии. Президент Латвии Эдгар Ринкевич провел выходные в Латгалии и призвал жителей страны чаще путешествовать по восточному региону. После рабочей поездки глава государства пересел на велосипед и проехал маршрут Резекне-Лудза-Роговка, поделившись впечатлениями в соцсетях. «Латгалия красива и гостеприимна. Латгалия ждет гостей именно сейчас, именно тебя», – написал президент, сопроводив публикацию фотографиями из поездки. Публикация президента стала своеобразной поддержкой внутреннего туризма и напоминанием о том, что путешествовать по Латвии можно не только на автомобиле, но и на велосипеде, открывая малоизвестные, но живописные уголки страны. На фоне роста стоимости жизни все больше людей оказываются под угрозой бедности. Особенно остро это затрагивает домохозяйства, в которых один взрослый воспитывает находящихся на иждивении детей. В связи с этим в 2025 году увеличилось и число заявлений на выплату алиментов из государственных средств. В прошлом году из гарантийного фонда алиментов было выплачено почти 56 миллионов евро. При этом с должников в порядке регресса удалось взыскать около 17 миллионов евро. Число родителей, имеющих задолженность по алиментам, достигло 42 485 человек, свидетельствует публичный отчет администрации гарантийного фонда за 2025 год. Как отмечают в фонде, главным риском для учреждения остается низкая платежеспособность должников. В прошлом году было получено 9915 заявлений на выплату алиментов. Для сравнения, в 2024 году таких заявлений было 9187, в 2023 – 8533. По состоянию на конец 2025 года администрация фонда выплачивала алименты 25 491 заявителю. В связи с совершенствованием механизма взыскания задолженности наблюдается тенденция к сокращению числа людей, длительное время получающих алименты и средств фонда. На конец отчетного периода число дебиторских задолженностей составляло 66 973, тогда как в 2024 году 64 570. Количество зарегистрированных в фонде должников к концу года достигло 42 485 родителей против 42 295 годом ранее. Таким образом, показатель немного, но вырос. За отчетный период алименты выплачивались 40 813 детям, что меньше, чем в 2024 году, когда выплаты получали 41 500 детей. В порядке регресса в прошлом году удалось взыскать 17 миллионов.

0: составил 49 798 459 евро. Задолженность касается и родителей, проживающих за границей. В 2025 году наибольшее число заявлений о принудительном исполнении судебных решений было направлено в Великобританию – 331, в Германию – 128, в Нидерланды – 62, в Ирландию – 54, в Швецию – 34, в Финляндию и Норвегию – по 31, а также в другие страны. За отчетный период в соответствии с регламентом ЕС было направлено 200 запросов об установлении места жительства должника, а в соответствии с Гаагской конвенцией 121 запрос. Такие запросы направляются для последующей подачи трансграничного заявления о взыскании алиментов. В течение отчетного периода администрация фонда получила 113 заявлений от центральных органов иностранных государств, как в рамках регламента ЕС, так и в рамках Гаагской конвенции. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными. Еще 56% отмечают, что являются такими частично или в зависимости от ситуации, показал опрос Норстат. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплатой обязательных платежей. Среди тех, кто считает себя полностью или частично финансово благоразумным, 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. При этом регулярные накопления делают только 35% представителей этой группы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин, считающих себя хотя бы частично финансово благоразумными. Среди жителей Латвии, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, чуть более половины или 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни. 35% регулярно делают накопления. Каждый пятый или 20% отмечает, что берет кредиты только в случае необходимости. Данные опроса показывают, что понимание финансовой ответственности и возможности ее реализовать существенно различаются в зависимости от уровня дохода. Среди респондентов с личным доходом после уплаты налогов до 550 евро в месяц, которые считают себя хотя бы частично финансово благоразумными, регулярно откладывают деньги – 15%. Среди опрошенных с личным доходом более 2000 евро в месяц этот показатель составляет 66%. В группе с более низкими доходами финансовая осмотрительность чаще связывается с экономным образом жизни. Так ответили 55% респондентов с доходом до 550 евро в месяц. По сравнению с показателем в 23% среди людей с доходом более 2000 евро. Планирование бюджета также чаще встречается среди людей с более высоким доходом. За своими доходами и расходами следят 42% респондентов с доходом до 550 евро в месяц и 60% с доходом более 2000 евро. Среди 9% опрошенных, которые не считают себя финансово благоразумными, более половины или 52% назвали причиной отсутствие накоплений. Еще 42% признались, что им сложно планировать бюджет. 40% указали, что быстро тратят свои доходы. Более трети или 35% совершают спонтанные покупки. 18% признались, что часто занимают деньги. Женщины чаще мужчин отмечали, что совершают спонтанные покупки, 44% против 21%. Также женщины чаще признавали, что быстро тратят доходы, 46% против 32% мужчин. При этом о частом использовании займов сообщили 24% мужчин и 15% женщин. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия сейчас является целью номер один в развязанной Белоруссию гибридной войне, и ситуация на восточной границе сопряжена с серьезными вызовами, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Поец. Перевозчики мигрантов также стали более агрессивными, поэтому погранохране необходима более широкая поддержка со стороны национальных вооруженных сил. В этом году госпогранохрана пресекла попытки 7600 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поец характеризует давление на внешнюю границу как очень высокое, отмечая, что это вызвано рядом причин. Одна из них – последовательная поддержка Латвии и Украины – На ситуацию также влияют распространяемые Россией нарративы, а дополнительные риски создают предстоящие выборы в Сейм. Цель состоит в том, чтобы дестабилизировать ситуацию, вызвать недовольство, раскол в обществе из-за якобы кажущейся неспособности справиться с этими трудностями, отметил Пуэц. Он добавил, что серьезную озабоченность

0: Озабоченность растущим миграционным давлением выражает и соседняя Литва, которая все чаще сталкивается с так называемой вторичной миграцией из Латвии. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. С начала периода предвыборной агитации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило в общей сложности 9 сигналов о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. В 5 случаях Бюро констатировало, что требования нормативных актов соблюдены, в том числе в отношении агитации в социальных сетях. В остальных случаях продолжаются проверки. Как сообщалось, 6 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм, который продлится до дня выборов. В этот период агитаторам, СМИ и другим вовлеченным сторонам следует соблюдать установленный порядок проведения предвыборной агитации, а также ограничения и запреты, установленные в законе. В случае несоблюдения требований закона о предвыборной агитации предусмотрена административная ответственность. Отметим, что оплаченную предвыборную агитацию в электронных СМИ, общественных местах, печатных изданиях, а также в интернете можно проводить только на государственном языке Латвии или на другом официальном языке Европейского Союза. Продовольственно-ветеринарная служба, проводя лабораторный контроль, обнаружила в нескольких партиях куриных окорочков, куриных сердец и куриного филе польского происхождения бактерии сальмонеллы. О выявленных случаях служба направила уведомление в Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах. В службе подчеркнули, что эти продукты больше не находятся в продаже. Со второй половины дня 12 июля до 6.00 13 июля Saddle & Stickles устранила 80 повреждений электросети, вызванных воскресной грозой. По состоянию на утро понедельника электроснабжение все еще отсутствовало примерно у 480 клиентов. Во второй половине дня воскресенья число одновременно отключенных от электроснабжения потребителей в восточной части Латвии достигало примерно 9300. Причиной аварий стали упавшие на воздушные линии электропередачи деревья и ветки, а также повреждения опор и других элементов сети, вызванные ударами молнии и сильным ветром. Наибольший ущерб был зафиксирован в Розакненском крае. При планировании организации движения во время предстоящего ремонта Вантового моста рассматривается возможность полностью закрыть мост для частного транспорта на основной период строительных работ, сообщил председатель Рижской думы Вестур Скленбергс. Он подчеркнул, что ремонтные работы, которые существенно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года. Поэтому у властей еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения на период строительства и довести этот план до мельчайших деталей. «Ликвидация Министерства климата и энергетики – лишь вопрос времени», заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, в то время, когда создавали это министерство, озвучивались конкретные задачи, для решения которых оно было необходимо. «Я считаю, что это в первую очередь касается отключения от российской системы энергоснабжения, увязки интересов населения и предпринимателей в нормативном регулировании при развитии проекта в области возобновляемой энергии, а также устранения рисков для безопасности энергоснабжения», сказал Виттенбергс. Функции, которые в настоящее время выполняет это министерство, и в дальнейшем никуда не исчезнут. Однако их объем может измениться. Министр отметил, что рано или поздно в Латвии будет создано Министерство народного хозяйства, которое могло бы объединить Министерство климата и энергетики, Министерство экономики и Министерство умного управления и регионального развития. Почему бы не создать единое Министерство народного хозяйства? И вместо трех министров был бы один. Это было бы современно и соответствовало бы сложившейся ситуации и финансовым возможностям, сказал Виттенбергс. Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Luminor Bank. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия – рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг оказались менее распространенными. Главным хобби их назвали 6% респондентов. На предпочтения жителей Латвии также влияет возраст. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом у молодежи. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В июне в Латвийском центре инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы прошли лечение уже 13 пациентов с клещевым энцефалитом. Пятеро из них находились в реанимации в тяжелом состоянии. Чаще всего выявляется возбудитель болезни Лайма, но в больницу в основном попадают пациенты с тяжелыми формами клещевого энцефалита. Мы уже вылечили 13 таких пациентов. На мой взгляд, это много, подчеркнула главврач центра, профессор Рижского университета имени Страдиня Байба Розенталь. У пяти, которые находились в особо тяжелом состоянии, было поражение вещества головного мозга менингоэнцефалит. Это те пациенты, которые находились в отделении интенсивной терапии и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказала Розенталь. Сейчас в больнице продолжает лечение один пациент. Между тем, в холодильнике национальной референс-лаборатории микробиологии много клещей. Их снимают с людей и исследуют. По 10-12 клещей в день, проверяемых на вирус клещевого энцефалита, анаплазму. В прошлом году было много случаев болезни Лайма. В этом году рикетсии. Симптомы похожи на грипп, высокая температура, лихорадка после укуса, рассказала специалист лаборатории Галина Зелтмана. К настоящему времени исследовано около 300 клещей. У многих обнаружен возбудитель болезни Лайма. Если смотреть на зараженность в разрезе недели, почти половина оказывается положительной на боррелиоз, указал специалист лаборатории Гатис Паккарна. При этом далеко не каждый зараженный клещ передает инфекцию человеку. Многое зависит от обстоятельств. Насколько крепкий организм у человека, какая у него иммунная система. Конечно, имеет значение и возраст, пояснил Паккарна. Врачи вновь напоминают, что лучшей защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Кроме того, после прогулок на природе необходимо внимательно осматривать себя, чтобы убедиться, что клещ не присосался. Старший энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс напоминает, клещи предпочитают сидеть на высоких стеблях растений. Там, где траву косят регулярно, клещам жить менее удобно. Им нравится забираться на высокий стебель, чтобы легче прицепиться к своей жертве, отметил энтомолог. Медсестра детской клинической университетской больницы, обвиняемая по уголовному делу о смерти ребенка после того, как она перепутала предназначенные для пациента медикаменты, признает свою вину и сожалеет о случившемся, заявил перед судебным заседанием защитник обвиняемый Алдис Лейпинч. Он указал, что произошедшее было роковым стечением обстоятельств и большим несчастьем. Он также отметил, что никто не приступает к выполнению обязанностей медработника с намерением допустить подобную трагедию. По словам адвоката, его клиентка такая, переживает случившееся каждый день, извинилась перед потерпевшими, признает вину, раскаивается в содеянном. Лейпинч также сообщил, что начато возмещение ущерба, однако его размер не раскрыл. Адвокат отметил, что в деле есть также вопросы об организации труда и хранении медикаментов. По его мнению, следует взвесить необходимость хранения опасных медикаментов отдельно от других препаратов, чтобы снизить риск подобных ошибок в будущем. В начале судебного заседания участники процесса попросили в дальнейшем рассматривать дело на закрытых заседаниях. Выслушав мнение участников дела, суд решил удовлетворить просьбу, постановив, что в дальнейшем дело будет рассматриваться за закрытыми дверями. Решение будет оглашено на открытом судебном заседании. На фоне непрекращающихся потоков вторичной нелегальной миграции из Латвии назначенный министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас не исключает возможности восстановления временного пограничного контроля. Прошлым летом Варшава из-за возросшего потока мигрантов приняла такое решение в отношении Литвы и Германии. По данным Министерства внутренних дел Литвы, в январе-июне этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток вторичной миграции из Латвии вырос в 4 раза, с чуть более 300 до более чем 1200 иностранцев. Политик отметил, что Латвия не справляется с нелегальной миграцией и должна проявлять больше инициативы, в то время как Литва не намерена прекращать поддержку латвийских пограничников. Помощь будет оказываться и дальше, но и сами латыши должны проявлять инициативу. Это вопрос, возможно, даже следует поднимать на уровне Европейского Союза, поскольку Литва решила эту проблему еще в 2021-2022 годах. У нас есть физический барьер, где мы можем использовать как тактику вытеснения, так и возвращения на белорусскую сторону, сказал назначенный министр. Мигранты попадают на территорию Латвии и исчезают, затем наши пограничники на автобусном маршруте Рига-Варшава должны задерживать этих мигрантов с поддельными документами на территории Литвы. Это нехорошо, и Латвия должна прилагать больше усилий, отметил назначенный министр внутренних дел Литвы. В Латвии 45% населения поддерживают развитие ветроэнергетики, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским центром Норстат Латвия. В то же время 26% жителей Латвии не поддерживают развитие ветроэнергетики, а 29% не знают, поддержали бы они его или нет. Данные опросы показывают, что развитие ветроэнергетики в Латвии поддерживают 52% мужчин и 36% женщин. Большую поддержку использованию энергии ветра выражают более молодые люди и экономически более активное население. Развитие ветропарков поддерживают 62% жителей в возрастной группе от 30 до 39 лет, 53% жителей в возрастной группе от 18 до 29 лет, тогда как в возрастной группе от 60 до 74 лет этот показатель составляет 32%. На вопрос о том, должна ли Латвия столь же активно развивать морские ветропарки, если это целенаправленно делают другие страны Балтийского моря, а именно Эстония, Литва и Польша, 40% респондентов ответили, что Латвии следует развивать свои проекты так же активно. 17% выступают за осторожное развитие. В свою очередь, 23% респондентов считают, что Латвии не следует развивать подобные проекты. У 20% опрошенных нет конкретного мнения. На вопрос о том, какой информации населению не хватает о латвийско-эстонском трансграничном проекте по строительству морского ветропарка в Балтийском море «Элвинд», 37% респондентов указали на нехватку информации о том, как проект может повлиять на цены на электроэнергию в Латвии. В свою очередь, 33% хотят знать, каким будет влияние ветропарков на окружающую среду. И еще столько же, 33% респондентов желают выяснить, какую выгоду от ветропарка получит общество. В среду, 15 июля, в Кековском крае праздничным велопарадом и концертом откроют финальный участок объединенной пешеходной и велосипедной дорожки Рига-Кеково. Праздничный велопарад стартует в 18 часов в Кекове, Одукалнс, в районе улицы Малу. Участники проедут по новому велопути до места отдыха Негиши в Катлакалнсе, где в 19 часов начнется концерт. Протяженность новой велодорожки Рига-Кеково составляет более 8,5 километров. В самой Риге работы еще продолжаются. Завершить работы на Рижском участке планируется в течение строительного сезона 2026 года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия сейчас является целью номер один в развязанной Белоруссию гибридной войне, и ситуация на восточной границе сопряжена с серьезными вызовами, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. Перевозчики мигрантов также стали более агрессивными, поэтому погранохране необходима более широкая поддержка со стороны национальных вооруженных сил. В этом году Госпогранохрана пресекла попытки 7600 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пуиц характеризует давление на внешнюю границу как очень высокое, отмечая, что это вызвано рядом причин. Одна из них – последовательная поддержка Латвии и Украины. На ситуацию также влияют распространяемые Россией нарративы, а дополнительные риски создают предстоящие выборы в Сейм. Цель состоит в том, чтобы дестабилизировать ситуацию, вызвать недовольство, раскол в обществе из-за якобы кажущейся неспособности справиться с этими трудностями, отметил Пуец. Он добавил, что серьезную озабоченность растущим миграционным давлением выражает и соседняя Литва, которая все чаще сталкивается с так называемой вторичной миграцией из Латвии. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. С начала периода предвыборной агитации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило в общей сложности 9 сигналов о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. В 5 случаях Бюро констатировало, что требования нормативных актов соблюдены, в том числе в отношении агитации в социальных сетях. В остальных случаях продолжаются проверки. Как сообщалось, 6 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм, который продлится до дня выборов. В этот период агитаторам, СМИ и другим вовлеченным сторонам следует соблюдать установленный порядок проведения предвыборной агитации, а также ограничения и запреты, установленные в законе. В случае несоблюдения требований закона о предвыборной агитации предусмотрена административная ответственность. Отметим, что оплаченную предвыборную агитацию в электронных СМИ, общественных местах, печатных изданиях, а также в интернете можно проводить только на государственном языке Латвии или на другом официальном языке Европейского Союза. Продовольственно-ветеринарная служба, проводя лабораторный контроль, обнаружила в нескольких партиях куриных окорочков, куриных сердец и куриного филе польского происхождения бактерии сальмонеллы. О выявленных случаях служба направила уведомление в Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах. В службе подчеркнули, что эти продукты больше не находятся в продаже. На новой неделе погоду будет определять антициклон, благодаря чему станет суше и теплее, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели в отдельных районах страны еще сохранится вероятность кратковременных осадков. Однако в последующие дни дожди будут идти все реже, а солнце станет появляться чаще. Ветер преимущественно будет слабым, а температура воздуха будет по-летнему высокой, днем во многих местах превышая плюс 25 градусов. Во второй половине недели погода останется спокойной и преимущественно сухой. Существенных осадков не ожидается. Во многих местах будет светить солнце. Ветер будет слабым. Ночью температура воздуха в основном понизится до плюс 12-плюс 17 градусов, а днем во многих районах воздух прогреется до плюс 25-плюс 26 градусов. Со второй половины дня 12 июля до 6.00 13 июля Saddle & Stickles устранила 80 повреждений электросети, вызванных воскресной грозой. По состоянию на утро понедельника электроснабжение все еще отсутствовало примерно у 480 клиентов. Во второй половине дня воскресенья число одновременно отключенных от электроснабжения потребителей в восточной части Латвии достигало примерно 9300. Причиной аварий стали упавшие на воздушные линии электропередачи деревья и ветки, а также повреждения опор и других элементов сети, вызванные ударами молнии и сильным ветром. Наибольший ущерб был зафиксирован в Розыкненском крае. При планировании организации движения во время предстоящего ремонта Вантового моста рассматривается возможность полностью закрыть мост для частного транспорта на основной период строительных работ, сообщил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс. Он подчеркнул, что ремонтные работы, которые существенно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года. Поэтому у властей еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения на период строительства и довести этот план до мельчайших деталей. «Ликвидация Министерства климата и энергетики – лишь вопрос времени», заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, в то время, когда создавали это министерство, озвучивались конкретные задачи, для решения которых оно было необходимо. «Я считаю, что это в первую очередь касается отключения от российской системы энергоснабжения, увязки интересов населения и предпринимателей в нормативном регулировании при развитии проекта в области возобновляемой энергии, а также устранения риска для безопасности энергоснабжения», сказал Виттенбергс. «Функции, которые в настоящее время выполняет это министерство, и в дальнейшем никуда не исчезнут. Однако их объем может измениться». Министр отметил, что рано или поздно в Латвии будет создано Министерство народного хозяйства, которое могло бы объединить Министерство климата и энергетики, Министерство экономики и Министерство умного управления и регионального развития. Почему бы не создать единое Министерство народного хозяйства? И вместо трех министров был бы один. Это было бы современно и соответствовало бы сложившейся ситуации и финансовым возможностям», сказал Виттенбергс. Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Luminor Bank. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия – рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг оказались менее распространенными. Главным хобби их назвали 6% респондентов. На предпочтения жителей Латвии также влияет возраст. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом у молодежи. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

bite my lip. I buy what I'm told. From the latest hit.

0: над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Утверждение плана действий правительства Кулбергса отложено из-за отсутствия финансовых возможностей для его реализации. Далее об этом и других событиях более подробно. Кабинет министров во вторник еще не примет решение об утверждении плана действий правительства Андриса Кулбергса, поскольку часть предусмотренных в нем мероприятий в рамках текущего бюджета невозможно реализовать с финансовой точки зрения, сообщил в понедельник после заседания коалиционных партий министр финансов Марис Кучинскис. По его словам, в течение недели план будет уточнен, так как его фискальное влияние слишком велико, и в рамках текущего бюджета выполнить его нереально. Планируется, что премьер-министр раз в месяц будет созывать рабочие совещания с министрами для обеспечения выполнения

0: выполнения поставленных задач и приоритетных мероприятий. Все учреждения должны будут ежемесячно до 30 числа в электронном виде подавать в госканцелярию отчет о ходе реализации приоритетных мероприятий, включенных в план действий правительства, и докладывать об их выполнении на ежемесячном рабочем совещании Кабинета министров. Первый отчет о выполнении приоритетных мероприятий учреждения должны подать в госканцелярию до 30 июля. Премьер-министр ранее заявил, что пока реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, по всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично. Во вторник часть столицы останется без привычных удобств. Компания «Рига Силтум» с 14 июля проведет плановые гидравлические испытания в зонах теплоснабжения Имонта и Засулаукс. Горячую воду временно перекроют. Это затронет огромную часть левого берега. Дома управления получили предупреждение заранее. Теперь их задача донести информацию до жильцов и надежно отрезать внутренние системы зданий от магистральных сетей. Коммунальщики заботятся о безопасности, температуру сетевой воды перед тестом понизят до плюс 45 градусов, так что остывать в кранах она начала еще накануне вечером. Сама проверка займет сутки. Если все пройдет гладко, вернуть услугу обещают к вечеру вторника. Ремонт может затянуться там, где трубы не выдержат давления. На улицах могут появиться специфические лужи. В воду добавляют флуоресцентный краситель, поэтому при повреждении трубопроводов на поверхности покажется зеленоватая жидкость. Пугаться не стоит, она полностью безвредна. Если вы увидели такой ручей, сразу звоните по бесплатному круглосуточному номеру поддержки клиентов «Рига Силтумс». Вместе с тем, к местам возможных прорывов лучше не приближаться. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. Это радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пека. Мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копейн. 14 июля, вторник, сегодня вся Франция празднует День взятия Бастилии, главный национальный праздник страны. День этот перевернул Европу 237 лет назад, и, конечно же, этот праздник нашел отражение в нашем историческом календаре.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, 14 июля 1789 года. Париж. Толпа парижан штурмом берет крепость-тюрьму Бастилию, символ королевского произвола. Она, кстати, к тому времени была почти пуста. Внутри оказались всего 7 заключенных, в том числе один сумасшедший. Но дело-то было не в заключенных, дело было в символе. Бастилия пала. Началась Великая Французская революция. Событие, изменившее представление о власти, правах человека и устройстве государства. 14 июля 1867 года шведский химик Альфред Нобель впервые публично продемонстрировал динамит. Испытания прошли в карьере близ британского города Редхилл. До этого Нобель несколько лет пытался сделать нитроглицерин безопасным при транспортировке, поскольку слишком многие погибали при случайных взрывах, кстати, включая его собственного брата. Нобель надеялся, что динамит сделает войну невозможной, уж это слишком страшное оружие, а вышло иначе. Угрызения совести привели его к учреждению премии, носящих его имя. 14 июля 1946 года вышло первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание». Спок предложил родителям простую идею – доверяйте себе, вы знаете больше, чем думаете. Никакой муштры, никаких жестких режимов, любовь и здравый смысл. Книга разошлась тиражом в 50 миллионов экземпляров и воспитала несколько поколений родителей по всему миру. Кто родился в этот день? 1862 год. Густав Климт, австрийский художник, один из самых ярких представителей венского модерна. Его «Поцелуй», «Золото», «Орламенты», «Двое людей в объятиях на краю пропасти» – одна из самых узнаваемых картин в истории живописи. Сегодня его работы на обложках, постерах, сумках по всему миру. Популярность, которой не нужно было ждать посмертно, просто она пришла позже. 1918 родился Ингмар Бергман, шведский режиссер театра и кино, сценарист, обладатель «Оскара». «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Сцены из супружеской жизни», «Кино, которое думает». Федерико Феллини называл его величайшим режиссером из всех, кто когда-либо работал перед камерой. А в 1910-м родился американский мультипликатор Уильям Ханна, который придумал Тома и Джерри. Кот и мышь, которые гоняются друг за другом уже 80 лет, и каждое новое поколение детей смотрит на это с одинаковым восторгом. А вот такой сегодня день, 14 июля, пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус сервис».
2: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алгологи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», и вот наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились со статьей BBC, посвященной жизни Жана Поля Гетти, который в свое время считался самым богатым человеком в мире. Как сочеталась баснословная роскошь его поместья и крайняя скупость, проявлявшаяся даже в установке платных телефонов для гостей, вот обо всем об этом они расскажут.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Вы знаете, обычно такие огромные деньги, ассоциируются у нас с абсолютной свободой. Но вот если посмотреть на нефтяного магната Джона Пола Гетти...
3: Ага, чье состояние на сегодняшние деньги оценивалось бы, где-то в 23,5 миллиарда долларов.
2: Да, совершенно безумная цифра. И при этом этот человек, принимая гостей в своем роскошном историческом особняке, брал и устанавливал для них платные таксофоны.
3: Это просто в голове не укладывается.
2: Вот именно. И сегодня в нашем детальном разборе материалов мы как раз исследуем психологию вот этого экстремального богатства. Я хочу, попытаться понять, почему обладание целой империей далеко не всегда приносит чувство защищенности.
3: Это, скажем так, действительно поразительный феномен. На примере Гетти мы прямо видим, как капитал может, полностью изменить когнитивные установки человека.
2: Превратив его жизнь в какую-то вечную борьбу с угрозами, да?
3: Именно. Как с вымышленными, так и с вполне реальными. Общество же, как привыкло думать, миллиарды снимают вообще все ограничения.
2: О, да. Но для Гетти богатство означало просто жесткую, доходящую до полного абсурда экономию. В наших источниках есть такие классные детали. Например, он мог ждать у входа на выставку собак?
3: Ждать, пока организаторы не снизят цену на билет под вечер, да? Я читала об этом.
2: Точно. Или вот еще. Он специально ужинал в ресторанах очень поздно, чтобы, не доплачивать за игру оркестра. Он ведь сам цитировал свои же ощущения. Говорил, что никогда не чувствовал, что купается в деньгах.
3: И здесь важно понять вот эту первопричину. Почему вообще при миллиардах возникает такая тотальная, бережливость? Это же не просто банальная жадность.
2: А что тогда?
3: Как физическая потеря контроля.
2: То есть контроль над копейками создает у него иллюзию контроля над хаотичным миром?
3: Абсолютно верно.
2: Я вот тут подумал, у меня возникает такая аналогия. Это как купить роскошную яхту, но при этом заставляет своих гостей грести веслами, просто чтобы сэкономить на топливе.
3: Ого, отличное сравнение. У тебя есть идеальная машина для свободы, но ты сам себя в ней ограничиваешь. И этот тотальный контроль над финансами, он же неизбежно выплескивается наружу.
2: Трансформируясь в паранойю.
3: Да, в паранойю и физическую изоляцию. Когда все вокруг воспринимается только как актив, мир просто перестает быть пространством возможностей. Он превращается в зону постоянной угрозы.
2: Человек больше не ищет, что приобрести. Он панически боится потерять то, что у него уже есть. Это же бывшая резиденция Генриха VIII, и Гетти превратил его в форт. Поставил решетки на окнах, сигнализацию, даже в 14 ванных комнатах.
3: А еще территорию охраняли сторожевые собаки и, представляешь, ручной лев.
2: Ручной лев по кличке Нерон, да-да. Но самое мрачное во всей этой истории, что эта неприступная крепость вообще никак не защитила его семью.
1: Мы продолжим рассказ о жизни самого богатого человека в мире Жана Поля Гетти буквально через несколько минут.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселеба. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтери». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся к истории Жана Поля Гетти, который в свое время считался самым богатым человеком в мире, о его сложном характере, крайней скупости, трагической истории похищения его внука и нежелании миллиардера выплачивать выкуп расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: В 1973 году похищают его внука.
6: В Италии.
5: И похитители требуют выкуп в 16 миллионов долларов.
6: А дедушка-миллиардер берет и просто отказывается платить. Его аргумент звучал примерно так, мол, у меня еще 14 внуков, если я заплачу хоть цент, их всех тут же похитят.
5: Да, и выкуп был уплачен только после того, как парню, ну, отрезали ухо и прислали его в газету.
7: Вот тут мне прям хочется бросить вызов всей этой ситуации. Можно ли вообще считать такой отказ примером холодной, долгосрочной бизнес-логики? Или это железобетонное доказательство полного отсутствия эмпатии?
6: Это как раз тот самый случай, когда бизнес-логика вытеснила человеческую привязанность. И это, если честно, пугает больше всего.
7: Согласен.
6: Когда человек десятилетиями оценивает любое взаимодействие просто как транзакцию, где каждый хочет откусить кусок от его состояния, эмпатия становится уязвимостью. Он ведь позже выторговал снижение суммы выкупа.
7: Да, до предела, который не облагался налогами. Это просто жуть какая-то.
6: Экстремальное богатство разрушило его способность видеть во внуке страдающего подростка. Он видел в нем лишь скомпрометированный актив.
7: Как вообще Гетти жил с самим собой, если он так оценивал весь мир?
6: Внутренне он был глубоко не уверен в себе. У него была такая любопытная теория, что для великого успеха требуется некий 37 качеств.
7: Почему именно 37?
6: Кто знает. Но самое интересное, он утверждал, что обладает лишь 35 из них. И понятия не имеет, в чем заключаются те два недостающих.
7: Звучит как какая-то изощренная форма синдрома самозванца.
6: Это защитный психологический механизм. Когда человек достигает абсолютной вершины мирового богатства, он ожидает, ну, почувствовать себя целостным. А когда этого не происходит, возникает внутренняя пустота.
7: И он придумывает эти два загадочных качества, чтобы ее объяснить. В источниках еще упоминалось, что он панически боялся быть скучным собеседником.
6: Да, потому что вне своих денег он просто не понимал, кто он такой. Ощущал себя как белка в колесе из-за груза огромной ответственности.
7: И вот тут кроется главная ирония. Самый богатый человек в мире признался, что лучшие моменты в его жизни, серфинг, солнце, волны, они были абсолютно бесплатными.
6: Наш разбор отлично показывает этот механизм. Гигантские финансовые амбиции часто переключают психику в режим постоянного отражения угроз.
7: То есть они вообще не совпадают с внутренним комфортом?
6: Совершенно не совпадают. Грань между финансовой независимостью и рабством пройдена в тот момент, когда страх за свой капитал начинает диктовать твои поступки.
7: Абсолютно. Если тебе приходится ставить платный телефон для гостей в собственной гостиной, значит, деньги уже давно владеют хозяином.
6: Это очень важный урок о том, как следует измерять истинный успех.
7: Однозначно. И вот финальная мысль для самостоятельного размышления, чтобы подытожить наше погружение в эти материалы. Если колоссальное богатство почти всегда требует возведения вот таких стен, как физических, так и эмоциональных, возможно ли вообще стать сверхбогатым, не потеряв при этом часть своей человечности?
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья мои! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И сегодняшний вторник обещает быть живым и динамичным. Астрологический фон благоприятствует знакомствам, переговорам и поиску нестандартных решений. Не все события будут запланированными, но именно неожиданные повороты способны привести к самым интересным результатам, говорят астрологи. Нет причины мне доверять, ну и конкретно, что советуют каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня появится возможность ускорить дело, которое долго двигалось слишком медленно. Главное не упустить подходящий момент. Соглашайтесь на перемены, если они открывают новые перспективы. Телец. День благоприятен для практических решений. Вы сможете найти способ сэкономить время, деньги и силы, не жертвуя качеством. Выбирайте удобство, а не привычку. Близнецы. Ваше чувство юмора сегодня поможет решить вопрос быстрее любых серьезных разговоров. Легкость окажется вашим главным преимуществом. Совет. Не бойтесь разрядить обстановку удачной шуткой. Раки. Иногда полезно перестать ждать идеальных условий. Сегодня даже небольшой старт принесет больше пользы, чем долгие приготовления. Совет. Начните с того, что доступно прямо сейчас. Лев. Вы можете получить заслуженное признание или услышать слова, которых давно ждали. Принимайте комплименты спокойно, они вполне заслужены. И не обесценивайте, пожалуйста, собственные достижения. Дева. Сегодня особенно удачно складываются вопросы, связанные с организацией, обучением и планированием. Один хороший план избавит вас от десятков мелких проблем. Совет. Выделите 10 минут на то, чтобы расставить приоритеты. Весы. День поможет восстановить равновесие там, где его давно не хватало. Иногда достаточно сделать первый шаг навстречу человеку. И не бойтесь проявить инициативу в общении. Скорпионы. Вы заметите закономерность, которую раньше упускали. Это поможет принять вам более точное решение без лишних сомнений. Доверяйте наблюдениям, а не первым впечатлениям. Стрелец. Любая новая информация сегодня может оказаться полезной уже в ближайшие дни. Будьте открыты к неожиданным предложениям и идеям. Спросите то, что давно хотели узнать. Козерог. Сегодня не стоит пытаться все контролировать. Некоторые процессы прекрасно справятся и без вашего постоянного вмешательства. Совет – отпустите хотя бы одну ситуацию. Водолей. Необычная идея найдет неожиданную поддержку. Чем искреннее вы будете говорить о своих замыслах, тем легче найдете единомышленников. Поделитесь своей задумкой с человеком, которому доверяете. Рыбы. День принесет приятное ощущение, что вы движетесь в правильном направлении. Не торопите события, они складываются в вашу пользу. И, конечно, совет. Вечером вспомните три хорошие вещи, которые произошли сегодня. Вот такой у нас получился гороскоп на вторник, 14 июля, для всех знаков зодиака. Надеюсь, что эти рекомендации и советы будут вам полезны.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава. На сцене Моргенштерн.

0: подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem.
2: Tiešām?
1: Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
4: Прежнего».
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеши Сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия. Улицы мира на Радио Мелодия.
5: Виа Монте Наполеоне. Одна из центральных улиц Милана, Виа Монте Наполеоне, получила свое имя в 19 веке во время правления Наполеона. Правда, жители и частые гости столицы мировой моды привыкли называть ее кратко – Монте Напо. Прежде чем предстать перед нами в своем теперешнем роскошном облике с витринами элегантных магазинов и дорогими ресторанами, Монте-Напо претерпело огромное количество изменений. В V-VI веках до нашей эры на месте этой улицы был крепостной ров, а при императоре Максимилиане – городская стена. Позже здесь находился монастырский квартал, но в конце 18 века, когда были упразднены духовные ордена, улица снова изменила свой внешний вид, была полностью перестроена и стала излюбленным местом жительства итальянской аристократии. Здесь стали отстраивать особняки зажиточные горожане. В середине 20 века Монте-Наполеоне предстает в новом амплуа. Милан становится столицей моды, и неудивительно, что на одной из самых престижных улиц города обосновываются известные дизайнеры и открываются шикарные магазины. Сейчас Монте-Напо считается одной из важнейших улиц в мире моды, такой же, как Бонд-стрит и Оксфорд-стрит в Лондоне, Фубур-Сен-Оноре в Париже и Виа-Кондотти в Риме.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Большинство жителей Латвии поддерживают укрепление обороноспособности ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. Большинство жителей Латвии поддерживают укрепление обороноспособности Европейского Союза, чтобы в случае необходимости он мог защитить себя самостоятельно, свидетельствуют данные новейшего опроса «Евробарометр». Из опрошенных в Латвии 32% полностью согласны с необходимостью укрепления обороноспособности. Еще 39% скорее согласны. 23% респондентов Латвии скорее или полностью не согласны с таким утверждением. 6% не высказали конкретного мнения. В то же время 54% жителей Латвии считают, что безопасность страны в настоящее время находится под угрозой. Полностью с этим согласны 19% респондентов, еще 35% скорее согласны. Противоположного мнения придерживаются 38% опрошенных. У 8% не было конкретного мнения. 56% жителей Латвии доверяют способности ЕС укреплять безопасность и оборону, в том числе 9% доверяют полностью, 47% скорее доверяют. 40% респондентов указали, что не доверяют ЕС в этом вопросе, а у 4% не было конкретного мнения. По сравнению со средним показателем по ЕС в Латвии, поддержка укрепления обороноспособности ЕС немного выше. В целом по Европейскому Союзу его поддерживают 68% респондентов, а доверяют способности ЕС укреплять безопасность 56% опрошенных, что столько же, как и в Латвии. В этом году колледж государственной полиции отмечает 2 юбилея – 35-летие со дня создания учебного центра департамента полиции при Министерстве внутренних дел и 20-летие основания колледжа государственной полиции как самостоятельного учебного заведения. В этом году поступило более 500 заявок на обучение от заинтересованных лиц – это рекордное число кандидатов за все время. Директор колледжа госполиции Дмитрий Хоменко отметил, что за последние 2 года интерес к обучению в колледже возрос. – В прошлом году приняли более 200 человек, хотя квота составляла 150 мест. В этом году квота также составляет 150 человек, но, судя по высоким результатам вступительных экзаменов, полагаем, что пройти отбор могут чуть более 200, указал директор колледжа. Он подчеркнул, мы сделаем все возможное для получения финансирования, чтобы обеспечить зачисление не менее 200 кадетов в этом году, поскольку полиция испытывает нехватку кадров. Кадеты, принятые за последние 3 года, вносят неоценимый вклад в укрепление службы. Директор колледжа также отметил, что прошлый год был первым, который полиция завершила со знаком «плюс». То есть число принятых на службу сотрудников превысило число тех, кто ее покинул. По словам Дмитрия Хоменко, ежегодный набор 200-250 курсантов позволит со временем полностью удовлетворить потребности службы в кадрах. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди, во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек. Ну, наверное, каждый хоть раз выходил в магазин за одним единственным фруктом. Но согласитесь, не каждый делает это, будучи медведем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На Аляске в торговый центр, расположенный на территории военной базы, совершенно спокойно зашел черный медведь. Автоматически двери гостеприимно распахнулись, как перед обычным покупателем. Косолапый проковылял в продуктовый отдел, выбрал всего один персик, с аппетитом его съел, после чего присел и оставил на полу, но весьма недвусмысленный след своего визита. И также невозмутимо отправился обратно в лес. Все это попало на камеры наблюдения. Позже сотрудники службы охраны природы просто проводили незваного гостя обратно туда, в лесную чащу. Никто, ни люди, ни сам медведь при этом не пострадал. Кстати, я хочу заметить, что на этой базе и раньше такие встречи происходили, причем гораздо чаще. Но после того, как там установили специальные мусорные контейнеры, защищенные от диких животных, количество визитов заметно сократилось. Однако иногда достаточно просто не оставлять открытый шведский стол. Вообще, такие истории появляются все чаще. То лисица гуляет по городскому парку, то кабаны изучают спальные районы, то медведь приходит в гости за фруктами. И каждый раз мы удивляемся, но ничего себе, животные совсем обнаглели. Хотя, если посмотреть с другой стороны, возможно, это мы неожиданно оказались у них по соседству. Города становятся все крупнее, больше по размерам, дороги длиннее, леса отступают все дальше. Для нас это новые кварталы и инфраструктура. А ведь для медведя это территория, где еще недавно росла черника или проходила его привычная тропа. И все же в этих встречах есть что-то очень человеческое, потому что невозможно без улыбки представить медведя, который заходит в магазин, выбирает один единственный персик, даже не пытается устроить пир на весь супермаркет, видимо, решил, хватит и этого. Хотя, конечно, если вдруг встретите такого покупателя вживую, ну, лучше не просить его пропустить вас с кассом без очереди. Наверное, природа время от времени напоминает нам простую вещь. Мы все живем не на отдельной планете. Этот мир приходится делить с теми, кто появился здесь задолго до нас. Всем желаю хорошего дня, и пусть самыми неожиданными гостями в вашем магазине будут только хорошие скидки. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утро вторника, на календаре 14 июля, лето приближается к своему экватору. Мы же обращаем внимание на количество происшествий с велосипедистами. С одной стороны, людей призывают садиться на двуногих коней, делают велодорожки, а с другой, пострадавших становится все больше. К примеру, только за минувшие выходные в ДТП попали 8 человек на велосипедах, причем 6 в Риге. Кстати, завтра в 6 вечера состоится открытие заключительного участка на маршруте Рига-Кеково. В честь этого состоится праздничный велопарад и концерт. Все желающие приглашаются, но с одним условием: в целях безопасности участники обязаны быть в велосипедных шлемах. Мы же возвращаемся к более традиционным способам передвижения. Для автомобилистов двойка пока на мониторе, движение вполне благоприятное, и лишь 8 более-менее существенных заторов от 5 минут. Исчезла пробка в сторону центра, которая в последнее время формировалась на участке от Спицы до улицы Лепаяс, но зато вновь появилась классика передвижения Базгатвы. Кроме того, тормозит Густава Земгалагатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали, а также улица Круспелс по направлению от моста Славу к перекрестку с Гранита. В остальном свободное движение, но будьте внимательны, соблюдайте и не превышайте. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем безопасного движения и хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Jaunie spiedzi vojumu vasarai līvu akvaparkā!
3: Mamma, stēti, dzirdat mums! Slitkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnus gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
2: Aizraujošas atracijas, saulēna vasaras klubmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
3: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
2: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos līvu akvaparkā!
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
7: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
9: Все, что я помню.
8: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Вот замечали ли вы такую закономерность? Как только на работе начинается аврал, времени ни на что не хватает. Домой приходишь поздно, и вдруг обнаруживаешь, что любимые джинсы почему-то стали сидеть чуть теснее. Многие думают, что во всем виноват стресс, но специалисты говорят, сам по себе стресс редко прибавляет килограммы. Обычно он просто запускает целую цепочку привычек, которые незаметно делают свое дело. Подробнее Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Многие замечают, что вес начинает расти именно в периоды сильной загрузки на работе. И дело здесь часто не в самом стрессе, а в том, что он тянет за собой. Об этом рассказала Ольга Дериндерева-Куртова, специалист по адаптивной физической культуре и спорту. Переедание, мало движения, сбитый сон, постоянная усталость – вот с чем на самом деле приходится бороться. Кто-то заглушает утомление сладостями и фастфудом, кто-то просто перестает следить за тем, сколько ест после тяжелого рабочего дня. После переработок обычно не остается ни энергии, ни времени, ни на спорт, ни на прогулку, ни на нормальное восстановление, объяснила она. В итоге получается стандартная связка. Меньше движения, хуже сон, более калорийная еда и вес начинает расти. Когда работы много и времени не хватает, нормальные приемы пищи заменяются перекусами. Кофе вместо завтрака, что-то быстрое из холодильника в офисе. А полноценно поесть человек часто садится только позже вечером, когда обмен веществ настраивается на сон, отметила тренер. Плюс у многих включается пищевое вознаграждение. Вечером хочется наградить себя за трудный день чем-то вкусным или бокалом алкоголя. Самый надежный способ – один раз выделить время на составление рационов. Сейчас это легко делает ИИ. Укажите БЖУ, предпочтительные для вас продукты, аллергены и так далее. Готовьте сразу на несколько дней и формируйте приемы пищи по контейнерам. Привычка не самая простая, но сформировать ее реально.
1: Вообще организм очень не любит, когда мы живем в режиме «еще чуть-чуть потерплю». Неделю потерпим, потом еще неделю, а потом как-нибудь выспимся, начнем правильно питаться и обязательно займемся спортом. Только вот это потом почему-то все время откладывается. Самое интересное, что лишние килограммы часто появляются вовсе не из-за одной большой ошибки. Они закладываются из десятков маленьких. Не позавтракал, вместо обеда выпил кофе, вечером наградил себя пиццей за тяжелый день, не пошел гулять, потому что устал, лег спать далеко за полночь. По отдельности, может быть, каждое вот из этих пунктов кажется пустяком. А вместе постепенно все это меняет самочувствие и вес. Ведь и забота о себе – это не подвиг, а множество небольших решений, которые принимаются каждый день. И, пожалуй, самое важное – не забывать, что отдых тоже входит в список рабочих обязанностей, только перед самим собой. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы любим новости, которые помогают не только работать с удовольствием, но и жить в хорошем ритме.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу ЦИМСА-АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер «Шепах» в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицу ЦИМСА-АБЦ.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот многие из нас начинают утро по всем правилам здорового образа жизни. Стакан свежевыжатого сока, яблочко, там апельсин или какой-нибудь другой фрукт. Кажется, что лучшего завтрака и придумать нельзя. Но врачи напоминают, даже самые полезные продукты могут принести не пользу, а дискомфорт, если есть их не вовремя. О том, почему фрукты не всегда стоит есть на пустой желудок, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Традиция начинать утро со свежих фруктов или стакана сока прочно закрепилась в сознании как эталон здорового питания. Однако для многих такой завтрак оборачивается не бодростью, а болью в животе.

0: животе, изжогой и вздутием. Разобраться в причинах помогла врач-диетолог Дарья Русакова. Практически все фрукты содержат органические кислоты. Попадая в пустой желудок, они активно воздействуют на его стенки. Органические кислоты могут раздражать слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно если она уже повреждена, объясняет эксперт. Второй важный компонент – фруктоза. При избыточном потреблении она может не усваиваться полностью и попадать в толстую кишку, где становится питательной средой для бактерий. Запускается процесс брожения, следствием которого становится вздутие, спазмы и диарея. Третий фактор – грубая клетчатка. Она может механически раздражать стенки желудка, особенно при хроническом гастрите или колите. У людей с нарушением толерантности к глюкозе сладкие фрукты натощак приводят к резкому повышению уровня сахара в крови, за которым следует мощный выброс инсулина. Затем сахар стремительно падает, что вызывает внезапную усталость, раздражительность и сонливость. Для абсолютно здорового человека употребление фруктов натощак может пройти без последствий. Все зависит от индивидуальных особенностей и наличие хронических заболеваний. Оптимально есть фрукты в первой половине дня в качестве перекуса или через 2 часа после основного приема пищи.
1: Вообще, здоровое питание – это удивительная вещь. Чем больше о нем узнаешь, тем чаще выясняется – универсальных рецептов почти не существует. Одному человеку яблоко натощак придаст энергии на полдня, а другой через полчаса начнет искать ближайшую аптеку. Кстати, и то, и другое совершенно нормально. Наверное, именно поэтому врачи все чаще говорят не о модных диетах, а об индивидуальном подходе. Организм у каждого из нас свой. И то, что прекрасно работает у соседа, совсем не обязательно подойдет вам. Есть еще одна мысль. Мы иногда слишком упрощаем понятие «полезный продукт». Кажется, если фрукт полезен, значит, его можно есть в любом количестве и в любое время. Но питание – это как хороший оркестр. Важно не только, какие инструменты играют, но и когда они вступают. Так что фрукты никуда не исчезают из здорового рациона. Просто для многих людей лучше оставить их на более подходящее время, а утро начинать с полноценного завтрака, который даст энергию и не заставит желудок протестовать. И, пожалуй, это хороший принцип вообще для всей жизни. Даже самые хорошие вещи работают лучше, если появляются вовремя. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы любим советы, которые помогают чувствовать себя лучше без лишних крайностей.
2: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья мои! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И сегодняшний вторник обещает быть живым и динамичным. Астрологический фон благоприятствует знакомствам, переговорам и поиску нестандартных решений. Не все события будут запланированными, но именно неожиданные повороты способны привести к самым интересным результатам, говорят астрологи. Нет причин им не доверять, ну и конкретно, что советуют каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня появится возможность ускорить дело, которое долго двигалось слишком медленно. Главное не упустить подходящий момент. Соглашайтесь на перемены, если они открывают новые перспективы. Телец. День благоприятен для практических решений. Вы сможете найти способ сэкономить время, деньги и силы, не жертвуя качеством. Выбирайте удобство, а не привычку. Близнецы. Ваше чувство юмора сегодня поможет решить вопрос быстрее любых серьезных разговоров. Легкость окажется вашим главным преимуществом. Совет: не бойтесь разрядить обстановку удачной шуткой. Раки. Иногда полезно перестать ждать идеальных условий. Сегодня даже небольшой старт принесет больше пользы, чем долгие приготовления. Совет: начните с того, что доступно прямо сейчас. Лев. Вы можете получить заслуженное признание или услышать слова, которых давно ждали. Принимайте комплименты спокойно, они вполне заслужены. И не обесценивайте, пожалуйста, собственные достижения. Дева. Сегодня особенно удачно складываются вопросы, связанные с организацией, обучением и планированием. Один хороший план избавит вас от десятков мелких проблем. Совет: выделите 10 минут на то, чтобы расставить приоритеты. Весы. День поможет восстановить равновесие там, где его давно не хватало. Иногда достаточно сделать первый шаг навстречу человеку. И не бойтесь проявить инициативу в общении. Скорпионы. Вы заметите закономерность, которую раньше упускали. Это поможет принять вам более точное решение без лишних сомнений. Доверяйте наблюдениям, а не первым впечатлениям. Стрелец. Любая новая информация сегодня может оказаться полезной уже в ближайшие дни. Будьте открыты к неожиданным предложениям и идеям. Спросите то, что давно хотели узнать. Козерог. Сегодня не стоит пытаться все контролировать. Некоторые процессы прекрасно справятся и без вашего постоянного вмешательства. Совет: отпустите хотя бы одну ситуацию. Водолей. Необычная идея найдет неожиданную поддержку. Чем искреннее вы будете говорить о своих замыслах, тем легче найдете единомышленников. Поделитесь своей задумкой с человеком, которому доверяете. Рыбы. День принесет приятное ощущение, что вы движетесь в правильном направлении. Не торопите события, они складываются в вашу пользу. И, конечно, совет. Вечером вспомните три хорошие вещи, которые произошли сегодня. Вот такой у нас получился гороскоп на вторник, 14 июля, для всех знаков зодиака. Надеюсь, что эти рекомендации и советы будут вам полезны.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Приближается время начала ремонта Вантового моста. Как сообщил на днях мэр города, рассматривается вариант полного закрытия движения для личного транспорта. При этом будут созданы новые стоянки по системе Park and Ride на обоих берегах Даугавы. А по мосту оставят возможность передвигаться общественному транспорту и автомобилям экстренных служб. Сроки начала ремонта Вантового моста пока не называются, однако подрядчик есть, деньги тоже вроде имеются. В общем, лучше заранее продумать альтернативный вариант движения в объезд, когда мост поставят на ремонт. Что касается текущей дорожной обстановки, она остается вполне благоприятной для этого времени. Трафик между тройкой и четверкой и лишь 9 более-менее существенных заторов. Причем один от 15 до 20 минут – это Карля Ульманя-Гатвы в сторону Юрмалского шоссе. Пробка начинается от салона «Мустанг Авто» и тянется до съезда с Островного моста. Причина – дорожные работы. И можем отметить еще одну пробку, немного превышающую 10 минут, на Густава-Земгала-Гатва перед Бриба со стороны Восточной магистрали. Учитывайте информацию в своем движении и прокладывайте оптимальные маршруты. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондер Сава. На сцене Morgenshtern.

0: Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио Мелодия. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Вепрево колено.
2: Одно из самых известных блюд чешской национальной кухни – вепрево колено, или колено по-чешски. Как можно догадаться из названия, представляет оно собой ногу поросенка. Нога запекается в пиве и подается с хреном, горчицей, зеленью и различными приправами по вкусу повара. Чаще всего в качестве гарнира используется кислая капуста. Появилось это блюдо еще в средние века, когда Чехия была частью немецкого королевства. Придумали вепрево колено рыцари во время одного из многочисленных походов. Готовить им приходилось самостоятельно из того, что удавалось добыть во время охоты. А поскольку чаще всего в лесах, находившихся на территории современной Чехии, попадались дикие свиньи, неудивительно, что вепрево колено быстро стало самым популярным в стране мясным блюдом. Для того, чтобы упростить процесс готовки, ногу запекали целиком, так что претендовать на одну порцию могли сразу несколько человек. И в наши дни колено готовится по оригинальному рецепту и, как следствие, в оригинальном объеме. Поэтому, заказывая на обед кулинарный символ Чехии, не стоит рассчитывать на то, что вы сможете в одиночку справиться с порцией вепрево колено.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На строительных предприятиях выявили фиктивную аренду работников и уклонение от уплаты налогов. Далее об этом и других событиях более подробно. В ходе расследования уголовного дела в отношении одной из латвийских строительных компаний налогово-таможенная полиция обнаружила, что компания, используя зарегистрированные в Польше предприятия, уклонялась от уплаты налогов на рабочую силу в крупном размере. Предприятие вводило в заблуждение своих работников, создавая ложное впечатление, что они приняты на работу в польскую компанию, где за них платят налоги. Однако в действительности налоги на рабочую силу не платились ни в одной из стран. В ходе досудебного расследования было установлено, что член правления латвийской компании в период с 1 мая 2021 года по 28 февраля 2022 года нарушал правила оплаты труда. Уклонение от уплаты налогов на рабочую силу он осуществлял при поддержке гражданина Латвии, члена правления двух зарегистрированных в Польше компаний. Совершая согласованные действия в составе группы с целью уклонения от уплаты налогов, член правления латвийской строительной компании совместно с членом правления зарегистрированных в Польше предприятий в период с 1 мая 2021 года по 28 февраля 2022 года скрыл фактически выплаченную работникам зарплату на сумму около 47 700 евро. В результате этих действий не были уплачены налоги на рабочую силу, подоходный налог с населения и обязательные взносы государственного социального страхования на общую сумму 26 200 евро. Налогово-таможенная полиция передала дело в прокуратуру по налоговым и таможенным делам для начала уголовного преследования обоих должностных лиц. Как отмечает налогово-таможенная полиция, подобная схема, когда жители Латвии, якобы трудоустроены за ее пределами в одной из стран Европейского Союза, в последние годы встречается все чаще. В основе схемы лежит договор, заключенный иностранной компанией о трудоустройстве латвийских рабочих в своей компании, однако фактически они работают в Латвии, а налоги за них не платят ни в одной из стран. В целом, налогово-таможенная полиция расследует несколько уголовных дел, связанных с подобными попытками уклонения от уплаты налогов. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди, во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, 14 июля 1789 года. Париж. Толпа парижан штурмом берет крепость-тюрьму Бастилию, символ королевского произвола. Она, кстати, к тому времени была почти пуста. Внутри оказались всего 7 заключенных, в том числе один сумасшедший. Но дело-то было не в заключенных, дело было в символе. Бастилия пала. Началась Великая Французская революция. Событие, изменившее представление власти, правах человека и устройстве государства. 14 июля 1867 года шведский химик Альфред Нобель впервые публично продемонстрировал динамит. Испытания прошли в карьере близ британского города Редхилл. До этого Нобель несколько лет пытался сделать нитроглицерин безопасным при транспортировке, поскольку слишком многие погибали при случайных взрывах, кстати, включая его собственного брата. Нобель надеялся, что динамит сделает войну невозможной, уж это слишком страшное оружие, а вышло иначе. Угрызения совести привели его к учреждению премии, носящих его имя. 14 июля 1946 года вышло первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание». Спок предложил родителям простую идею – доверяйте себе, вы знаете больше, чем думаете. Никакой муштры, никаких жестких режимов, любовь и здравый смысл. Книга разошлась тиражом в 50 миллионов экземпляров и воспитала несколько поколений родителей по всему миру. Кто родился в этот день, 1862 год, Густав Климт, австрийский художник, один из самых ярких представителей венского модерна. Его поцелуй, золото, орнаменты, двое людей в объятиях на краю пропасти – одна из самых узнаваемых картин в истории живописи. Сегодня его работы на обложках, постерах, сумках по всему миру. Популярность, которой не нужно было ждать посмертно, просто она пришла позже. 1918 родился Ингмар Бергман, шведский режиссер театра и кино, сценарист, обладатель «Оскара». «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Сцены из супружеской жизни», «Кино, которое думает». Федерико Феллини называл его величайшим режиссером из всех, кто когда-либо работал перед камерой. А в 1910-м родился американский мультипликатор Уильям Ханна, который придумал Тома и Джерри. Кот и мышь, которые гоняются друг за другом уже 80 лет, и каждое новое поколение детей смотрит на это с одинаковым восторгом. А вот такой сегодня день, 14 июля, пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
1: The Beatbox.
3: Билеты Билежу Сервис.
4: Я уезд пяти бой бубасарай, ливу аквапарка.
5: Мама, стэк, дирбет блюз. Слыдка у меня с уденс блюз. Уденс приеки, бэрнес гайда. Его стыкнилт, камерс, смайда.
4: Аздрау ёшес атрацияс. Саулайна басарас клубмалэ. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
5: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
4: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
6: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацките». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена» и «Венеция и Неаполь» Ференца Листа. В пятницу, 17 июля в 19 часов, в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
7: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот когда слышишь слово «ограбление», сразу представляешь себе банк или ювелирный магазин. Но иногда преступники замахиваются на вещи, которые вообще невозможно оценить только деньгами, потому что это часть мировой истории. Именно такая история произошла в знаменитом Лувре. Причем спустя несколько месяцев после громкого преступления следствие получило неожиданное продолжение. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Двое главных подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра в столице Франции Париже заявили, что ими руководил неизвестный. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на данные допроса. Согласно информации, 40-летний нелегальный таксист Абдулай Н и 36-летний безработный алжирец Геламала А в октябре прошлого года проникли в галерею Аполлона и похитили часть драгоценностей французской короны. Грабители с болгарками поднялись на балкон музея с помощью подъемника, украли украшения и скрылись на скутерах. Их арестовали спустя неделю после ограбления, обвинили в краже в составе организованной группы и поместили под стражу. В июне мужчин доставили к следователям для очередного допроса. Ранее они не раскрывали детали преступления. По словам обвиняемых, их действиями руководил неизвестный заказчик, нанявший их за несколько дней до инцидента. Абдулай Н согласился на эту работу из-за плачевного финансового положения. Неизвестный пообещал мигранту 15-20 тысяч евро. Мужчина также признался, что знал о планах ограбления Лувра, в то время как его подельник Геламала А якобы считал, что грабит ювелирный магазин. «Я бы никогда туда не пошел, если бы знал», — уверяет он, сообщив, что получил гонорар в 20-25 тысяч евро. Отметим, что ограбление произошло 19 октября. Тем утром двое задержанных получили инструкции и встретились с двумя неизвестными. Вместе они направились к Лувру. По прибытии они надели желтые жилеты и под подъемником поднялись на балкон. Мужчины проникли внутрь и начали болгарками вскрывать витрины. В общей сложности преступники забрали 8 украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам, общей стоимостью 88 миллионов евро.
1: Вообще, почти каждое громкое ограбление со временем начинает напоминать кино. Появляется загадочный организатор, которого никто не видел. Исполнители рассказывают, что выполняли лишь чужие указания. Кто-то говорит, что не знал вообще, куда шел, а кто-то уверяет, что рассчитывал совсем на другое. И вот теперь следователям приходится отделять правду от попыток облегчить собственную участь. Но знаете, что в этой истории впечатляет больше всего? Не стоимость драгоценностей, хотя сумма действительно огромная, а то, что такие вещи – это не просто украшения. Это часть истории Франции, свидетели нескольких эпох, предметы, которые пережили революции, войны, смену правителей. Поэтому кража из музея – это всегда не только преступление против собственности, но и попытка украсть часть общей памяти. Хочется верить, что все похищенные ценности удастся вернуть, потому что настоящее место таких сокровищ не в чьей-то тайной коллекции, а там, где их могут увидеть миллионы людей. Ну а что касается загадочного заказчика, история знает немало случаев, когда главный герой детектива появляется лишь в самом конце. Так что, похоже, в этой истории последняя глава еще не написана. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы рассказываем о самых интересных событиях мира.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио Мелодия.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Дзинтере. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. И знаете, вот есть один такой интересный парадокс. Работу свою можно очень любить. С удовольствием приходить в офис, с интересом браться за новые проекты. А вот в какой-то потом момент поймать себя на мысли, а почему все это перестало меня радовать? И дело далеко не всегда в профессии. Иногда причина кроется совсем в другом. О том, почему даже любимая работа начинает нас утомлять, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
6: Сотрудники теряют интерес даже к любимому делу из-за однообразия, токсичного коллектива, переработок и карьерного тупика. Об этом рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. По словам эксперта, даже любимая работа может начать раздражать, если она превратилась в рутину с однотипными задачами. Потеря интереса к своему делу также может быть связана с коллективом, в котором сложились напряженные отношения. Также влияют долгое отсутствие отпуска, переутомление, переработки. Возможно, человек устал, делает работу за себя и за коллег, накопилась обида и раздражительность. Важно учитывать и личные обстоятельства, когда сотрудник занят 24/7, отвлекаясь на личные задачи, отметила Лоикова. Сотрудникам, которые потеряли интерес к ранее любимой работе, эксперт посоветовала взять лист А4, разделить его на две колонки. В левую записать объективные факты, например, «я работаю 12 часов в день», а в правую – эмоциональные реакции, к примеру, «чувствую, что меня эксплуатируют». Так проще будет отделить реальность от личной интерпретации. Затем подумать, что можно изменить сейчас. Например, поговорить с руководителем. Возможно, переведут на другой проект, снизят нагрузку. Важно понимать, как вы можете повлиять на ситуацию, дополнила Лоикова. Важно позаботиться о личных границах, подчеркнула специалист. Нужно учиться говорить «нет» дополнительным задачам, если они не оплачиваются, особенно когда человек перегружен. Отделять рабочее время от личного, не проверять почту, не брать задачи домой, если это не обсуждалось и не оплачивается. Оптимизировать рабочее место, убрать лишнее, что отвлекает, добавить то, что создает уют.
5: Наверное, самое опасное в усталости – то, что она приходит не сразу. Не бывает такого, что утром проснулся и вдруг полностью разлюбил свою работу. Чаще всего все это происходит постепенно. Чуть больше переработок, чуть меньше отдыха, потом начинаешь отвечать на письма вечером, потом уже в выходные. И вот однажды понимаешь, что твоя работа заняла почти все пространство вокруг. Очень понравился мне совет психолога разделить лист бумаги на две части. С одной стороны, написать факты, например, «я работаю по 12 часов», а с другой – свои чувства. Иногда уже этого достаточно, чтобы увидеть, проблема вовсе не в профессии, а в том, что баланс давно нарушился. Есть еще одна мысль. Если человек устает от работы время от времени, это нормально. Если он устает от нее постоянно, просыпается уже без сил, с тревогой думает о понедельнике, значит, организм пытается сказать что-то важное. Главное – услышать его вовремя. Потому что хорошая работа должна забирать силы, но и давать их обратно. через интерес, развитие, общение и, конечно, ощущение, что то, чем ты занимаешься, действительно имеет смысл. А вот если этого давно не происходит, ну, возможно, пора менять не профессию, а что-то в том, как устроена сама работа. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы любим новости, которые помогают лучше понимать не только мир вокруг, но и самих себя.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», и все три часа вас развлекал, рассказывал всякие удивительные истории Олег Пека, мне помогал звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и на прощание, вот у меня очень любопытная совершенно история, которая пришла от семейства Бекхэмов и доказывает, что иногда для того, чтобы стать героем интернета, не нужно делать вообще ничего.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Так вот, во время четвертьфинального матча чемпионата мира между Англией и Норвегией телекамеры поймали ложу семьи Бекхэмов. Джуд Беллингем только что сравнял счет. Стадион взорвался от восторга. Дэвид Бекхэм вскочил с места и размахивал руками. Сыновья Ромео и Крус праздновали гол также эмоционально, причем один из них чуть ли не сорвал с себя футболку. Маленькая Харпер тоже радовалась. И только Виктория Бекхэм сидела совершенно спокойно с невозмутимым выражением лица. Кадр мгновенно разлетелся по соцсетям. Пользователи шутили, что Виктория Бекхэм – единственный человек в Англии, которого гол совсем не впечатлил. Другие же писали, что она даже в самый напряженный момент продолжает выглядеть так, как будто позирует для обложки журнала. Ну, правда, чуть позже камеры показали, что и она все-таки улыбалась и аплодировала, когда Англия вырвала победу у Норвегии со счетом 2-1. Просто эмоции у всех разные. Если честно, история эта совсем не случайная. Дело в том, что Виктория Бекхэм никогда не скрывала, что футбол не был ее большой страстью. Когда она познакомилась с Дэвидом, а было это еще в далеком 1997 году, она признавалась, что ходила на футбольные матчи скорее ради него, чем ради самой игры. Позже она говорила, что на стадионе не всегда чувствовала себя своей. И только в последние годы, когда Бекхэм занялся клубом «Интер Майами», футбол стал ей действительно интереснее. Получается забавная вещь. Мы почему-то уверены, что радоваться нужно всем одинаково. Гол? Ну, значит, все должны вскочить. Концерт? Ну, значит, все должны танцевать. День рождения? Значит, все обязаны смеяться просто от души. Но ведь каждый переживает сильные эмоции по-своему. Кто-то кричит так, что слышит весь квартал. А кто-то молча улыбается. А кто-то просто сидит и смотрит. Но это вовсе не означает, что этому человеку все равно. Иногда самое спокойное лицо скрывает не меньше чувств, чем самые громкие аплодисменты. Так что если рядом с вами есть человек, который не машет руками от восторга, не спешите делать выводы. Но, возможно, он просто переживает все внутри. И, может быть, именно поэтому через несколько секунд именно он скажет самые искренние слова. Всем успешного, хорошего дня, болейте за своих, громко или тихо, как вам больше нравится. И, конечно, оставайтесь на радио «Мелодия». На этой волне мы с вами встретимся снова уже после 16 часов. Буду встречать вас с работы.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Завершился утренний час пик в латвийской столице. Трафик перед 9 часами превысил 4 балла, 18 заторов. К этой минуте они, естественно, подсократились. Однако остается пробка в сторону Юрмалского шоссе. На Карля Ульмани-Гатвани, доезжая до улицы Яунмуку, перекрыта полоса. И приличный затор здесь еще наблюдается. Кроме того, притормаживает участок на Лелабе с Каунсема в сторону центра и на Густава Замгала-Гатва перед Брейба со стороны восточной магистрали. В остальном еще несколько мест с затруднениями на несколько мест. Ну и, собственно, все. Остальное – свободное движение. Обратим внимание на сводку госполиции за минувший понедельник. Всего по Латвии зарегистрировано 155 ДТП, причем львиная доля – 98 в латвийской столице. 4 человека пострадали, в том числе велосипедист и самокатчик. Патрульные составили 53 протокола, задержали двоих в состоянии алкогольного опьянения. Оба приняли на грудь прилично, более 1,5 промилле в крови и сели за руль, за что и были сурово наказаны. Уголовное дело, крупный штраф, лишение прав и машины у обоих конфискованы. Все верно. Выпил — за руль не садись. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня, безопасных дорог и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буллет Сипс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буллет Сипс АБЦ.
6: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
7: Вильнюс.
8: Уютная и тихая столица Литвы Вильнюс совсем не похожа на мегаполис. Однако со своим полумиллионным населением этот город крупнейший и самый густонаселенный в стране. Здесь большую часть территории занимают парки, скверы и сады. По городу разбросаны сотни церквей и церквушек, а из кранов течет питьевая вода. Тихую городскую жизнь разбавляют энтузиасты. Например, в Вильнюсе действует анонимный фонд качелей. Это группа инициативной молодежи, которая в разных местах города устанавливает веселые желтые качели. Время от времени качели меняют местоположение, и никогда не знаешь, где они вдруг появятся. Это весело, романтично и совершенно бесплатно. А главное, здорово улучшает настроение местных жителей. Этой же цели служат и скульптуры улыбающихся ангелов. Они также призваны защитить жителей и гостей Вильнюса от различных бед и несчастий. Белые фигурки можно встретить где угодно, а можно и перенести в какое-нибудь другое место. Автор идеи специально сделал ангелочков очень легкими. Вообще, жители Вильнюса любят такие милые традиции. И, судя по всему, эта городская магия работает. Горожане отличаются доброжелательностью и уважением друг к другу. И хотя больше всего в других людях они не приемлют наглость и бесцеремонность, они никогда не позволят себе указать на это, считая, что каждый имеет право жить, как хочет. Жители Вильнюса все любят делать неспешно, даже немного лениво. Но это не значит плохо. Свою работу они все-таки стараются выполнить по высшему разряду. Темп жизни Вильнюса под стать жителям. Размеренный и спокойный. Здесь даже на дорогах царит умиротворение. Никто не станет подрезать, учить или нервно сигналить, если кто-то едет медленнее других. В то же время это вовсе не означает, что в Вильнюсе скучно. Город регулярно устраивает различные фестивали, праздники и ярмарки. Например, в первую субботу мая в Вильнюсе каждый год проводится День музыки. 17 марта реку Вильню окрашивают в ярко-зеленый цвет в честь Дня Святого Патрика. А в районе Ужупис постоянно действует и вовсе отдельная независимая республика художников, музыкантов и поэтов, где есть даже собственная конституция и свои законы. Жители шумных мегаполисов иногда обижают Вильнюс, называя его провинциальным. Однако те, кто ценит комфорт и спокойствие в условиях города, к литовской столице относятся с большим уважением.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение. Ранение 23% и экономическую ситуацию 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет. А самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. В настоящее время в 10 классы рижских школ зачислены 3067 абитуриентов. Еще 657 имеют статус «Приглашение подтверждено». Одновременно на этой неделе продолжается прием в учреждения профессионального образования, поэтому абитуриенты продолжают переходить из одного учебного заведения в другое. Это также влияет на движение очередей при поступлении в школы рижского самоуправления. Всего приглашения были отправлены 4515 уникальным абитуриентам, что составляет 85% от общего числа поступающих. В Рижской государственной первой гимназии и Рижской государственной второй гимназии классы практически полностью укомплектованы. По числу уже зачисленных учащихся и подтвержденных приглашений за ними следует Рижская Агинсканская государственная гимназия, Рижская государственная классическая гимназия и Рижская государственная третья гимназия. Рассылка приглашений зарегистрированным абитуриентам продолжится до тех пор, пока в учебных программах останутся свободные места. Рижское самоуправление призывает родителей и будущих старшеклассников своевременно принять решение после получения приглашения, подтвердить его или отказаться. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курземе будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 27 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Королевский парк Брюсселя. В 1880 году Бельгия отмечала 50-ю годовщину своей независимости. К этой важной дате король Леопольд II пожелал приурочить открытие одного из крупнейших парков Брюсселя. В историческом районе Лакен, на севере бельгийской столицы, к королевской резиденции прилегала обширная парковая территория. Ее-то и решено было благоустроить и превратить в общественный сад. Огромные пространства общей площадью 70 гектаров вместили и широкие зеленые лужайки, и цветущие газоны, аккуратно постриженные аллеи и участки густого леса. Одна из главных и по-настоящему весенних достопримечательностей как самого парка, так и всего Брюсселя – королевские оранжереи. Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакена имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящий цветочный рай на земле.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Радио Мелодия.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама на Радио Мелодия.
2: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1,39 €. Sviests, 200 gramu, 99 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4,99 €. Maxima.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселеба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
3: Ого, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтери «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билишу сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр. Европейский Союз введет возрастные ограничения для несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Об этом в понедельник, 13 июля, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она представила в Брюсселе доклад экспертной группы Евросоюза, которая в течение года работала над пакетом мер по борьбе с негативным влиянием соцсетей на детей и подростков. В докладе эксперты выступили за запрет на пользование соцсетями для детей младше 13 лет без присмотра родителей. Они также поддержали ограничения для подростков старшего возраста, в том числе, если онлайн-сервисы не смогут обезопасить их от формирования зависимостей и ограничить от сцен насилия и языка ненависти. «Совершенно очевидно, что нам необходимы соответствующие возрасту ограничения для социальных сетей. Речь не идет о том, могут ли дети пользоваться социальными сетями. Речь идет о том, когда и при каких условиях социальные сети могут получить доступ к нашим детям», – заявила фон дер Ляйен. По ее словам, до сентября Еврокомиссия объявит, каким образом рекомендации экспертной группы могут быть отражены в законодательстве ЕС. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курземе будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 27 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%.

0: 50%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки «Йонекс» для детей – 2 по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты «Веслаба». Скидки не распространяются на медикаменты.
1: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: «Мэнес Аптека» – рецепт твоего здоровья.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне Цимсабеце. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне Цимсабеце.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билишус Сервис».
6: Реклама на радио «Мелодия».

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Путешествие на велосипеде – одна из самых больших статей в Книге рекордов Гиннесса. Самая высокая скорость, самое большое расстояние, наибольшее количество посещенных таким образом стран и многое другое. Для некоторых людей велоспорт – нечто большее, чем просто физическая активность. Это состояние души. Один из таких велоэнтузиастов – американец Эрик Ларсон, совершивший в 2012 году первое велосипедное путешествие по Антарктике. Вообще-то Эрик собирался достичь Южного полюса, однако, пройдя четверть расстояния, около 280 километров, Ларсон в итоге повернул обратно. Помешал необычно сильный снегопад. К тому же, неожиданно быстро закончились все 45 килограммов взятого с собой провианта. Своим путешествием Эрик Ларсон собирался собрать немного денег в фонд исследования болезни Паркинсона, который страдал его друг, а также доказать, что велосипед – отличная замена загрязняющим воздух автомобилем, причем в любых погодных условиях. Впрочем, после этой полярной авантюры ему пришлось признать, что физическими возможностями человека тоже не стоит пренебрегать. Зато у Ларсона есть рекорд и упоминание в книге Гиннесса.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: he said, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
1: Реклама на Радио Мелодия.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
5: Предложение в аптеках. Апотека в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр. Лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата тербинофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Со вторника, 14 июля, 8 вузов Латвии начинают принимать заявления на программы бакалавриата также очно, свидетельствует информация на сайте Единой системы приема. Подать заявление можно в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Прием заявлений как очно, так и в электронном виде на портале Latvia.lv продлится до 20 июля. 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение. 23% и экономическую ситуацию 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет. А самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. На следующей неделе температура воздуха ощутимо понизится, прогнозируют синоптики. Согласно текущим прогнозам, в конце недели погоду будет определять циклон, поэтому во многих местах пройдут дожди. На следующей неделе дожди участятся, а температура воздуха понизится. И в некоторые дни, возможно, не превысит плюс 15, плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на этой неделе ожидается на 2-3 градуса выше нормы. Следующая неделя может быть на градус холоднее, чем обычно в июле. А в конце месяца и в августе в среднем прогнозируется теплая погода. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курземе будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 27 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Ка-чинг.
1: Реклама на Радио Мелодия.
2: The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
2: The Beatbox.
5: Билеты, билежу сервис.
6: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
7: Baltijas balvas.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Антонио Вивальди. Времена года. Весна. Цикл скрипичных концертов Антонио Вивальди, получивший название «Времена года», был написан предположительно в 1723 году. Каждый из этих знаменитых концертов в стиле барокко посвящен одному времени года и состоит из трех частей, соответствующих одному месяцу. Интересно, что заголовка «Времена года» в оригинальном композиторском варианте нет. Такое название появилось позже, когда исполнители концертов объединили их в единый цикл. Сам же Вивальди включал эти произведения в свой самый известный сборник — восьмой опус, состоящий из 12 скрипичных концертов. Каждому концерту времен года предшествует сонет, который настраивает слушателя на нужный лад. Кто был автором этих строк, до сих пор неизвестно. Предполагается, что это был сам Вивальди. Любопытно, но все сонеты очень четко соответствуют форме концертов. Внимательно сопоставив размер стихов и музыкальный рисунок времен года, исследователи пришли к выводу, что изначально была написана музыка, а стихи писались уже непосредственно на нее. Антонио Вивальди. Времена года. Весна.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В будущем в средней школе могут отказаться от сдачи экзаменов продвинутого уровня, заявила министр образования и науки Илза Индриксона. По ее словам, в Министерстве образования и науки начались обсуждения такой возможности, поскольку некоторые экзамены продвинутого уровня выбирают к сдаче лишь небольшое количество школьников. Кроме того, при поступлении студентов вузы в большинстве случаев оценивают общие результаты централизованных экзаменов, а не оценку, полученную за экзамен по конкретному углубленному курсу. Поэтому необходимо оценить, насколько требование обязательной сдачи экзаменов продвинутого уровня по-прежнему является обоснованным, отметила Индриксона. На портале общественных инициатив «Манабалс.ЛВ» начался сбор подписей за ограничение использования специальных звуковых сигналов или сирен кортежами государственных должностных лиц в ночное время. Автор инициативы Илья Клаченко предлагает установить, что с 23.00 до 7 утра кортежи государственных должностных лиц и сопровождающий их транспорт должны передвигаться, используя только проблесковые маячки. Включать сирены в этот период предлагается лишь в случае возникновения реальной угрозы безопасности или иной чрезвычайной ситуации. В настоящее время в 10 классы рижских школ зачислены 3067 абитуриентов. Еще 657 имеют статус «Приглашение подтверждено». Одновременно на этой неделе продолжается прием в учреждения профессионального образования, поэтому абитуриенты продолжают переходить из одного учебного заведения в другое. Это также влияет на движение очередей при поступлении в школы рижского самоуправления. Всего приглашения были отправлены 4515 уникальным абитуриентам, что составляет 85% от общего числа поступающих. В Рижской государственной первой гимназии и Рижской государственной второй гимназии классы практически полностью укомплектованы. По числу уже зачисленных учащихся и подтвержденных приглашений за ними следуют Рижская агинсканская государственная гимназия, Рижская государственная классическая гимназия и Рижская государственная третья гимназия. Рассылка приглашений зарегистрированным абитуриентам продолжится до тех пор, пока в учебных программах останутся свободные места. Рижское самоуправление призывает родителей и будущих старшеклассников своевременно принять решение после получения приглашения, подтвердить его или отказаться. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курзаме будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 27 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буллет Симс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буллет Симс АБЦ.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Вепрево колено. Одно из самых известных блюд чешской национальной кухни – вепрево колено, или колено по-чешски. Как можно догадаться из названия, представляет оно собой ногу поросенка. Нога запекается в пиве и подается с хреном, горчицей, зеленью и различными приправами по вкусу повара. Чаще всего в качестве гарнира используется кислая капуста. Появилось это блюдо еще в средние века, когда Чехия была частью немецкого королевства. Придумали вепрево колено рыцари во время одного из многочисленных походов. Готовить им приходилось самостоятельно из того, что удавалось добыть во время охоты. А поскольку чаще всего в лесах, находившихся на территории современной Чехии, попадались дикие свиньи, неудивительно, что вепрево колено быстро стало самым популярным в стране мясным блюдом. Для того, чтобы упростить процесс готовки, ногу запекали целиком, так что претендовать на одну порцию могли сразу несколько человек. И в наши дни колено готовится по оригинальному рецепту и, как следствие, в оригинальном объеме. Поэтому, заказывая на обед кулинарный символ Чехии, не стоит рассчитывать на то, что вы сможете в одиночку справиться с порцией вепрево колено.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Райффест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал в Зинтере. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
2: Реклама на радио «Мелодия».

И что с того, что льет как из ведра? Если ты по-настоящему счастлив, можно танцевать в лужах и петь, размахивая зонтами. «Singing in the Rain» — одна из самых узнаваемых песен в истории кино. Но мало кто знает, к моменту выхода одноименного фильма в 1952 году песне уже было почти 30 лет. Ее написали Артур Фрид и Насио Херб Браун в 1929-м. Первым исполнителем был Клифф Эдвардс, а сама песня звучала в музыкальной комедии «The Hollywood Review» 1929 года. С тех пор ее перепевали десятки исполнителей, но никто не дал ей такого импульса, как Джин Келли.

Фильм «Singing in the Rain» создавался вокруг уже существующих песен студии MGM. И эта композиция стала центром притяжения. Сцена, в которой Джин Келли, влюбленный, промокший, но счастливый, шагает по вечернему городу и поет, стала одним из самых культовых эпизодов в истории мирового кино. Зонтик, лужи, столб фонаря – все это еще потом десятилетиями будет цитироваться в рекламе, клипах, театре, мультфильмах. А сам Келли, между прочим, в тот день снимался с температуры под 39. Но даже лихорадка не помешала, потому что в этой песне действительно есть что-то, что лечит. Оптимизм не ироничный, а искренний. С тех пор песни исполняли Дорис Дэй, Джейми Каллум, Аретта Фрэнклин, Джуди Гарланд, Лайза Минелли.

была кавер-версия «Ont Mit Royal», которая в нулевых снова попала в британские чарты благодаря роли в рекламе стирального порошка.

0: Сегодня Singing in the Rain – это почти музыкальный символ состояния души. Когда все плохо, включаешь эту песню, и становится как-то легче. Ведь как пел Джин Келли: «Ну и пусть льет дождь на моем лице улыбка».
1: I'm

0: над янтарным берегом 2 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр. Европейский Союз введет возрастные ограничения для несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Об этом в понедельник, 13 июля, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она представила в Брюсселе доклад экспертной группы Евросоюза, которая в течение года работала над пакетом мер по борьбе с негативным влиянием соцсетей на детей и подростков. В докладе эксперты выступили за запрет на пользование соцсетями для детей младше 13 лет без присмотра родителей. Они также поддержали ограничения для подростков старшего возраста, в том числе, если онлайн-сервисы не смогут обезопасить их от формирования зависимостей и ограничить от сцен насилия и языка ненависти. «Совершенно очевидно, что нам необходимы соответствующие возрасту ограничения для социальных сетей. Речь не идет о том, могут ли дети пользоваться социальными сетями. Речь идет о том, когда и при каких условиях социальные сети могут получить доступ к нашим детям», – заявила фон дер Ляйен. По ее словам, до сентября Еврокомиссия объявит, каким образом рекомендации экспертной группы могут быть отражены в законодательстве ЕС. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курзаме будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 27 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: на Радио Мелодия.
1: Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Королевский парк Брюсселя. В 1880 году Бельгия отмечала 50-ю годовщину своей независимости. К этой важной дате король Леопольд II пожелал приурочить открытие одного из крупнейших парков Брюсселя. В историческом районе Лакен, на севере бельгийской столицы, к королевской резиденции прилегала обширная парковая территория. Ее-то и решено было благоустроить и превратить в общественный сад. Огромные пространства общей площадью 70 гектаров вместили и широкие зеленые лужайки, и цветущие газоны, аккуратно постриженные аллеи и участки густого леса. Одна из главных и по-настоящему весенних достопримечательностей как самого парка, так и всего Брюсселя – королевские оранжереи. Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакена имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящий цветочный рай на земле.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер северо-западный. Западные от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. При покупке нового жилья латвийцы ориентируются на более скромные бюджеты, чем жители Литвы и Эстонии, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу банка СЭП. На вопрос о том, сколько они готовы потратить на новое жилье, 35% латвийских респондентов заявили, что могут позволить себе жилую недвижимость стоимостью до 50 тысяч евро. А еще 31% рассматривают вариант жилья в ценовом диапазоне от 50 до 100 тысяч евро. В целом 66% жителей Латвии планируют свое будущее жилье в ценовой категории до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких людей почти в два раза меньше – 32% и 35% соответственно. Жилье стоимостью свыше 150 тысяч евро готовы купить 16% жителей Латвии, 33% литовцев и 44% жителей Эстонии. Сменить жилье в ближайшие 3 года планирует примерно каждый пятый житель стран Балтии. По данным СЭП, за последние полгода средний размер жилищного кредита в Латвии составлял около 100 тысяч евро, в Литве 119 тысяч, а в Эстонии 145 тысяч евро. В банке отмечают, что жители Латвии чаще ориентируются на меньшие бюджеты и более низкие ежемесячные платежи. Со вторника, 14 июля, 8 вузов Латвии начинают принимать заявления на программы бакалавриата также очно, свидетельствует информация на сайте единой системы приема. Подать заявление можно в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видзумскую высшую школу. Прием заявлений как очно, так и в электронном виде на портале Latvia.lv продлится до 20 июля. На следующей неделе температура воздуха ощутимо понизится, прогнозируют синоптики. Согласно текущим прогнозам, в конце недели погоду будет определять циклон, поэтому во многих местах пройдут дожди. На следующей неделе дожди участятся, а температура воздуха понизится. И в некоторые дни, возможно, не превысит плюс 15, плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на этой неделе ожидается на 2-3 градуса выше нормы. Следующая неделя может быть на градус холоднее, чем обычно в июле. А в конце месяца и в августе в среднем прогнозируется теплая погода. В среду, 15 июля, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Видзуме будет более облачно. Дневная температура составит от 21 до 26 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу ЦИПС-АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер «Шепах» в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицу ЦИПС-АБЦ.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
3: Билеты, Билишу сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Бонэйр. Остров Бонэйр, расположенный в Карибском море недалеко от Венесуэлы, является заморской территорией Голландии. Обычно его включают в группу Карибских Нидерландов, в которую также входят острова Саба и Синт-Эстатиус, хотя территориально они находятся достаточно далеко друг от друга. К тому же Бонэйр пользуется гораздо большей популярностью у туристов, чем два других голландских острова. Отдыхающих он привлекает своей историей, ландшафтом и подводным миром. Сам остров довольно необычный. Там практически нет деревьев, и большую часть занимают кактусы – единственные растения, которым вполне подходит неплодородная почва Бонэйра. Кстати, именно она в свое время стала причиной, почему на острове, в отличие от других территорий в Карибском море, не были разбиты плантации. Зато европейцы нашли там залежи соли и долгое время завозили на остров африканских рабов для работ на соляных копях. Для них были построены маленькие розовые домики, которые до сих пор сохранились в довольно хорошем состоянии и считаются одной из местных достопримечательностей. Звание другой достопримечательности Бонэйра принадлежит местной фауне. На острове обитают целые стаи фламинго. Посмотреть на них можно на соляном озере Готтемейр. Также на Бонэйре находится гнездилище этих птиц, но, к сожалению, доступ к ним для туристов закрыт. А вот с кем встреча точно не составит труда, так это с дикими ослами. Они появились на острове много веков назад, вместе с первыми европейцами, и, в отличие от пугливых фламинго, ведут себя очень дружелюбно с людьми. Однако главное, для чего приезжают на Бонэйр, это береговой дайвинг. Мало того, что береговая линия острова испещрена рифами и наводнена различными подводными обитателями, так и посмотреть на них можно за весьма скромную плату. Учитывая, что дайвинг на Бонэйре не предполагает выхода далеко в море, многие любители погружения не пользуются услугами профессиональных инструкторов, а снаряжение и сопутствующие услуги стоят там недорого по сравнению с другими Карибскими островами. Благодаря этому Бонэйр считается одним из наиболее бюджетных дайвинг-курортов в мире.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средние результаты централизованных экзаменов за год существенно не изменились. Далее об этом и других событиях более подробно. Средние результаты централизованных экзаменов в основных школах по сравнению с 2024-2025 учебным годом существенно не изменились, свидетельствуют предварительные результаты экзаменов. Выпускники основной школы в этом году сдавали централизованные экзамены по математике и латышскому языку, а также мониторинговую работу по одному из иностранных языков. Для сдачи экзамена школьникам нужно было набрать не менее 15%. На экзамене по латышскому языку средний результат школьников составил 56,2%. Это на 2,3% меньше, чем годом ранее. На экзамене по математике средняя оценка составила 54,8%, что на 1% пункт больше, чем годом ранее. Минимальный порог на экзамене по математике не преодолели 750 школьников. На экзамене по латышскому языку 150 школьников. По меньшей мере, один экзамен не сдали 818 учеников. Выпускники средних школ сдавали 5 обязательных экзаменов по латышскому языку, иностранному языку, математике, естественным наукам и по одному углубленному курсу. Для сдачи экзаменов школьникам необходимо было набрать не менее 20%. По сравнению с предыдущим годом в средних школах улучшились результаты централизованных экзаменов по латышскому и английскому языках на оптимальном уровне. На экзамене по латышскому языку средний результат школьников составил 58,9%, по английскому языку 67,3%. Более низкие результаты старшеклассники показали на экзамене по математике 42,4%. По сравнению с экзаменами по латышскому и английскому языкам, число не сдавших экзамен по математике значительно больше. 2591 школьник не набрал минимальную оценку. Из них 1599 учащихся 11 классов и воспитанники профессиональных учебных заведений. Экзамен по математике на оптимальный уровень также не сдали 660 учащихся 12 классов программ дистанционного обучения и 332 учащихся 12 классов общеобразовательных средних школ и гимназий. На экзаменах высшего уровня улучшились результаты по латышскому языку и литературе, английскому языку, немецкому языку, биологии, физике, химии, истории, социальным наукам, программированию, дизайну и технологиям, культуре и искусству. В этом году старшеклассники впервые в обязательном порядке должны были сдавать один из централизованных экзаменов на оптимальный уровень в области естественных наук. Самый высокий средний результат школьники показали на экзамене по химии – 53,2%. В этом году в основных школах в рамках централизованных экзаменов и мониторинговых работ оценивалось 47 647 работ, а в средних школах в рамках централизованных экзаменов – 74 646 работ. Завтра в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете «Радио Мелодия». В студию возвращается Олег Пека. И, конечно, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Когда говорят «электромобиль», мы уже почти не удивляемся. Но представьте себе электропаром – огромное судно, которое перевозит десятки грузовиков через море и при этом не шумит и не дымит.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Именно такой паром начал работать между Германией и Данией. Он называется The Baltic Whale – «Балтийский кит». И соединяет немецкий Путгарден с датским Редбю. Это один из самых оживленных транспортных маршрутов Северной Европы, по которому каждый день проходят сотни грузовиков с продуктами, промышленными товарами и автозапчастями. Самое интересное, что этот гигант ходит на аккумуляторах. На борту установлена одна из крупнейших в мире батарей для судов. Ее емкость составляет 10 мегаватт-часов. Этого хватает, чтобы полностью на электричестве пройти переправу за 45 минут. А затем, вдумайтесь, всего лишь 12 минут быстрой зарядки, и можно отправляться обратно. На всякий случай на судне поставили и обычные генераторы, но они нужны, как говорят, только для экстренных ситуаций. Компания Scandlines, которой принадлежит паром, поставила себе цель к 2040 году полностью отказаться от судов с вредными выбросами. И вот что любопытно. Мы часто представляем себе экологические технологии как что-то очень далекое и экспериментальное. Кажется, что они существуют пока что только на выставках или где-то там на красивых презентациях. А потом выясняется, что где-то совершенно буднично электрический паром уже вовсю перевозит сотни фур. Никто не устраивает праздник по этому поводу. Он просто работает, как когда-то начали работать первые электропоезда или первые лифты. Наверное, так и происходит настоящее будущее. Оно редко приходит под фанфары. Чаще всего оно появляется незаметно. Сначала кажется необычным, потом интересным, а через несколько лет мы уже искренне удивляемся, как вообще раньше обходились без этого. Возможно, лет через 20 дети будут также недоумевать, узнав, что огромные паромы когда-то постоянно выбрасывали в воздух клубы дыма. Примерно так же, как сегодня мы удивляемся фотографиям городов, где на каждой улице были телефонные будки. Будущее, оказывается, не всегда выглядит фантастически. Иногда оно просто тихо подплывает к причалу, 12 минут заряжается и снова отправляется в путь. Всем хорошего вечера. Пусть перемены вашей жизни тоже происходят спокойно, уверенно и только к лучшему. Оставайтесь на волне «Радио Мелодия».
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
3: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо. Пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается эфир на радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И вот когда слышишь слово «ограбление», сразу представляешь себе банк или ювелирный магазин. Но иногда преступники замахиваются на вещи, которые вообще невозможно оценить только деньгами, потому что это часть мировой истории. Именно такая история произошла в знаменитом Лувре. Причем спустя несколько месяцев после громкого преступления следствие получило неожиданное продолжение. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Двое главных подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра в столице Франции и Париже заявили, что ими руководил неизвестный. Об этом пишет «Le Monde» со ссылкой на данные допроса. Согласно информации, 40-летний нелегальный таксист Абдулай Н. и 36-летний безработный алжирец Геламала А. в октябре прошлого года проникли в галерею Аполлона и похитили часть драгоценностей французской короны. Грабители с болгарками поднялись на балкон музея с помощью подъемника, украли украшения и скрылись на скутерах. Их арестовали спустя неделю после ограбления, обвинили в краже в составе организованной группы и поместили под стражу. В июне мужчин доставили к следователям для очередного допроса. Ранее они не раскрывали детали преступления. По словам обвиняемых, их действиями руководил неизвестный заказчик, нанявший их за несколько дней до инцидента. Абдулай Н. согласился на эту работу из-за плачевного финансового положения. Неизвестный пообещал мигранту 15-20 тысяч евро. Мужчина также признался, что знал о планах ограбления Лувра, в то время как его подельник Геламала А. якобы считал, что грабит ювелирный магазин. «Я бы никогда туда не пошел, если бы знал», — уверяет он, сообщив, что получил гонорар в 20-25 тысяч евро. Отметим, что ограбление произошло 19 октября. Тем утром двое задержанных получили инструкции и встретились с двумя неизвестными. Вместе они направились к Лувру. По прибытии они надели желтые жилеты и под подъемником поднялись на балкон. Мужчины проникли внутрь и начали болгарками вскрывать витрины. В общей сложности преступники забрали 8 украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам, общей стоимостью 88 миллионов евро.
1: Вообще, почти каждое громкое ограбление со временем начинает напоминать кино. Появляется загадочный организатор, которого никто не видел. Исполнители рассказывают, что выполняли лишь чужие указания. Кто-то говорит, что не знал вообще, куда шел. А кто-то уверяет, что рассчитывал совсем на другое. И вот теперь следователям приходится отделять правду от попыток облегчить собственную участь. Но знаете, что в этой истории впечатляет больше всего? Не стоимость драгоценностей, хотя сумма действительно огромная, а то, что такие вещи – это не просто украшения. Это часть истории Франции, свидетели нескольких эпох, предметы, которые пережили революции, войны, смену правителей. Поэтому кража из музея – это всегда не только преступление против собственности, но и попытка украсть часть общей памяти. Хочется верить, что все похищенные ценности удастся вернуть, потому что настоящее место таких сокровищ не в чьей-то тайной коллекции, а там, где их могут увидеть миллионы людей. Ну а что касается загадочного заказчика, история знает немало случаев, когда главный герой детектива появляется лишь в самом конце. Так что, похоже, в этой истории последняя глава еще не написана. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы рассказываем о самых интересных событиях мира.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтери». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. И вот многие из нас начинают утро по всем правилам здорового образа жизни. Стакан свежевыжатого сока, яблочко, там, апельсин или какой-нибудь другой фрукт. Кажется, что лучшего завтрака и придумать нельзя. Но врачи напоминают, даже самые полезные продукты могут принести не пользу, а дискомфорт, если есть их не вовремя. О том, почему фрукты не всегда стоит есть на пустой желудок, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
7: Традиция начинать утро со свежих фруктов или стакана сока прочно закрепилась в сознании как эталон здорового питания. Однако для многих такой завтрак оборачивается не бодростью, а болью в животе, изжогой и вздутием. Разобраться в причинах помогла врач-диетолог Дарья Русакова. Практически все фрукты содержат органические кислоты. Попадая в пустой желудок, они активно воздействуют на его стенки. Органические кислоты могут раздражать слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно если она уже повреждена, объясняет эксперт. Второй важный компонент – фруктоза. При избыточном потреблении она может не усваиваться полностью и попадать в толстую кишку, где становится питательной средой для бактерий. Запускается процесс брожения, следствием которого становятся вздутие, спазмы и диарея. Третий фактор – грубая клетчатка. Она может механически раздражать стенки желудка, особенно при хроническом гастрите или колите. У людей с нарушением толерантности к глюкозе сладкие фрукты натощак приводят к резкому повышению уровня сахара в крови, за которым следует мощный выброс инсулина. Затем сахар стремительно падает, что вызывает внезапную усталость, раздражительность и сонливость. Для абсолютно здорового человека употребление фруктов натощак может пройти без последствий. Все зависят от индивидуальных особенностей и наличия хронических заболеваний. Оптимально есть фрукты в первой половине дня в качестве перекуса или через 2 часа после основного приема пищи.
6: Вообще, здоровое питание – это удивительная вещь. Чем больше о нем узнаешь, тем чаще выясняется – универсальных рецептов почти не существует. Одному человеку яблоко натощак придаст энергии на полдня, а другой через полчаса начнет искать ближайшую аптеку. К Кстати, и то, и другое совершенно нормально. Наверное, именно поэтому врачи все чаще говорят не о модных диетах, а об индивидуальном подходе. Организм у каждого из нас свой. И то, что прекрасно работает у соседа, совсем не обязательно подойдет вам. Есть еще одна мысль. Мы иногда слишком упрощаем понятие «полезный продукт». Кажется, если фрукт полезен, значит, его можно есть в любом количестве и в любое время. Но питание – это как хороший оркестр. Важно не только, какие инструменты играют, но и когда они вступают. Так что фрукты никуда не исчезают из здорового рациона. Просто для многих людей лучше оставить их на более подходящее время, а утро начинать с полноценного завтрака, который даст энергию и не заставит желудок протестовать. И, пожалуй, это хороший принцип вообще для всей жизни. Даже самые хорошие вещи работают лучше, если появляются вовремя. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы любим советы, которые помогают чувствовать себя лучше без лишних крайностей.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пека. Знаете, говорят, любовь невозможно измерить. Хотя в Бразилии только что попытались это сделать. Бразильская пара попала в Книгу рекордов Гиннесса, поцеловавшись 195 раз всего лишь за 30 секунд. Если посчитать, получается, что это больше 6 поцелуев в секунду. Тут уже невольно начинаешь думать не о романтике, а о хорошем чувстве ритма.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Тоже установил этот мировой рекорд. А эти герои 32-летний Ренато Байма Гайя и его девушка 33-летняя Наира Роберта Рибейру де Маринис. Слушайте, прямо название, имена как в каком-то бразильском сериале. После победы Ренато с гордостью заявил, что теперь у них есть официальное доказательство того, что они, цитирую, «лучшая пара в мире». Правда, для самого Ренато рекорды – это дело привычное. Раньше он уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса за самую быструю установку и падение 10 книг. Еще попал за невероятную гибкость стопы. И вот теперь очередь дошла до поцелуев. Останавливаться, кстати, пара не собирается. Следующая цель уже намечена – мировой рекорд по количеству поцелуев за одну минуту. И вот тут становится любопытно. Мы живем в эпоху, когда все хочется перевести в цифры. Шаги считает телефон, сон измеряют часы, настроение предлагают оценить по 10-бальной шкале. Даже любовь, кажется, кому-то хочется выразить в количестве сердечек, лайков или, скажем, поцелуев за 30 секунд. Хотя самое ценное ведь обычно происходит как раз там, где никакие цифры не работают. Ведь никто тебя никогда не спросит, сколько раз тебя поцеловали. Гораздо важнее, кто это сделал и почему. Наверное, в этом и есть прелесть подобных рекордов. Никто всерьез не собирается превращать свидание в спортивную дисциплину. Это просто веселая игра, которая напоминает, иногда взрослым людям тоже полезно немного подурачиться. Потому что любовь, в которой совсем нет игры, юмор, легкости, она быстро становится чем-то слишком серьезным. Так что рекорды рекордами, а лучший поцелуй – это все-таки не самый быстрый, а тот, который хочется повторить даже без секундомера и судей из Книги рекордов Гиннесса. Хорошего вам вечера. Берегите тех, кого хочется обнимать, не ради рекордов, а просто потому, что они рядом. И, конечно, оставайтесь на волне радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Внимательно следим за тем, как развиваются события на магистралях и улицах латвийской столицы. Трафик в городе непростой. В первую очередь тому виной дорожные работы и крупная пробка на Карля Ульманя Гатве в направлении Юрмалского шоссе. Об этом рассказывает автоледи Шашана.
2: А я не понимаю, что здесь происходит. Солдатики стоят, там какие-то работы идут, а что дальше, я не знаю. Они правую полосу сняли от Лепая, снята правая полоса, движение влево и возле пожарки, потом перестроение в правую.
1: Спасибо, Шашане. Ну а сама пробка сейчас минут на 25-30, начиная от спуска с Островного моста. Это самое проблемное место в городе, его желательно объехать либо через Марупе, либо с другой стороны через Иманту. В общем и целом, на мониторе уже 6 баллов с хвостиком, более 30 заторов. Но все самое интересное только начинается. Вы тоже, друзья, не стесняйтесь присылать сообщения на дорожные темы, особенно о том, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через Ватсап. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного продолжения дня и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацките». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена» и «Венеция и Неаполь» Ференца Листа. В пятницу, 17 июля в 19 часов, в Доме Черноголовых. Билеты ХБФ ЛВ и Билишу Сервис.
5: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
6: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеш Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
7: Виа Монте Наполеоне. Одна из центральных улиц Милана, Виа Монте Наполеоне, получила свое имя в 19 веке во время правления Наполеона. Правда, жители и частые гости столицы мировой моды привыкли называть ее кратко – Монте Напо. Прежде чем предстать перед нами в своем теперешнем роскошном облике с витринами элегантных магазинов и дорогими ресторанами, Монте-Напо претерпело огромное количество изменений. В 5-6 веках до нашей эры на месте этой улицы был крепостной ров, а при императоре Максимилиане – городская стена. Позже здесь находился монастырский квартал, но в конце 18 века, когда были упразднены духовные ордена, улица снова изменила свой внешний вид, была полностью перестроена и стала излюбленным местом жительства итальянской аристократии. Здесь стали отстраивать особняки зажиточные горожане. В середине 20 века Монте-Наполеоне предстает в новом амплуа. Милан становится столицей моды, и неудивительно, что на одной из самых престижных улиц города обосновываются известные дизайнеры и открываются шикарные магазины. Сейчас Монте-Напо считается одной из важнейших улиц в мире моды, такой же, как Бонд-стрит и Оксфорд-стрит в Лондоне, Фубур Сен-Оноре в Париже и Виа Кондотти в Риме.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Центр защиты прав потребителей выявил недочеты в применении сниженной ставки НДС на продукты питания. Далее об этом и других событиях более подробно. Центр защиты прав потребителей провел проверки после введения сниженной ставки налога на добавленную стоимость для 4 групп продуктов питания – яйца, молоко, свежее мясо, птица, хлеб. И пришел к выводу, что в целом коммерсанты применяют новое регулирование корректно. По данным центра, отдельные случаи несоответствия были выявлены преимущественно у небольших предприятий розничной торговли. В общей сложности в начале июля центр провел 64 проверки в 7 случаях. К соответствию товаром не была применена сниженная ставка НДС в размере 12%. Нарушения наблюдались главным образом в первые дни после вступления требования в силу и были обусловлены человеческим фактором. Выявленные недочеты были в основном устранены непосредственно в ходе самих проверок. В центре подчеркнули, что текущая цель проверок не заключается в оценке добросовестности или недобросовестности конкретных коммерсантов. Проверяя правильность отображения цен, специалисты центра для конкретных групп продуктов питания одновременно убедились, правильно ли для таких товаров применяется та или иная ставка НДС. В случаях выявления нарушений коммерсанты информировались о требованиях и им предлагалось устранить недочеты. Центр защиты прав потребителей напоминает, что покупателям желательно обращать внимание как на ценники, так и на чеки, проверяя, чтобы к соответствующим товарам – хлебу, молоку, мясу, птице, яйцам – применялась ставка НДС в размере 12%. Сниженная ставка НДС распространяется и на акционные товары, если они относятся к указанным категориям. Чтобы способствовать честному переносу сниженной ставки НДС на конечные цены, Министерство экономики выступило с инициативой «Честный участник снижения НДС». Коммерсантам, желающим продемонстрировать добросовестный подход и честный перенос снижения ставки НДС на конечную цену для потребителей, предлагается присоединиться к этой инициативе и подать заявку на получение подтверждающего знака «Честный участник снижения НДС». Заполняя такое подтверждение, предприятие подтверждает, что обеспечит справедливый перенос снижения налоговой ставки на конечные потребительские цены и получает право использовать визуальный знак инициативы в своих торговых точках. Завтра в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю доброго вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И знаете, вот тема для разговора достаточно, мне кажется, и романтичная, и серьезная. Помните ли вы свое первое свидание? Скорее всего, оно было немного неловким. Кто-то опоздал, кто-то не знал, куда девать руки, разговор мог зависать, и наступала та самая неудобная тишина, которая тогда казалась вечностью. И вот оказывается, что сегодня таких историй становится все меньше.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Свежие исследования показывают, что представители поколения Z, то есть те самые зумеры, гораздо реже заводят романтические отношения, чем предыдущие поколения. Если раньше, к началу взрослой жизни, опыт отношений был примерно у 3 человек из 4, то сейчас только примерно у половины. Есть и любопытная цифра из-за рабочей жизни. За последний год роман на работе случался лишь у 16% молодых сотрудников, а вот буквально годом раньше таких было 21%. Психологи говорят, что дело не только в романтике. Любые отношения – это тренировка общения. Ведь нужно познакомиться, уметь поддержать разговор, услышать отказ и не рассыпаться на части. Иногда извиниться, иногда найти компромисс. Иногда честно сказать то, что говорить совсем не хочется. Именно эти навыки потом неожиданно оказываются полезными уже совершенно в другой жизни, когда нужно поговорить с начальником о повышении зарплаты, договориться с коллегами или спокойно решить конфликт. Получается, что первое свидание – это не только про любовь, это еще и первый экзамен по человеческому общению. Конечно, времена меняются. Сегодня знакомятся совсем иначе. Не в очереди за билетами, не на танцах и даже не всегда через друзей. Один свайп, и перед тобой сотни новых лиц. Парадокс в том, что выбор стал почти бесконечным, а живого общения стало гораздо меньше. Наверное, потому, что переписку всегда можно отложить на потом. Сообщение можно переписать 10 раз. Неудобную паузу убрать же невозможно, ее просто нет. И вот в настоящем разговоре приходится быть собой, со всеми запинками, неловкими шутками, неожиданными вопросами. И знаете, может быть, именно поэтому мы так хорошо помним свои первые свидания. Не потому, что они были идеальными, а потому, что они были настоящими. Так что если судьба вдруг подарит вам возможность познакомиться с интересным человеком, да не через экран, конечно, а вживую, не спешите отказываться. Возможно, именно несколько неловких минут станут началом очень хорошей истории. Хорошего вам вечера, почаще смотрите друг другу в глаза, а не только в экраны, и, конечно, оставайтесь на волне радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В картине трафика в латвийской столице происходят изменения. Загруженность дорог подобралась к отметке 70%, и 7 баллов уже не за горами. Дороги заполнились транспортом, правда, не под завязку, это ж не осень и не весна, но в любом случае дорожные работы создают существенные и даже крупные затруднения. Вот как на Карля Ульмане-Гатве в направлении Юрмалского шоссе. Как разъяснила в своем сообщении наша слушательница Шашана, на участке от улицы Лепая практически до улочки Мазербес, ведущей к Спице, снят асфальт в правом ряду. Движение по левой полосе, ну а затем поток возвращается в правый ряд. Здесь пробки от съезда с островного моста можно оставить более получаса. Ну а рекомендация либо поскучать в заторе, либо объехать через Марупе по улице Венспилс или вообще, если вам в сторону Юрмалы, через Иманту или Золитуде. В общем, варианты есть и можно найти оптимальный маршрут. Еще один крупный затор протянулся по улице Валдемара через Вантовый мост до улицы Мелнсила. Сегодня не жарко, да и солнце закрыто облаками, поэтому желающих поехать к морю, к водоемам и на природу не так много. Это тоже заметно на интерактивной карте, на выезд из города очередей больших нет. В общем, остаемся на чеку и будем взаимовежливыми на дорогах. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
3: «Мэнес Аптека» приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфонс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ», «Лапсердивас», «Миссии». «Мэнес Аптека» – рецепт твоего здоровья.
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу сервис».

масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Вот замечали ли вы такую закономерность? Как только на работе начинается аврал, времени ни на что не хватает. Домой приходишь поздно, и вдруг обнаруживаешь, что любимые джинсы почему-то стали сидеть чуть теснее. Многие думают, что во всем виноват стресс, но специалисты говорят, сам по себе стресс редко прибавляет килограммы. Обычно он просто запускает целую цепочку привычек, которые незаметно делают свое дело. Подробнее Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Многие замечают, что вес начинает расти именно в периоды сильной загрузки на работе, и дело здесь часто не в самом стрессе, а в том, что он тянет за собой. Об этом рассказала Ольга Дериндерева-Куртова, специалист по адаптивной физической культуре и спорту. Переедание, мало движения, сбитый сон, постоянная усталость – вот с чем на самом деле приходится бороться. Кто-то заглушает утомление сладостями и фастфудом, кто-то просто перестает следить за тем, сколько ест после тяжелого рабочего дня. После переработок обычно не остается ни энергии, ни времени, ни на спорт, ни на прогулку, ни на нормальное восстановление, объяснила она. В итоге получается стандартная связка. Меньше движения, хуже сон, более калорийная еда и вес начинает расти. Когда работы много и времени не хватает, нормальные приемы пищи заменяются перекусами. Кофе вместо завтрака, что-то быстрое из холодильника в офисе. А полноценно поесть человек часто садится только позже вечером, когда обмен веществ настраивается на сон, отметила тренер. Плюс у многих включается пищевое вознаграждение. Вечером хочется наградить себя за трудный день чем-то вкусным или бокалом алкоголя. Самый надежный способ – один раз выделить время на составление рационов. Сейчас это легко делает ИИ. Укажите БЖУ, предпочтительные для вас продукты, аллергены и так далее. Готовьте сразу на несколько дней и формируйте приемы пищи по контейнерам. Привычка не самая простая, но сформировать ее реально.
1: Вообще организм очень не любит, когда мы живем в режиме «еще чуть-чуть потерплю». Неделю потерпим, потом еще неделю, а потом как-нибудь выспимся, начнем правильно питаться и обязательно займемся спортом. Только вот это потом почему-то все время откладывается. Самое интересное, что лишние килограммы часто появляются вовсе не из-за одной большой ошибки. Они закладываются из десятков маленьких. Не позавтракал, вместо обеда выпил кофе, вечером наградил себя пиццей за тяжелый день, не пошел гулять, потому что устал, лег спать далеко за полночь. По отдельности, может быть, каждое вот из этих пунктов кажется пустяком, а вместе постепенно все это меняет самочувствие и вес. Ведь и забота о себе – это не подвиг, а множество небольших решений, которые принимаются каждый день. И, пожалуй, самое важное – не забывать, что отдых тоже входит в список рабочих обязанностей, только перед самим собой. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы любим новости, которые помогают не только работать с удовольствием, но и жить в хорошем ритме.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер северо-западный. Западные от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. На море до плюс 21.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Цинтари. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
3: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И знаете, вот есть один такой интересный парадокс. Работу свою можно очень любить. С удовольствием приходить в офис, с интересом браться за новые проекты. А вот в какой-то потом момент поймать себя на мысли, а почему все это перестало меня радовать? И дело далеко не всегда в профессии. Иногда причина кроется совсем в другом. О том, почему даже любимая работа начинает нас утомлять, расскажет Виталий Дубский.
3: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Сотрудники теряют интерес даже к любимому делу из-за однообразия, токсичного коллектива, переработок и карьерного тупика. Об этом рассказала независимый HR-специалист Зулия Лойкова. По словам эксперта, даже любимая работа может начать раздражать, если она превратилась в рутину с однотипными задачами. Потеря интереса к своему делу также может быть связана с коллективом, в котором сложились напряженные отношения. Также влияют долгое отсутствие отпуска, переутомление, переработки. Возможно, человек устал, делает работу за себя и за коллег, накопилась обида и раздражительность. Важно учитывать и личные обстоятельства, когда сотрудник занят 24/7, отвлекаясь на личные задачи, отметила Лойкова. Сотрудникам, которые потеряли интерес к ранее любимой работе, эксперт посоветовала взять лист А4, разделить его на две колонки. В левую записать объективные факты, например, «я работаю 12 часов в день», а в правую – эмоциональные реакции, к примеру, «чувствую, что меня эксплуатируют». Так проще будет отделить реальность от личной интерпретации. Затем подумать, что можно изменить сейчас. Например, поговорить с руководителем. Возможно, переведут на другой проект, снизят нагрузку. Важно понимать, как вы можете повлиять на ситуацию, дополнила Лойкова. Важно позаботиться о личных границах, подчеркнула специалист. Нужно учиться говорить «нет» дополнительным задачам, если они не оплачиваются, особенно когда человек перегружен. Отделять рабочее время от личного, не проверять почту, не брать задачи домой, если это не обсуждалось и не оплачивается. Оптимизировать рабочее место, убрать лишнее, что отвлекает, добавить то, что создает уют.
4: Наверное, самое опасное в усталости – то, что она приходит не сразу. Не бывает такого, что утром проснулся и вдруг полностью разлюбил свою работу. Чаще всего все это происходит постепенно. Чуть больше переработок, чуть меньше отдыха. Потом начинаешь отвечать на письма вечером, потом уже в выходные. И вот однажды понимаешь, что твоя работа заняла почти все пространство вокруг. Очень понравился мне совет психолога разделить лист бумаги на две части. С одной стороны написать факты, например, «я работаю по 12 часов», а с другой – свои чувства. Иногда уже этого достаточно, чтобы увидеть, проблема вовсе не в профессии, а в том, что баланс давно нарушился. Есть еще одна мысль. Если человек устает от работы время от времени, это нормально. Если он устает от нее постоянно, просыпается уже без сил, с тревогой думает о понедельнике, значит, организм пытается сказать что-то важное. Главное – услышать его вовремя. Потому что хорошая работа должна забирать силы, но и давать их обратно. Через интерес, развитие, общение и, конечно, ощущение, что то, чем ты занимаешься, действительно имеет смысл. А вот если этого давно не происходит, ну, возможно, пора менять не профессию, а что-то в том, как устроена сама работа. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы любим новости, которые помогают лучше понимать не только мир вокруг, но и самих себя.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пека. Невероятная совершенно история, поверить в нее, конечно, трудно, но, оказывается, даже пауки иногда умеют улыбаться, по крайней мере, если смотреть им на спину.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые обнаружили в Гималаях новый вид крошечного паука с удивительным рисунком на теле. На его спинке яркий узор, очень похожий на улыбающееся лицо. И что самое интересное, что почти такой же паук более 100 лет известен на Гавайях. Его так и называют – паук со счастливым лицом. Разумеется, исследователи сначала решили, что нашли дальнего родственника. Но анализ ДНК преподнес неожиданный сюрприз. Никакого близкого родства нет. Эти два вида разделяют тысячи километров, и эволюция независимо пришла к одному и тому же рисунку. Получается, что природа словно дважды нарисовала одну и ту же улыбку, причем на разных концах Земли. Пока вопросов больше, чем ответов. Ученые до сих пор не знают, зачем вообще этим паукам такой необычный узор. Возможно, он помогает отпугивать хищников, возможно, маскирует, а может быть, выполняет какую-то совершенно неожиданную задачу. Но факт остается фактом. Одинаковая идея родилась у природы дважды. И вот знаете, ведь с людьми происходит почти то же самое. Иногда два человека, которые никогда не встречались и живут в разных странах, одновременно придумывают похожие изобретения. Писатели независимо друг от друга пишут книги на одну и ту же тему. Композиторы сочиняют удивительно похожие мелодии. Даже в повседневной жизни бывает так. Рассказываешь другу свою гениальную идею, а он улыбается и говорит: «Забавно, вчера я думал как раз о том же самом». Наверное, хорошие идеи существуют где-то в воздухе. И если время для них пришло, кто-нибудь обязательно их найдет. Природа показывает это уже миллионы лет. Она не боится повторяться, если решение оказалось удачным. И, может быть, нам тоже не стоит переживать, если кто-то уже сделал что-то похожее. Ведь ценность не только в том, чтобы придумать первым. Иногда гораздо важнее сделать это по-своему. А улыбка, пусть даже на спине маленького паука, лишний раз напоминает: мир все еще умеет нас удивлять. Хорошего вам вечера, и пусть сегодня вам почаще встречаются улыбки. Настоящие, а не только нарисованные природой. Оставайтесь на волне «Радио Мелодия».
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на «Радио Мелодия».
2: Я уезд пятый вой мувасарай, лыву аквапарка.
3: Мама стоит дирбет мус. Слыткал на него с уденс плюс. Уденс приеки, бэрнес гайда. Его стыкнилт камес смайда.
2: Поздравляю с аттракциас. Саула на вассарас клубмале. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
3: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
2: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
5: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
6: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия. Кулинарная энциклопедия Радио Мелодия.
7: Вепрево колено.
8: Одно из самых известных блюд чешской национальной кухни – вепрево колено, или колено по-чешски. Как можно догадаться из названия, представляет оно собой ногу поросенка. Нога запекается в пиве и подается с хреном, горчицей, зеленью и различными приправами по вкусу повара. Чаще всего в качестве гарнира используется кислая капуста. Появилось это блюдо еще в средние века, когда Чехия была частью немецкого королевства. Придумали вепрево колено рыцари во время одного из многочисленных походов. Готовить им приходилось самостоятельно из того, что удавалось добыть во время охоты. А поскольку чаще всего в лесах, находившихся на территории современной Чехии, попадались дикие свиньи, неудивительно, что вепрево колено быстро стало самым популярным в стране мясным блюдом. Для того, чтобы упростить процесс готовки, ногу запекали целиком, так что претендовать на одну порцию могли сразу несколько человек. И в наши дни колено готовится по оригинальному рецепту и, как следствие, в оригинальном объеме. Поэтому, заказывая на обед кулинарный символ Чехии, не стоит рассчитывать на то, что вы сможете в одиночку справиться с порцией вепрево колено.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Увеличилось число учеников основной школы, не сдавших централизованные экзамены. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом году по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось число учащихся основной школы, не сдавших хотя бы один централизованный экзамен, свидетельствуют предварительные результаты. Число учеников, не сдавших один экзамен, выросло более чем вдвое, с 376 до 818. Количество не сдавших два экзамена увеличилось с 53 до 82. Минимальный порог на централизованном экзамене по математике не преодолели 750 учеников или 4,7%. Всех сдававших. На экзамене по латышскому языку минимальную оценку не получили 150 учеников или 0,95 сдававших. В этом году минимальный порог для сдачи централизованных экзаменов в основной школе был повышен с 10 до 15%. Однако даже при сохранении прежнего 10% порога число не сдавших экзамены увеличилось бы с 441 до 487. На экзамене по математике результат ниже 10% показали 314 учеников. Еще 436 получили от 10 до 15%. На экзамене по латышскому языку менее 10% набрали 56 учеников. Еще 94 получили от 10 до 15%. В среднем образовании наибольшие трудности в этом году вызвал экзамен оптимального уровня по математике. Его не сдали 16,44% учащихся, тогда как экзамен по латышскому языку не сдали 0,93%, а по английскому 2,15% сдававших. В общей сложности минимальный 20% порог на экзамене оптимального уровня по математике не преодолел 2591 ученик. Из них 1599 были учащимися 11 классов и воспитанниками профессиональных учебных заведений, 660 учащимися 12 классов программ дистанционного обучения, 332 учащимися 12 классов общеобразовательных средних школ и гимназий. В этом году впервые обязательным стал один из централизованных экзаменов по естественным наукам для учащихся, не сдававших мониторинговую работу по естественным наукам и не выбравших экзамен высшего уровня. Один из экзаменов по естественным наукам сдавали 4375 учащихся, из которых 124 не преодолели минимальный порог. В их числе 89 учащихся программ дистанционного обучения. Министр образования и науки Илза Индрексен во вторник заявила, что централизованные экзамены обеспечивают единую и прозрачную оценку знаний учащихся и одновременно являются необходимым условием для продолжения обучения в средней и высшей школе. По ее словам, система экзаменов развивается в правильном направлении. Однако, необходимо искать решение, чтобы экзамены не становились препятствием для дальнейшего образования и профессионального развития молодежи. Особое внимание, по мнению министра, следует уделить выпускникам 9 классов, не сдавшим централизованные экзамены. Индрексен считает, что в настоящее время предложение программ профессионального образования для таких молодых людей ограничено, поэтому необходимо расширять возможности получения профессии и снижать риск повторного обучения в том же классе. Подробный анализ результатов по типам школ и образовательным программам будет подготовлен осенью после завершения рассмотрения апелляций. Апелляции по результатам централизованных экзаменов основной школы можно подать до 27 июля, по экзаменам средней школы до 4 августа. Завтра в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот представьте себе, перед тренировкой вам предлагают не съесть кусочек шоколада, а просто его понюхать. И, как выясняется, в этом может быть смысл.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Малазийские ученые провели небольшой эксперимент с участием 23 молодых мужчин, которые регулярно занимаются в тренажерном зале. Перед силовыми упражнениями участникам давали понюхать один из трех вариантов. Аромат темного шоколада, молочного шоколада или обычной воды. А вот дальше начиналось самое интересное. Те, кто вдыхал запах темного шоколада, выполняли больше повторений при разгибании ног на тренажере и даже делали в среднем на один подход больше, чем остальные. При этом сами участники не чувствовали, что нагрузка стала легче. По шкале ощущений тренировка казалась такой же тяжелой. Ученые предполагают, что все дело в чувстве голода. Все участники приходили на тренировку натощак, а запах темного шоколада, судя по всему, немного снижал аппетит. Организм переставал отвлекаться на мысли о еде, и сил на упражнение словно становилось больше. Конечно, исследование это пока небольшое. Всего лишь 23 человека, только мужчины и только один вид упражнения. Так что делать вывод, что аромат шоколада заменит вам спортивное питание, пока точно рано. Но сама идея очень любопытная. Мы-то привыкли думать, что запах нужен только для удовольствия, чтобы почувствовать аромат кофе по утрам, ну или свежей выпечки по дороге домой. А вот оказывается, нос – это еще и мощный пульт управления нашим состоянием. Один запах способен вернуть воспоминания 20-летней давности. Другой мгновенно вызывает чувство уюта. Третий запах предупреждает об опасности. И вот теперь выясняется, что некоторые ароматы, возможно, даже помогают чуть дольше не сдаваться во время тренировки. Вообще, чем больше ученые изучают человеческий организм, тем чаще оказывается, что мы устроены гораздо сложнее, чем казалось. Иногда мозгу достаточно не таблетки, а просто запаха. Небольшого чуда, а маленького сигнала. Так что, если сегодня вечером почувствуете аромат хорошего темного шоколада, не спешите сразу искать плитку. Возможно, вашему организму уже стало немного приятнее даже еще до первого кусочка. Хорошего вам вечера, пусть в жизни будет больше ароматов, которые поднимают настроение и придают сил, и оставайтесь на волне радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ну что ж, завечерело в латвийской столице. Дорожная обстановка после часа пик начала постепенно улучшаться. Для сравнения скажу, что на максимуме примерно в половине шестого на мониторе было 8 баллов. Загруженность дорог превысила средний уровень для этого времени на 18%, а монитор зафиксировал 72 затора. К этой минуте все основные показатели существенно снизились от 4 до 5 баллов. Ну что ж, у нас быстро разъезжаются после 6 часов. При этом остаются сложные места. Самый крупный затор на Карля Ульманя Гатве со стороны островного моста до улочки Мазербес. В правой полосе от улицы Лепес снят слой асфальта, движение осуществляется по левому ряду, ну а затем возвращается в правый ряд. Те, кто едут в заторе, сами все увидят. Это не единственное затруднение в городе. Еще об одном месте дорожных работ рассказал водитель грузовика Александр Карташов. Мы послушаем его сообщение в завершении выпуска. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем приятного вечера и безопасного движения.
2: Добрый вечер. Дорожная информация от тайного агента Александра. Вот на Пернуас, это уже как выезд на Деглова, небольшая пробочка, потому что полосы перекрыли одну, и как бы все с одной полосы происходит. Саша, минут 10-15 придется послушать наше любимое радио. Как-то так. Всем удачи.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
5: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ. Лапсердибас. Миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья. Yesterday.

0: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
1: Билеты, Билишу сервис.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», и вот наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились со статьей BBC, посвященной жизни Жана Поля Гетти, который в свое время считался самым богатым человеком в мире. Как сочеталась баснословная роскошь его поместья и крайняя скупость, проявлявшаяся даже в установке платных телефонов для гостей, вот обо всем об этом они расскажут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Вы знаете, обычно такие огромные деньги, ассоциируются у нас с абсолютной свободой. Но вот если посмотреть на нефтяного магната Джона Пола Гетти...
3: Ага, чье состояние на сегодняшние деньги оценивалось бы, где-то в 23,5 миллиарда долларов.
2: Да, совершенно безумная цифра. И при этом этот человек, принимая гостей в своем роскошном историческом особняке, брал и устанавливал для них платные таксофоны.
3: Это просто в голове не укладывается.
2: Вот именно. И сегодня в нашем детальном разборе материалов мы как раз исследуем психологию вот этого экстремального богатства. Я хочу попытаться понять, почему обладание целой империей далеко не всегда приносит чувство защищенности.
3: Это, скажем так, действительно поразительный феномен. На примере Гетти мы прямо видим, как капитал может, полностью изменить когнитивные установки человека.
2: Превратив его жизнь в какую-то вечную борьбу с угрозами, да?
3: Именно. Как с вымышленными, так и с вполне реальными. Общество же как привыкло думать, миллиарды снимают вообще все ограничения.
2: О, да. Но для Гетти богатство означало просто жесткую, доходящую до полного абсурда экономию. В наших источниках есть такие классные детали. Например, он мог ждать у входа на выставку собак?
3: Ждать, пока организаторы не снизят цену на билет под вечер, да? Я читала об этом.
2: Точно. Или вот еще, он специально ужинал в ресторанах очень поздно, чтобы, не доплачивать за игру оркестра. Он ведь сам цитировал свои же ощущения, говорил, что никогда не чувствовал, что купается в деньгах.
3: И здесь важно понять вот эту первопричину. Почему вообще при миллиардах возникает такая тотальная, бережливость? Это же не просто банальная жадность.
2: А что тогда?
3: Как физическая потеря контроля.
2: То есть контроль над копейками создает у него иллюзию контроля над хаотичным миром?
3: Абсолютно верно.
2: Я вот тут подумал, у меня возникает такая аналогия. Это как, купить роскошную яхту, но при этом заставляет своих гостей грести веслами, просто чтобы сэкономить на топливе.
3: Ого, отличное сравнение. У тебя есть идеальная машина для свободы, но ты сам себя в ней ограничиваешь. И этот тотальный контроль над финансами, он же неизбежно выплескивается наружу.
2: Трансформируясь в паранойю.
3: Да, в паранойю и физическую изоляцию. Когда все вокруг воспринимается только как актив, мир просто перестает быть пространством возможностей. Он превращается в зону постоянной угрозы.
2: Человек больше не ищет, что приобрести. Он панически боится потерять то, что у него уже есть. Это же бывшая резиденция Генриха VIII, и Гетти превратил его в форт. Поставил решетки на окнах, сигнализацию, даже в 14 ванных комнатах.
3: А еще территорию охраняли сторожевые собаки и, представляешь, ручной лев.
2: Ручной лев по кличке Нерон, да-да. Но самое мрачное во всей этой истории, что эта неприступная крепость вообще никак не защитила его семью.
1: Мы продолжим рассказ о жизни самого богатого человека в мире Жана Поля Гетти буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер северо-западный. Западные от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. На море до плюс 21.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

Реклама на Радио Мелодия. RYFEST – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сава. На сцене –

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Да!
1: Я унес пяти бойму вассерай ливу аквапарка.
2: Мама, стэк, дирбет мус. Слыдка у меня с уденс плюс. Уденс приеки. Бэрнес гайда. Юстек милт, камерс смайда.
1: Aizraujošas atrakcijas. Saulaina vasaras klubmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
2: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
1: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
3: Jūrmalā lieta. Tri večera, katore ne pavtariātsa. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву.
4: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся к истории Жана Поля Гетти, который в свое время считался самым богатым человеком в мире, о его сложном характере, крайней скупости, трагической истории похищения его внука и нежелании миллиардера выплачивать выкуп расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
4: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: В 1973 году похищают его внука.
7: В Италии.
6: И похитители требуют выкуп в 16 миллионов долларов.
7: А дедушка-миллиардер берет и просто отказывается платить. Его аргумент звучал примерно так, мол, у меня еще 14 внуков, если я заплачу хоть цент, их всех тут же похитят.
6: Да, и выкуп был уплачен только после того, как парню, ну, отрезали ухо и прислали его в газету.
8: Вот тут мне прям хочется бросить вызов всей этой ситуации. Можно ли вообще считать такой отказ примером холодной, долгосрочной бизнес-логики? Или это железобетонное доказательство полного отсутствия эмпатии?
7: Это как раз тот самый случай, когда бизнес-логика вытеснила человеческую привязанность. И это, если честно, пугает больше всего.
8: Согласен.
7: Когда человек десятилетиями оценивает любое взаимодействие просто как транзакцию, где каждый хочет откусить кусок от его состояния, эмпатия становится уязвимостью. Он ведь позже выторговал снижение суммы выкупа.
8: Да, до предела, который не облагался налогами. Это просто жуть какая-то.
7: Экстремальное богатство разрушило его способность видеть во внуке страдающего подростка. Он видел в нем лишь скомпрометированный актив.
8: Как вообще Гетти жил с самим собой, если он так оценивал весь мир?
7: Внутренне он был глубоко не уверен в себе. У него была такая любопытная теория, что для великого успеха требуется некий 37 качеств.
8: Почему именно 37?
7: Кто знает. Но самое интересное, он утверждал, что обладает лишь 35 из них. И понятия не имеет, в чем заключаются те два недостающих.
8: Звучит как какая-то изощренная форма синдрома самозванца.
7: Это защитный психологический механизм. Когда человек достигает абсолютной вершины мирового богатства, он ожидает, ну, почувствовать себя целостным. А когда этого не происходит, возникает внутренняя пустота.
8: И он придумывает эти два загадочных качества, чтобы ее объяснить. В источниках еще упоминалось, что он панически боялся быть скучным собеседником.
7: Да, потому что вне своих денег он просто не понимал, кто он такой. Ощущал себя как белка в колесе из-за груза огромной ответственности.
8: И вот тут кроется главная ирония. Самый богатый человек в мире признался, что лучшие моменты в его жизни, серфинг, солнце, волны... Они были абсолютно бесплатными.
7: Наш разбор отлично показывает этот механизм. Гигантские финансовые амбиции часто переключают психику в режим постоянного отражения угроз.
8: То есть они вообще не совпадают с внутренним комфортом?
7: Совершенно не совпадают. Грань между финансовой независимостью и рабством пройдена в тот момент, когда страх за свой капитал начинает диктовать твои поступки.
8: Абсолютно. Если тебе приходится ставить платный телефон для гостей в собственной гостиной, значит, деньги уже давно владеют хозяином.
7: Это очень важный урок о том, как следует измерять истинный успех.
8: Однозначно.
6: И вот финальная мысль для самостоятельного размышления, чтобы подытожить наше погружение в эти материалы. Если колоссальное богатство почти всегда требует возведения вот таких стен, как физических, так и эмоциональных, возможно ли вообще стать сверхбогатым, не потеряв при этом часть своей человечности?
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
4: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. We were good.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Все три часа с вами проводил Олег Пекка. Мне помогал звукорежиссер Евгений Копеин. И напоследок, конечно же, что-то из новостей кино. Знаете, есть актеры, которых трудно представить в непривычном образе. Кажется, что Том Круз всегда должен куда-то бежать, висеть на крыле самолета, спасать мир. Но, похоже, в этот раз он решил удивить даже своих поклонников.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Вышел первый трейлер фильма «Диггер» – новой картины двукратного обладателя «Оскара» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, режиссера «Бёрдмана» и «Выжившего». И узнать в главном герое Тома Круза получается далеко не сразу. Вместо подтянутого супергероя – полный эксцентричный миллиардер с залысиной, нелепым зачесом, южным акцентом и весьма своеобразным чувством юмора. Его персонажа зовут Диггер Роквелл. Это один из самых влиятельных людей на планете, чья компания, как выясняется, случайно запускает экологическую катастрофу, способную привести еще и к глобальному международному кризису. Вместо паники герой сначала пытается убедить всех, что проблема сильно преувеличена. В этом трейлере есть уже ставшая вирусной сцена, где он...

0: Он эмоционально сравнивает размеры сдвинувшегося ледника с собственным письменным столом. Юмор у фильма явно будет черным, а масштаб происходящего – голливудским. Любопытно, что это первая совместная работа Тома Круза и Иньярриту, хотя актер признается, что мечтал снять фильм с мексиканским режиссером более 20 лет. Еще после выхода одного из первых фильмов Иньярриту Круз был настолько впечатлен этой картиной, что показывал ее друзьям и говорил: «Посмотрите, какой потрясающий режиссер появился». До сотрудничества дело дошло только сейчас. Причем Круз говорит, что это одна из самых сложных ролей за всю его карьеру. Не физически, а именно актерски. И знаете, это всегда хороший знак. Когда артист, которого весь мир знает по одному амплуа, вдруг сознательно выходит из зоны комфорта, часто рождаются самые интересные фильмы. Ведь настоящее кино – это не только привычные герои проверенной формулы. Иногда достаточно одного смелого решения – изменить внешность, отказаться от образа идеального героя, сыграть человека смешного, неприятного, противоречивого. Похоже, именно такой Том Круз ожидает нас этой осенью. И, судя по первым кадрам, посмотреть на него будет как минимум любопытно. Желаю вам хорошего вечера, интересных открытий, ну и, конечно же, отличного кино. Оставайтесь на волне радио «Мелодия», вечер еще будет прекраснее, с музыкой мирового класса. Ну а мы с вами встретимся уже завтра утром.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Вильнюс.
3: Уютная и тихая столица Литвы, Вильнюс, совсем не похожа на мегаполис. Однако со своим полумиллионным населением этот город крупнейший и самый густонаселенный в стране. Здесь большую часть территории занимают парки, скверы и сады. По городу разбросаны сотни церквей и церквушек, а из кранов течет питьевая вода. Тихую городскую жизнь разбавляют энтузиасты. Например, в Вильнюсе действует анонимный фонд качелей. Это группа инициативной молодежи, которая в разных местах города устанавливает веселые желтые качели. Время от времени качели меняют местоположение, и никогда не знаешь, где они вдруг появятся. Это весело, романтично и совершенно бесплатно. А главное, здорово улучшает настроение местных жителей. Этой же цели служат и скульптуры улыбающихся ангелов. Они также призваны защитить жителей и гостей Вильнюса от различных бед и несчастий. Белые фигурки можно встретить где угодно, а можно и перенести в какое-нибудь другое место. Автор идеи специально сделал ангелочков очень легкими. Вообще, жители Вильнюса любят такие милые традиции. И, судя по всему, эта городская магия работает. Горожане отличаются доброжелательностью и уважением друг к другу. И хотя больше всего в других людях они не приемлют наглость и бесцеремонность, они никогда не позволят себе указать на это, считая, что каждый имеет право жить, как хочет. Жители Вильнюса все любят делать неспешно, даже немного лениво. Но это не значит плохо. Свою работу они все-таки стараются выполнить по высшему разряду. Темп жизни Вильнюса под стать жителям. Размеренный и спокойный. Здесь даже на дорогах царит умиротворение. Никто не станет подрезать, учить или нервно сигналить, если кто-то едет медленнее других. В то же время это вовсе не означает, что в Вильнюсе скучно. Город регулярно устраивает различные фестивали, праздники и ярмарки. Например, в первую субботу мая в Вильнюсе каждый год проводится День музыки. 17 марта реку Вильню окрашивают в ярко-зеленый цвет в честь Дня Святого Патрика. А в районе Ужупис постоянно действует и вовсе отдельная независимая республика художников, музыкантов и поэтов, где есть даже собственная конституция и свои законы. Жители шумных мегаполисов иногда обижают Вильнюс, называя его провинциальным. Однако те, кто ценит комфорт и спокойствие в условиях города, к литовской столице относятся с большим уважением.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Со вторника, 14 июля, 8 вузов Латвии начинают принимать заявления на программы бакалавриата также очно, свидетельствует информация на сайте Единой системы приема. Подать заявление можно в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видзумскую высшую школу. Прием заявлений как очно, так и в электронном виде на портале Latvia.lv продлится до 20 июля. 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение. 23% и экономическую ситуацию 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет, а самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. На следующей неделе температура воздуха ощутимо понизится, прогнозируют синоптики. Согласно текущим прогнозам, в конце недели погоду будет определять циклон, поэтому во многих местах пройдут дожди. На следующей неделе дожди участятся, а температура воздуха понизится. И в некоторые дни, возможно, не превысит плюс 15, плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на этой неделе ожидается на 2-3 градуса выше нормы. Следующая неделя может быть на градус холоднее, чем обычно в июле, а в конце месяца и в августе в среднем прогнозируется теплая погода. В среду, 15 июля, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, лишь в Видзуме будет более облачно. Дневная температура составит от 21 до 26 градусов тепла, будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно, температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
1: The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
0: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Реклама на Радио Мелодия.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Антонио Вивальди. Времена года. Весна. Цикл скрипичных концертов Антонио Вивальди, получивший название «Времена года», был написан предположительно в 1723 году. Каждый из этих знаменитых концертов в стиле барокко посвящен одному времени года и состоит из трех частей, соответствующих одному месяцу. Интересно, что заголовка «Времена года» в оригинальном композиторском варианте нет. Такое название появилось позже, когда исполнители концертов объединили их в единый цикл. Сам же Вивальди включал эти произведения в свой самый известный сборник — восьмой опус, состоящий из 12 скрипичных концертов. Каждому концерту времен года предшествует сонет, который настраивает слушателя на нужный лад. Кто был автором этих строк, до сих пор неизвестно. Предполагается, что это был сам Вивальди. Любопытно, но все сонеты очень четко соответствуют форме концертов. Внимательно сопоставив размер стихов и музыкальный рисунок времен года, исследователи пришли к выводу, что изначально была написана музыка, а стихи писались уже непосредственно на нее. Антонио Вивальди. Времена года. Весна.

0: на Радио Мелодия.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер северо-западный. Западные от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21.
0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цзинтари. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цзинтари. Билеты в кассах «Билеш-сервис».
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Цзинтари. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Реклама на Радио Мелодия.

И что с того, что льет как из ведра? Если ты по-настоящему счастлив, можно танцевать в лужах и петь, размахивая зонтами. «Singing in the Rain» — одна из самых узнаваемых песен в истории кино. Но мало кто знает, к моменту выхода одноименного фильма в 1952 году песне уже было почти 30 лет. Ее написали Артур Фрид и Насио Херр Браун в 1929-м. Первым исполнителем был Клифф Эдвардс, а сама песня звучала в музыкальной комедии «The Hollywood Review» 1929 года. С тех пор ее перепевали десятки исполнителей, но никто не дал ей такого импульса, как Джин Келли.

Фильм «Singing in the Rain» создавался вокруг уже существующих песен студии MGM. И эта композиция стала центром притяжения. Сцена, в которой Джин Келли, влюбленный, промокший, но счастливый, шагает по вечернему городу и поет, стала одним из самых культовых эпизодов в истории мирового кино. Зонтик, лужи, столб фонаря – все это еще потом десятилетиями будет цитироваться в рекламе, клипах, театре, мультфильмах. А сам Келли, между прочим, в тот день снимался с температуры под 39. Но даже лихорадка не помешала, потому что в этой песне действительно есть что-то, что лечит. Оптимизм не ироничный, а искренний. С тех пор песни исполняли Дорис Дэй, Джейми Каллум, Аретта Фрэнклин, Джуди Гарланд, Лайза Минелли.

была кавер-версия On Meet Royale, которая в нулевых снова попала в британские чарты благодаря роли в рекламе стирального порошка.

Сегодня Singing in the Rain – это почти музыкальный символ состояния души. Когда все плохо, включаешь эту песню, и становится как-то легче. Ведь, как пел Джин Келли, «Ну и пусть льет дождь на моем лице улыбка».

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В будущем в средней школе могут отказаться от сдачи экзаменов продвинутого уровня, заявила министр образования и науки Илза Индриксона. По ее словам, в Министерстве образования и науки начались обсуждения такой возможности, поскольку некоторые экзамены продвинутого уровня выбирают к сдаче лишь небольшое количество школьников. Кроме того, при поступлении студентов вузы в большинстве случаев оценивают общие результаты централизованных экзаменов, а не оценку, полученную за экзамен по конкретному углубленному курсу. Поэтому необходимо оценить, насколько требование обязательной сдачи экзаменов продвинутого уровня по-прежнему является обоснованным, отметила Индриксона. На портале общественных инициатив «Манабалс.ЛВ» начался сбор подписей за ограничение использования специальных звуковых сигналов или сирен кортежами государственных должностных лиц в ночное время. Автор инициативы Илья Клаченко предлагает установить, что с 23.00 до 7 утра кортежи государственных должностных лиц и сопровождающий их транспорт должны передвигаться, используя только проблесковые маячки. Включать сирены в этот период предлагается лишь в случае возникновения реальной угрозы безопасности или иной чрезвычайной ситуации. В настоящее время в 10 классы рижских школ зачислены 3067 абитуриентов. Еще 657 имеют статус «Приглашение подтверждено». Одновременно на этой неделе продолжается прием в учреждения профессионального образования, поэтому абитуриенты продолжают переходить из одного учебного заведения в другое. Это также влияет на движение очередей при поступлении в школы рижского самоуправления. Всего приглашения были отправлены 4515 уникальным абитуриентам, что составляет 85% от общего числа поступающих. В Рижской государственной первой гимназии и Рижской государственной второй гимназии классы практически полностью укомплектованы. По числу уже зачисленных учащихся и подтвержденных приглашений за ними следует Рижская агинсканская государственная гимназия, Рижская государственная классическая гимназия и Рижская государственная третья гимназия. Рассылка приглашений зарегистрированным абитуриентам продолжится до тех пор, пока в учебных программах останутся свободные места. Рижское самоуправление призывает родителей и будущих старшеклассников своевременно принять решение после получения приглашения, подтвердить его или отказаться. В среду, 15 июля, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Видземе будет более облачно. Дневная температура составит от 21 до 26 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Здоровье дарит, для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишосервис.лв.
2: Реклама на радио «Мелодия».

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Королевский парк Брюсселя. В 1880 году Бельгия отмечала 50-ю годовщину своей независимости. К этой важной дате король Леопольд II пожелал приурочить открытие одного из крупнейших парков Брюсселя.

0: В историческом районе Лакен, на севере бельгийской столицы, к королевской резиденции прилегала обширная парковая территория. Ее-то и решено было благоустроить и превратить в общественный сад. Огромные пространства общей площадью 70 гектаров вместили и широкие зеленые лужайки, и цветущие газоны, аккуратно постриженные аллеи и участки густого леса. Одна из главных и по-настоящему весенних достопримечательностей как самого парка, так и всего Брюсселя – королевские оранжереи. Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакена имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящий цветочный рай на земле.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер северо-западный. Западные от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Цзинтари. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», подчеркнул министр. Европейский Союз введет возрастные ограничения для несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Об этом в понедельник, 13 июля, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она представила в Брюсселе доклад экспертной группы Евросоюза, которая в течение года работала над пакетом мер по борьбе с негативным влиянием соцсетей на детей и подростков. В докладе эксперты выступили за запрет на пользование соцсетями для детей младше 13 лет без присмотра родителей. Они также поддержали ограничения для подростков старшего возраста, в том числе, если онлайн-сервисы не смогут обезопасить их от формирования зависимостей и ограничить от сцен насилия и языка ненависти. «Совершенно очевидно, что нам необходимы соответствующие возрасту ограничения для социальных сетей. Речь не идет о том, могут ли дети пользоваться социальными сетями. Речь идет о том, когда и при каких условиях социальные сети могут получить доступ к нашим детям», заявила фон дер Ляйен. По ее словам, до сентября Еврокомиссия объявит, каким образом рекомендации экспертной группы могут быть отражены в законодательстве ЕС. В среду, 15 июля, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Видземе будет более облачно. Дневная температура составит от 21 до 26 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер северо-западный. Западные от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. На море до плюс 21.

0: над янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. При покупке нового жилья латвийцы ориентируются на более скромные бюджеты, чем жители Литвы и Эстонии, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу банка СЭП. На вопрос о том, сколько они готовы потратить на новое жилье, 35% латвийских респондентов заявили, что могут позволить себе жилую недвижимость стоимостью до 50 тысяч евро. А еще 31% рассматривают вариант жилья в ценовом диапазоне от 50 до 100 тысяч евро. В целом 66% жителей Латвии планируют свое будущее жилье в ценовой категории до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких людей почти в два раза меньше – 32% и 35% соответственно. Жилье стоимостью свыше 150 тысяч евро готовы купить 16% жителей Латвии, 33% литовцев и 44% жителей Эстонии. Сменить жилье в ближайшие 3 года планирует примерно каждый 5-й житель стран Балтии. По данным СЭП, за последние полгода средний размер жилищного кредита в Латвии составлял около 100 тысяч евро, в Литве 119 тысяч, а в Эстонии 145 тысяч евро. В банке отмечают, что жители Латвии чаще ориентируются на меньшие бюджеты и более низкие ежемесячные платежи. В будущем в средней школе могут отказаться от сдачи экзаменов продвинутого уровня, заявила министр образования и науки Илза Индриксона. По ее словам, в Министерстве образования и науки начались обсуждения такой возможности, поскольку некоторые экзамены продвинутого уровня выбирают к сдаче лишь небольшое количество школьников. Кроме того, при поступлении студентов вузы в большинстве случаев оценивают общие результаты централизованных экзаменов, а не оценку, полученную за экзамен по конкретному углубленному курсу. Поэтому необходимо оценить, насколько требование обязательной сдачи экзаменов продвинутого уровня по-прежнему является обоснованным, отметила Индриксона. На портале общественных инициатив «Манабалс.ЛВ» начался сбор подписей за ограничение использования специальных звуковых сигналов или сирен кортежами государственных должностных лиц в ночное время. Автор инициативы Илья Клаченко предлагает установить, что с 23.00 до 7 утра кортежи государственных должностных лиц и сопровождающий их транспорт должны передвигаться, используя только проблесковые маячки. Включать сирены в этот период предлагается лишь в случае возникновения реальной угрозы безопасности или иной чрезвычайной ситуации. В среду, 15 июля, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Видземе будет более облачно. Дневная температура составит от 21 до 26 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. На море до плюс 21.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер северо-западный. Западные от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. На море до плюс 21.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Кабинет министров во вторник еще не примет решение об утверждении плана действий правительства Андриса Кульбергса, поскольку часть предусмотренных в нем мероприятий в рамках текущего бюджета невозможно реализовать с финансовой точки зрения, сообщил в понедельник после заседания коалиционных партий министр финансов Марис Кучинскис. По его словам, в течение недели план будет уточнен, так как его фискальное влияние слишком велико, и в рамках текущего бюджета выполнить его нереально. Планируется, что премьер-министр раз в месяц будет созывать рабочие совещания с министрами для обеспечения выполнения поставленных задач и приоритетных мероприятий. Все учреждения должны будут ежемесячно до 30 числа в электронном виде подавать в госканцелярию отчет о ходе реализации приоритетных мероприятий, включенных в план действий правительства, и докладывать об их выполнении на ежемесячном рабочем совещании Кабинета министров. Первый отчет о выполнении приоритетных мероприятий учреждения должны подать в госканцелярию до 30 июля. Премьер-министр ранее заявил, что пока реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, по всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично. Большинство жителей Латвии поддерживают укрепление обороноспособности Европейского Союза, чтобы в случае необходимости он мог защитить себя самостоятельно, свидетельствуют данные новейшего опроса «Евробарометр». Из опрошенных в Латвии 32% полностью согласны с необходимостью укрепления обороноспособности. Еще 39% скорее согласны. 23% респондентов Латвии скорее или полностью не согласны с таким утверждением. 6% не высказали конкретного мнения. В то же время 54% жителей Латвии считают, что безопасность страны в настоящее время находится под угрозой. Полностью с этим согласны 19% респондентов, еще 35% скорее согласны. Противоположного мнения придерживаются 38% опрошенных, у 8% не было конкретного мнения. 56% жителей Латвии доверяют способности ЕС укреплять безопасность и оборону, в том числе 9% доверяют полностью, 47% скорее доверяют. 40% респондентов указали, что не доверяют ЕС в этом вопросе, а у 4% не было конкретного мнения. По сравнению со средним показателем по ЕС в Латвии, поддержка укрепления обороноспособности ЕС немного выше. В целом по Европейскому Союзу его поддерживают 68% респондентов, а доверяют способности ЕС укреплять безопасность 56% опрошенных, что столько же, как и в Латвии. В этом году колледж государственной полиции отмечает 2 юбилея – 35-летие со дня создания учебного центра департамента полиции при Министерстве внутренних дел и 20-летие основания колледжа государственной полиции как самостоятельного учебного заведения. В этом году поступило более 500 заявок на обучение от заинтересованных лиц. Это рекордное число кандидатов за все время. Директор колледжа госполиции Дмитрий Хоменко отметил, что за последние 2 года интерес к обучению в колледже возрос. В прошлом году приняли более 200 человек, хотя квота составляла 150 мест. В этом году квота также составляет 150 человек, но, судя по высоким результатам вступительных экзаменов, полагаем, что пройти отбор могут чуть более 200, указал директор колледжа. Он подчеркнул, мы сделаем все возможное для получения финансирования, чтобы обеспечить зачисление не менее 200 кадетов в этом году, поскольку полиция испытывает нехватку кадров. Кадеты, принятые за последние 3 года, вносят неоценимый вклад в укрепление службы. Директор колледжа также отметил, что прошлый год был первым, который полиция завершила со знаком «плюс». То есть число принятых на службу сотрудников превысило число тех, кто ее покинул. По словам Дмитрия Хоменко, ежегодный набор 200-250 курсантов позволит со временем полностью удовлетворить потребности службы в кадрах. В ходе расследования уголовного дела в отношении одной из латвийских строительных компаний налогово-таможенная полиция обнаружила, что компания, используя зарегистрированные в Польше предприятия, уклонялась от уплаты налогов на рабочую силу в крупном размере. Предприятие вводило в заблуждение своих работников, создавая ложное впечатление, что они приняты на работу в польскую компанию, где за них платят налоги. Однако в действительности налоги на рабочую силу не платились ни в одной из стран. В ходе досудебного расследования было установлено, что член правления латвийской компании в период с 1 мая 2021 года по 28 февраля 2022 года нарушал правила оплаты труда. Уклонение от уплаты налогов на рабочую силу он осуществлял при поддержке гражданина Латвии, члена правления двух зарегистрированных в Польше компаний. Совершая согласованные действия в составе группы с целью уклонения от уплаты налогов, член правления латвийской строительной компании совместно с членом правления зарегистрированных в Польше предприятий в период с 1 мая 2021 года по 28 февраля 2022 года скрыл фактически выплаченную работникам зарплату на сумму около 47 700 евро. В результате этих действий не были уплачены налоги на рабочую силу, подоходный налог с населения и обязательные взносы государственного социального страхования на общую сумму 26 200 евро. Налогово-таможенная полиция передала дело в прокуратуру по налоговым и таможенным делам для начала уголовного преследования обоих должностных лиц. Как отмечает налогово-таможенная полиция, подобная схема, когда жители Латвии, якобы трудоустроены за ее пределами в одной из стран Европейского Союза, в последние годы встречается все чаще. В основе схемы лежит договор, заключенный иностранной компанией, о трудоустройстве латвийских рабочих в своей компании, однако фактически они работают в Латвии, а налоги за них не платят ни в одной из стран. В целом, налогово-таможенная полиция расследует несколько уголовных дел, связанных с подобными попытками уклонения от уплаты налогов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение – 23% и экономическую ситуацию – 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет. А самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. В настоящее время в 10 классы рижских школ зачислены 3067 абитуриентов. Еще 657 имеют статус «Приглашение подтверждено». Одновременно на этой неделе продолжается прием в учреждения профессионального образования, поэтому абитуриенты продолжают переходить из одного учебного заведения в другое. Это также влияет на движение очередей при поступлении в школы рижского самоуправления. Всего приглашения были отправлены 4515 уникальным абитуриентам, что составляет 85% от общего числа поступающих. В Рижской государственной первой гимназии и Рижской государственной второй гимназии классы практически полностью укомплектованы. По числу уже зачисленных учащихся и подтвержденных приглашений за ними следует Рижская агенсканская государственная гимназия, Рижская государственная классическая гимназия и Рижская государственная третья гимназия. Рассылка приглашений зарегистрированным абитуриентам продолжится до тех пор, пока в учебных программах останутся свободные места. Рижское самоуправление призывает родителей и будущих старшеклассников своевременно принять решение после получения приглашения, подтвердить его или отказаться. Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр. Европейский Союз введет возрастные ограничения для несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Об этом в понедельник, 13 июля, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она представила в Брюсселе доклад экспертной группы Евросоюза, которая в течение года работала над пакетом мер по борьбе с негативным влиянием соцсетей на детей и подростков. В докладе эксперты выступили за запрет на пользование соцсетями для детей младше 13 лет без присмотра родителей. Они также поддержали ограничения для подростков старшего возраста, в том числе, если онлайн-сервисы не смогут обезопасить их от формирования зависимостей и ограничить от сцен насилия и языка ненависти. «Совершенно очевидно, что нам необходимы соответствующие возрасту ограничения для социальных сетей. Речь не идет о том, могут ли дети пользоваться социальными сетями. Речь идет о том, когда и при каких условиях социальные сети могут получить доступ к нашим детям», – заявила фон дер Ляйен. По ее словам, до сентября Еврокомиссия объявит, каким образом рекомендации экспертной группы могут быть отражены в законодательстве ЕС. Со вторника, 14 июля, 8 вузов Латвии начинают принимать заявления на программы бакалавриата также очно, свидетельствует информация на сайте Единой системы приема. Подать заявление можно в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Прием заявлений как очно, так и в электронном виде на портале Latvia.lv продлится до 20 июля. В будущем в средней школе могут отказаться от сдачи экзаменов продвинутого уровня, заявила министр образования и науки Илза Индриксоне. По ее словам, в Министерстве образования и науки начались обсуждения такой возможности, поскольку некоторые экзамены продвинутого уровня выбирают к сдаче лишь небольшое количество школьников. Кроме того, при поступлении студентов вузы в большинстве случаев оценивают общие результаты централизованных экзаменов, а не оценку, полученную за экзамен по конкретному углубленному курсу. Поэтому необходимо оценить, насколько требование обязательной сдачи экзаменов продвинутого уровня по-прежнему является обоснованным. Основанным, отметила Индриксоне. На портале общественных инициатив Manabals.lv начался сбор подписей за ограничение использования специальных звуковых сигналов или сирен кортежами государственных должностных лиц в ночное время. Автор инициативы Илья Клаченко предлагает установить, что с 23.00 до 7 утра кортежи государственных должностных лиц и сопровождающий их транспорт должны передвигаться, используя только проблесковые маячки. Включать сирены в этот период предлагается лишь в случае возникновения реальной угрозы безопасности или иной чрезвычайной ситуации. При покупке нового жилья латвийцы ориентируются на более скромные бюджеты, чем жители Литвы и Эстонии, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу банка СЭП. На вопрос о том, сколько они готовы потратить на новое жилье, 35% латвийских респондентов заявили, что могут позволить себе жилую недвижимость стоимостью до 50 тысяч евро. А еще 31% рассматривают вариант жилья в ценовом диапазоне от 50 до 100 тысяч евро. В целом 66% жителей Латвии планируют свое будущее жилье в ценовой категории до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких людей почти в два раза меньше – 32% и 35% соответственно. Жилье стоимостью свыше 150 тысяч евро готовы купить 16% жителей Латвии, 33% литовцев и 44% жителей Эстонии. Сменить жилье в ближайшие три года планирует примерно каждый пятый житель стран Балтии. По данным СЭП, за последние полгода средний размер жилищного кредита в Латвии составлял около 100 тысяч евро, в Литве – 119 тысяч, а в Эстонии – 145 тысяч евро. В банке отмечают, что жители Латвии чаще ориентируются на меньшие бюджеты и более низкие ежемесячные платежи. На следующей неделе температура воздуха ощутимо понизится, прогнозируют синоптики. Согласно текущим прогнозам, в конце недели погоду будет определять циклон, поэтому во многих местах пройдут дожди. На следующей неделе дожди участятся, а температура воздуха понизится. И в некоторые дни, возможно, не превысит плюс 15, плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на этой неделе ожидается на 2-3 градуса выше нормы. Следующая неделя может быть на градус холоднее, чем обычно в июле. А в конце месяца и в августе в среднем прогнозируется теплая погода. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средние результаты централизованных экзаменов в основных школах по сравнению с 2024-2025 учебным годом существенно не изменились, свидетельствуют предварительные результаты экзаменов. Выпускники основной школы в этом году сдавали централизованные экзамены по математике и латышскому языку, а также мониторинговую работу по одному из иностранных языков. Для сдачи экзамена школьникам нужно было набрать не менее 15%. На экзамене по латышскому языку средний результат школьников составил 56,2%. Это на 2,3% меньше, чем годом ранее. На экзамене по математике средняя оценка составила 54,8%, что на 1% пункт больше, чем годом ранее. Минимальный порог на экзамене по математике не преодолели 750 школьников. На экзамене по латышскому языку 150 школьников. По меньшей мере, один экзамен не сдали 818 учеников. Выпускники средних школ сдавали 5 обязательных экзаменов по латышскому языку, иностранному языку, математике, естественным наукам и по одному углубленному курсу. Для сдачи экзаменов школьникам необходимо было набрать не менее 20%. По сравнению с предыдущим годом в средних школах улучшились результаты централизованных экзаменов по латышскому и английскому языках на оптимальном уровне. На экзамене по латышскому языку средний результат школьников составил 58,9%, по английскому языку 67,3%. Более низкие результаты старшеклассники показали на экзамене по математике 42,4%. По сравнению с экзаменами по латышскому и английскому языкам, число не сдавших экзамен по математике значительно больше. 2591 школьник не набрал минимальную оценку. Из них 1599 учащихся 11 классов и воспитанники профессиональных учебных заведений. Экзамен по математике на оптимальный уровень также не сдали 660 учащихся 12 классов программ дистанционного обучения и 332 учащихся 12 классов общеобразовательных средних школ и гимназий. На экзаменах высшего уровня улучшились результаты по латышскому языку и литературе, английскому языку, немецкому языку, биологии, физике, химии, истории, социальным наукам, программированию, дизайну и технологиям, культуре и искусству. В этом году старшеклассники впервые в обязательном порядке должны были сдавать один из централизованных экзаменов на оптимальный уровень в области естественных наук.

регулирование корректно. По данным центра, отдельные случаи несоответствия были выявлены преимущественно у небольших предприятий розничной торговли. В общей сложности в начале июля центр провел 64 проверки в 7 случаях. К соответствующим товарам не была применена сниженная ставка НДС в размере 12%. Нарушения наблюдались главным образом в первые дни после вступления требования в силу и были обусловлены человеческим фактором. Выявленные недочеты были в основном устранены непосредственно в ходе самих проверок. В центре подчеркнули, что текущая цель проверок не заключается в оценке добросовестности или недобросовестности конкретных коммерсантов. Проверяя правильность отображения цен, специалисты центра для конкретных групп продуктов питания одновременно убедились, правильно ли для таких товаров применяется та или иная ставка НДС. В случаях выявления нарушений коммерсанты информировались о требованиях и им предлагалось устранить недочеты. Центр защиты прав потребителей напоминает, что покупателям желательно обращать внимание как на ценники, так и на чеки, проверяя, чтобы к соответствующим товарам – хлебу, молоку, мясу, птице, яйцам – применялась ставка НДС в размере 12%. Сниженная ставка НДС распространяется и на акционные товары, если они относятся к указанным категориям. Чтобы способствовать честному переносу сниженной ставки НДС на конечные цены, Министерство экономики выступило с инициативой «Честный участник снижения НДС». Коммерсантам, желающим продемонстрировать добросовестный подход и честный перенос снижения ставки НДС на конечную цену для потребителей, предлагается присоединиться к этой инициативе и подать заявку на получение подтверждающего знака «Честный участник снижения НДС». Заполняя такое подтверждение, предприятие подтверждает, что обеспечит справедливый перенос снижения налогов ставки на конечные потребительские цены и получает право использовать визуальный знак инициативы в своих торговых точках. В этом году по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось число учащихся основной школы, не сдавших хотя бы один централизованный экзамен, свидетельствуют предварительные результаты. Число учеников, не сдавших один экзамен, выросло более чем вдвое, с 376 до 818. Количество не сдавших два экзамена увеличилось с 53 до 82. Минимальный порог на централизованном экзамене по математике не преодолели 750 учеников или 4,7% всех сдававших. На экзамене по латышскому языку минимальную оценку не получили 150 учеников или 0,95 сдававших. В этом году минимальный порог для сдачи централизованных экзаменов в основной школе был повышен с 10 до 15%. Однако даже при сохранении прежнего 10% порога число не сдавших экзамены увеличилось бы с 441 до 487. На экзамене по математике результат ниже 10% показали 314 учеников. Еще 436 получили от 10 до 15%. На экзамене по латышскому языку менее 10% набрали 56 учеников. Еще 94 получили от 10 до 15%. В среднем образовании наибольшие трудности в этом году вызвал экзамен оптимального уровня по математике. Его не сдали 16,44% учащихся, тогда как экзамен по латышскому языку не сдали 0,93%, а по английскому 2,15% сдававших. В общей сложности минимальный 20% порог на экзамене оптимального уровня по математике не преодолел 2591 ученик. Из них 1599 были учащимися 11 классов и воспитанниками профессиональных учебных заведений, 660 учащимися 12 классов программ дистанционного обучения, 332 учащимися 12 классов общеобразовательных средних школ и гимназий. В этом году впервые обязательным стал один из централизованных экзаменов по естественным наукам для учащихся, не сдававших мониторинговую работу по естественным наукам и не выбравших экзамен высшего уровня. Один из экзаменов по естественным наукам сдавали 4375 учащихся, из которых 124 не преодолели минимальный порог. В их числе 89 учащихся программ дистанционного обучения. Министр образования и науки Илза Индрексена во вторник заявила, что централизованные экзамены обеспечивают единую и прозрачную оценку знаний учащихся и одновременно являются необходимым условием для продолжения обучения в средней и высшей школе. По ее словам, система
система экзаменов развивается в правильном направлении. Однако необходимо искать решение, чтобы экзамены не становились препятствием для дальнейшего образования и профессионального развития молодежи. Особое внимание, по мнению министра, следует уделить выпускникам 9 классов, не сдавшим централизованные экзамены. Индрексон считает, что в настоящее время предложение программ профессионального образования для таких молодых людей ограничено, поэтому необходимо расширять возможности получения

0: профессии и снижать риск повторного обучения в том же классе. Подробный анализ результатов по типам школ и образовательным программам будет подготовлен осенью после завершения рассмотрения апелляций. Апелляции по результатам централизованных экзаменов основной школы можно подать до 27 июля, по экзаменам средней школы до 4 августа. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение – 23% и экономическую ситуацию – 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет. А самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. В настоящее время в 10 классы рижских школ зачислены 3067 абитуриентов. Еще 657 имеют статус «Приглашение подтверждено». Одновременно на этой неделе продолжается прием в учреждения профессионального образования, поэтому абитуриенты продолжают переходить из одного учебного заведения в другое. Это также влияет на движение очередей при поступлении в школы рижского самоуправления. Всего приглашения были отправлены 4515 уникальным абитуриентам, что составляет 85% от общего числа поступающих. В Рижской государственной первой гимназии и Рижской государственной второй гимназии классы практически полностью укомплектованы. По числу уже зачисленных учащихся и подтвержденных приглашений за ними следует Рижская Агинсканская государственная гимназия, Рижская государственная классическая гимназия и Рижская государственная третья гимназия. Рассылка приглашений зарегистрированным абитуриентам продолжится до тех пор, пока в учебных программах останутся свободные места. Рижское самоуправление призывает родителей и будущих старшеклассников своевременно принять решение после получения приглашения, подтвердить его или отказаться. «Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр. Европейский Союз введет возрастные ограничения для несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Об этом в понедельник 13 июля заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она представила в Брюсселе доклад экспертной группы Евросоюза, которая в течение года работала над пакетом мер по борьбе с негативным влиянием соцсетей на детей и подростков. В докладе эксперты выступили за запрет на пользование соцсетями для детей младше 13 лет без присмотра родителей. Они также поддержали ограничения для подростков старшего возраста, в том числе, если онлайн-сервисы не смогут обезопасить их от формирования зависимостей и ограничить от сцен насилия и языка ненависти. Совершенно очевидно, что нам необходимы соответствующие возрасту ограничения для социальных сетей. Речь не идет о том, могут ли дети пользоваться социальными сетями. Речь идет о том, когда и при каких условиях социальные сети могут получить доступ к нашим детям, заявила фон дер Лейен. По ее словам, до сентября Еврокомиссия объявит, каким образом рекомендации экспертной группы могут быть отражены в законодательстве ЕС. Со вторника, 14 июля, 8 вузов Латвии начинают принимать заявления на программы бакалавриата также очно, свидетельствует информация на сайте Единой системы приема. Подать заявление можно в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Прием заявлений как очно, так и в электронном виде на портале Latvia.lv продлится до 20 июля. В будущем в средней школе могут отказаться от сдачи экзаменов продвинутого уровня, заявила министр образования и науки Илза Индриксоне. По ее словам, в Министерстве образования и науки начались обсуждения такой возможности, поскольку некоторые экзамены продвинутого уровня выбирают к сдаче лишь небольшое количество школьников. Кроме того, при поступлении студентов вузы в большинстве случаев оценивают общие результаты централизованных экзаменов, а не оценку, полученную за экзамен по конкретному углубленному курсу. Поэтому необходимо оценить, насколько требование обязательной сдачи экзаменов продвинутого уровня по-прежнему является обоснованным, отметила Индриксоне. На портале общественных инициатив Manabals.lv начался сбор подписей за ограничение использования специальных звуковых сигналов или сирен кортежами государственных должностных лиц в ночное время. Автор инициативы Илья Клаченко предлагает установить, что с 23.00 до 7 утра кортежи государственных должностных лиц и сопровождающий их транспорт должны передвигаться, используя только проблесковые маячки. Включать сирены в этот период предлагается лишь в случае возникновения реальной угрозы безопасности или иной чрезвычайной ситуации. При покупке нового жилья латвийцы ориентируются на более скромные бюджеты, чем жители Литвы и Эстонии, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу банка СЭП. На вопрос о том, сколько они готовы потратить на новое жилье, 35% латвийских респондентов заявили, что могут позволить себе жилую недвижимость стоимостью до 50 тысяч евро. А еще 31% рассматривают вариант жилья в ценовом диапазоне от 50 до 100 тысяч евро. В целом 66% жителей Латвии планируют свое будущее жилье в ценовой категории до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких людей почти в два раза меньше – 32% и 35% соответственно. Жилье стоимостью свыше 150 тысяч евро готовы купить 16% жителей Латвии, 33% литовцев и 44% жителей Эстонии. Сменить жилье в ближайшие три года планирует примерно каждый пятый житель стран Балтии. По данным СЭП, за последние полгода средний размер жилищного кредита в Латвии составлял около 100 тысяч евро, в Литве 119 тысяч, а в Эстонии 145 тысяч евро. В банке отмечают, что жители Латвии чаще ориентируются на меньшие бюджеты и более низкие ежемесячные платежи. На следующей неделе температура воздуха ощутимо понизится, прогнозируют синоптики. Согласно текущим прогнозам, в конце недели погоду будет определять циклон, поэтому во многих местах пройдут дожди. На следующей неделе дожди участятся, а температура воздуха понизится. И в некоторые дни, возможно, не превысит плюс 15, плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на этой неделе ожидается на 2-3 градуса выше нормы. Следующая неделя может быть на градус холоднее, чем обычно в июле. А в конце месяца и в августе в среднем прогнозируется теплая погода. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кабинет министров во вторник еще не примет решение об утверждении плана действий правительства Андриса Кульбергса, поскольку часть предусмотренных в нем мероприятий в рамках текущего бюджета невозможно реализовать с финансовой точки зрения, сообщил в понедельник после заседания коалиционных партий министр финансов Марис Кучинскис. По его словам, в течение недели план будет уточнен, так как его фискальное влияние слишком велико, и в рамках текущего бюджета выполнить его нереально. Планируется, что премьер-министр раз в месяц будет созывать рабочие совещания с министрами для обеспечения выполнения поставленных задач и приоритетных мероприятий. Все учреждения должны будут ежемесячно до 30 числа в электронном виде подавать в госканцелярию отчет о ходе реализации приоритетных мероприятий, включенных в план действий правительства, и докладывать об их выполнении на ежемесячном рабочем совещании Кабинета министров. Первый отчет о выполнении приоритетных мероприятий учреждения должны подать в госканцелярию до 30 июля. Премьер-министр ранее заявил, что пока реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, по всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично. Большинство жителей Латвии поддерживают укрепление обороноспособности Европейского Союза, чтобы в случае необходимости он мог защитить себя самостоятельно, свидетельствуют данные новейшего опроса «Евробарометр». Из опрошенных в Латвии 32% полностью согласны с необходимостью укрепления обороноспособности. Еще 39% скорее согласны. 23% респондентов Латвии скорее или полностью не согласны с таким утверждением. 6% не высказали конкретного мнения. В то же время 54% жителей Латвии считают, что безопасность страны в настоящее время находится под угрозой. Полностью с этим согласны 19% респондентов, еще 35% скорее согласны. Противоположного мнения придерживаются 38% опрошенных. У 8% не было конкретного мнения. 56% жителей Латвии доверяют способности ЕС укреплять безопасность и оборону, в том числе 9% доверяют полностью, 47% скорее доверяют. 40% респондентов указали, что не доверяют ЕС в этом вопросе, а у 4% не было конкретного мнения. По сравнению со средним показателем по ЕС в Латвии, поддержка укрепления обороноспособности ЕС немного выше. В целом по Европейскому Союзу его поддерживают 68% респондентов, а доверяют способности ЕС укреплять безопасность 56% опрошенных, что столько же, как и в Латвии. В этом году колледж государственной полиции отмечает 2 юбилея – 35-летие со дня создания учебного центра департамента полиции при Министерстве внутренних дел и 20-летие основания колледжа государственной полиции как самостоятельного учебного заведения. В этом году поступило более 500 заявок на обучение от заинтересованных лиц – это рекордное число кандидатов за все время. Директор колледжа госполиции Дмитрий Хоменко отметил, что за последние 2 года интерес к обучению в колледже возрос. В прошлом году приняли более 200 человек, хотя квота составляла 100.